0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: way to heaven.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личко, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
0: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
3: 89.1 FM.

0: Pedrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско
7: всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.fm.
6: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: 89.1 FM. Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
3: Радио.
0: Не пропустите.
3: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям...
3: Радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху посетил в больнице подростков, раненых в результате взрыва боеприпаса. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 13 октября, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху накануне вечером приехал в больницу Рамбам, в которую были доставлены несколько подростков, пострадавших при взрыве неразорвавшегося боеприпаса во время школьной экскурсии в Верхней Галилее. Сегодня вечером я побывал в больнице Рамбам, где навестил пострадавших в результате тяжелого происшествия на севере и встретился с их близкими. Они рассказали мне о том, что происходило в момент взрыва, о проявленном мужестве и взаимопомощи. Я обращаюсь ко всем гражданам Израиля. Соблюдайте указания командования тыла и ни в коем случае не прикасайтесь к неразорвавшимся боеприпасам или подозрительным предметам. Желаю всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, написал Нетаньяху в соцсетях. Напомним, вчера во время экскурсии учащихся школы ОРТ Маалот в районе смотровой площадки Мицпе-Пер, недалеко от границы с Ливаном, произошел взрыв. Один подросток погиб, еще 24 человека были ранены. По предварительным данным, один из школьников подобрал неразорвавшийся боеприпас, который взорвался. По данным 13-го телеканала, грузовой самолет авиакомпании «Эфиопские авиалинии», направлявшийся из Аддис-Абебы в аэропорт Бен-Гурион, был вынужден вернуться в Эфиопию после того, как выяснилось, что один из пилотов является гражданином Индонезии. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. Список членов экипажа поступил израильским службам безопасности только после вылета самолета. Проверка выявила, что один из пилотов имеет гражданство Индонезии, которое не поддерживает дипломатических отношений с Израилем. Самолет, находившийся в воздухе около часа, получил указание вернуться в Аддис-Абебу. После посадки индонезийского пилота заменили другим членом экипажа. Затем грузовой рейс вновь вылетел в Израиль и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. В эфиопских авиалиниях заявили, что произошла ошибка. Авиакомпания не знала о действующих в Израиле ограничениях на допуск пилотов с индонезийским гражданством. Новые требования к проверке иностранных экипажей были введены после недавней попытки теракта на рейсе Fly Dubai, когда пилот из Омана попытался захватить управление самолетом, следовавшим в Тель-Авив. Минувшей ночью йеменские хуситы продолжили ракетные атаки на Саудовскую Аравию. Силы противовоздушной обороны королевства перехватили баллистическую ракету, выпущенную в направлении Рияда, а также две баллистические ракеты, направленные на город Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Об уничтожении двух ракет над Хамис-Мушайтом сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравии коалиции, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, генерал Турки Аль-Малики. Сведений о пострадавших в результате об этих атаках не поступало. Хуситы со своей стороны заявили, что атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Рияде. Кроме того, группировка сообщила об ударе беспилотников по авиабазе в районе Хамис-Мушайта. Саудовские власти заявили о перехвате ракеты, направленной на столицу, но не подтвердили поражение аэропорта. Аэропорт Рияда остается закрытым после серии ударов, нанесенных хуситами в минувшие выходные, пока его работа приостановлена до 17 октября. В результате атаки 10 октября погибли 13 человек, более 300 получили ранения. При повторном ударе 11 октября погиб еще один человек, около 10 пострадали. На фоне продолжающихся атак международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Саудовскую Аравию. Qatar Airways объявила о временном прекращении полетов в Рияд и Даммам и обратно, сославшись на сложившуюся ситуацию. Авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы между Абу-Даби, Риядом, Джидды и Даммамом из-за региональных перебоев в авиасообщении. Полеты Etihad между Абу-Даби и Риядом отменены до 19 октября. Группа Люфтганза приостановила рейсы в Рияд до 16 октября. Air France KLM продлила отмену полетов в саудовскую столицу до конца месяца. Индийская Indigo отменила рейсы в Рияд и Даммам до 15 октября. Американская Delta Airlines перенесла открытие маршрута Атланта-Рияд с октября текущего года на март следующего. Как сообщило накануне издание TMZ, американский актер Арджей Мид, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», покончил с собой в возрасте 34 лет. Издание пишет, что обстоятельства его смерти расследуются полицией. Официальное заключение о причине смерти пока не опубликовано. Арджей Мид получил широкую известность благодаря роли сына главного героя сериала «Во все тяжкие», выходившего с 2008 по 2013 год. Как и его персонаж, актер с детства жил с церебральным параличом. Мид также занимался общественной деятельностью, отстаивая права людей с инвалидностью. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Именно вот с таким вот ритмом мы, это первое радио 89 и 1 FM, которого является, врываемся в эти чарты для того, чтобы вас будить, бодрить, информационно насыщать. Между прочим, тем, кто внимательно вчера слушал наш эфир, и когда мы с Леной Семеновой...
1: Да, доброго утра всем.
0: Я это ждала.
1: Не ожидала. И да. Кристина Кипнис здесь же, так?
0: Так
1: что ты
0: вот,
1: хотела сказать?
0: Для таких тех, кто очень-очень внимательно нас слушает, я вчера обещала, так. Что мы вернемся, что мы будем бодрить, что мы будем веселить,
1: и мы
0: информационно насыщать.
1: И мы вернулись, да.
0: Между прочим, я, значит, вам, дорогие наши радиодрузи, я прям рекомендую, нет, я прям настоятельно советую внимательно сегодня слушать наш эфир. Почему? Лен, спроси.
1: Почему?
0: А я сейчас все объясню. Спасибо, что, во-первых, спросила. Это очень хороший вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, благодарю за вопрос. Да, значит, смотри. Во-первых, сегодня в конце каждого часа будет сюрприз. Между прочим, который подготовила... Лен, только, пожалуйста, никому.
1: Никому. Хорошо,
0: Лена Семенова.
1: Никому не скажу.
0: Вот она подготовила.
1: И вы тоже, ребята, никому не говорите.
0: Никому.
1: Я очень старалась, да. Во-вторых.
0: Во-вторых, значит, мы кое-что расскажем, что произойдет завтра.
1: Mm-hmm. А, да, уточним. Хотя в наших соцсетях, в соцсетях Первого радио, это...
0: А это не важно.
1: Но мы тоже все обязательно расскажем о том, что будет происходить завтра. А завтра, ребята, 25 лет, как в эфире Первое радио, и это будет очень круто. Праздновать мы будем вместе, но все подробности расскажем чуточку попозже. Также впереди, в-третьих, я тебя продолжаю,
0: давай,
1: Кристина.
0: Давай.
1: Впереди у нас праздники, расскажем, что сегодня помимо хорошего настроения есть отметить.
0: Узнаем инструкцию от звезд.
1: Это обязательно.
0: Что делать можно, а что делать нельзя. Куда можно пойти, а куда не нужно. С кем лучше поговорить, а с кем лучше вообще не разговаривать. С кем лучше поздороваться, а с кем, а кого лучше, извините, послать в сад.
1: За магнитиками послать, за магнитиками.
0: Ну, за магнитиками. Я сейчас подумала про яблочки.
1: Ну и плюс ваши...
2: Яблоки в саду.
1: А мне сразу яблоки на снегу. Розовые. На белом. Да. Что же нам с ними делать?
0: Слова не помню, прикинь.
1: Я больше не могу. Вот, видишь? А ты это, как это, интуитивно все это дело вспоминаешь.
0: Люблю, уважаю эту песню.
1: Вот.
0: Короче, сегодня у нас 13 октября, об этом забыли с тобой сказать. Седьмое. Семь часов, уже 12 минут на часах. И предлагаю, значит, послушать лирическую песню «Без тебя». А кто ее исполняет? Вот сейчас и узнаем. Хотя немножечко, но должна быть какая-то интрига.
1: Ну, давай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Давай посмотрим, какие сегодня у нас отмечаются праздники.
2: Сразу хочу отметить Международный день неудачников.
1: В смысле? Серьезно?
2: Да. А я, кстати, вот хочу спросить, а кто вообще дает оценку, вот удачный человек или неудачный человек? Ну, в смысле, есть у него вот эта вот способность везде находить эту удачу? Или наоборот, суперспособность постоянно эту неудачу не находить? Я к чему? Кто делает оценку, удачливый человек или нет?
1: Слушай, ну, судя по тому, что этому празднику, да, вот в кавычках, всего 16 лет, то догадались этот день как-то отмечать не очень давно. Но ты знаешь что, я вот тут смотрю, и оказывается, праздник этот появился в Финляндии в 2010 году. Его создали студенты и, внимание, общественные деятели, чтобы снизить страх перед ошибками и показать, что провалы – это нормальная часть пути к успеху.
2: Я вообще считаю, что если нет провалов, значит, ты просто стоишь на месте. Так, день, значит, бюстгальтера, бюстгальтера. Поздравляем всех тех, кто
1: может
2: топит
1: себе,
2: за это.
1: Кто может себе позволить вот таким
2: и
1: вот
2: кто
1: образом.
2: Может себе позволить.
1: А еще сегодня день целомудрия.
2: Вот. И засыпающих деревьев. Еще побалуйте себя тоже день. Тоже, между прочим, молоденький, ему всего 15 лет. Потом Международный день костюма. Кстати, костюм без бюстгальтера очень красиво.
1: Что к чему? Окей, хорошо, ладно. Смотрим дальше. Сегодня день рождения битломании. Все прекрасно знают.
2: Да.
1: Эту ливерпульскую четверку. Ребята, хотя... Ты знаешь что, вот закидайте меня тапками, я не люблю Битлз.
2: У меня одна любимая песня,
1: Yesterday.
2: Вот прям вот я ее обожаю.
1: «Желтая субмарина» тоже неплохо.
2: Я больше, хотя да, нет, да-да-да, соглашусь с тобой, да.
1: Но это все. Единственное, что прикольно на них смотреть, на их антураж, вот эти вот клешные штаны и так далее, и так далее.
2: Лена, я тебе сейчас все объясню.
1: Так, давай.
2: Смотри, там же они как, они, получается, революционеры музыкальные. Да?
1: Да.
2: Вот и все. Все. Так. Я тебе все объяснила.
1: Все так просто.
2: Международный день скептиков.
1: Это про что?
2: Это про то, это вот смотри, это те люди, которые, вот ваш гороскоп, ну вот на этом, да, пример приведу. Вот ваш гороскоп, вот полная ерундистика. Кстати, а что там Стрельцов ждет? Вот я обожаю скептиков. Да. На самом деле, это честные, самые честные люди в мире.
1: Слушай, но на самом деле суть праздника в том, что он посвящен людям, которые выбирают здоровое сомнение вместо безоговорочной веры в любые какие-то утверждения, новости, слухи, в мистику, и сплетни и так далее.
2: Эти люди, между прочим, они сами копают информацию, они сами в ней пытаются разобраться, потом даже поспорить с кем-то, доказать свою точку зрения. Короче говоря, скептики – это люди, которые умеют и знают, как развивать свой мозг.
1: Слушай, ну, на самом деле, да.
2: И,
1: согласна.
2: Кстати, пожалуйста, США день. Тренируйте свой мозг.
1: А, ну вот тебе, пожалуйста.
2: А вот и сошлось.
1: А еще, кстати говоря, в США 19 годиков. Как отмечается день встречи с вашими страхами? У тебя,
2: вот.
1: У тебя какие страхи есть?
2: Прям все сказать?
1: Ну нет, не все.
2: Клоунов боюсь.
1: Клоунов? Я пауков боюсь.
2: Я
1: ужаса.
2: А я вот клоунов.
1: Пауков и змей.
2: А, и тогда тараканов еще.
1: А, тогда нам в Аргентину, там день психолога. Голову лечить надо? Надо.
2: Вот, ну, слушай, мне уже ни один психолог не поможет. Они будут плакать или смеяться над тем, как я там пытаюсь...
1: Вот поэтому у всех психологов тоже есть психологи, которые называются провизоры.
2: Вот я бы стала... Знаешь, вот если бы, например, сейчас бы я бы вот пошла на какое-то высшее образование, то я бы пошла на психолога для психолога.
1: А, да?
2: Да.
1: Слушай, но говорят, что просто так психологом для психолога не стать, потому что это нужно быть очень проработанным человеком.
2: Я такая проработанная. От А до Я.
1: Вот от А до Я мы сейчас будем слушать музыку, а потом, ребята, мы вернемся и расскажем, что думают звезды по поводу сегодняшнего дня. Не переключайтесь.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Вина «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вина «Шато Пуркарь» в магазинах.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Но я тысячу раз обрывал.
2: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
8: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
9: BeCure Laser.
8: Звездочка 3414. Согласно уставу.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
10: Мантис, мантис.
11: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
1: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
12: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
13: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
12: Марк Кричевский.
14: Первому радио 25 лет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Совершенно верно. Прогрев шоу продолжается. В студии у нас Кристина Кипнис.
2: В студии у нас Лен Семенова.
1: И, как обещали, добрались-таки мы до гороскопа. Давайте посмотрим, что нам сулит этот самый астропрогноз. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что главной темой дня сегодня будут деньги и все, что с ними связано. Но звезды предупреждают, сегодня любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь. Сегодня вообще любые игры с финансами не приветствуются, ибо риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок. В то же время день очень хорош для того, чтобы энергично воплощать в жизнь давно продуманные и придуманные планы. Займитесь сегодня такими вещами, как учеба, обустройство дома или творчество. Все это сегодня сулит успех. Что?
2: Записала.
1: Обустройство.
2: Так, Овны.
1: Хорошо.
2: Овны, сегодня вы можете столкнуться с просьбой, которая нарушит ваши собственные планы. Не отвечайте сразу и оцените, сколько времени и сил потребуется для вот этой вот самой помощи. А вот уже в отношениях с партнером может ожидать от вас, вот этот самый партнер, больше вовлеченности, поэтому не отмахивайтесь от серьезного разговора.
1: Ну, да, хорошо.
2: В бой идут одни Овны.
1: Нет, не только Овны ходят в бой, поверь мне. Тельцы, вам сегодня предстоит завершить несколько мелких дел. Не берите на себя обязанности коллеги, если он регулярно пользуется вашей надежностью. А во второй половине дня обратите внимание на самочувствие и сделайте перерыв при первых же признаках усталости. Божечки-кошечки, вот что я хочу сказать. Прям вот звезды, первые признаки усталости, сразу все. Сразу вот там в гамак, кальян, бокал. Чего-нибудь вкусного и так далее.
2: Кокао. Кокао, Лена.
1: Кокао.
2: Близнецы. Велика вероятность сегодня оказаться в центре внимания и получить приятный комплимент. День подойдет для творческого выступления, свидания или знакомства с очень, как звезды говорят, интересным человеком. Но не преувеличивайте свои возможности, чтобы произвести более сильное впечатление.
1: Ну, а чего нет?
2: Скромнее. Будьте.
1: Скромность наша все, да. Раки, сегодня потребуется решить семейный вопрос, который затрагивает интересы нескольких человек. Не соглашайтесь с большинством только ради спокойствия и объясните, какой вариант подходит лично вам. Не факт, конечно, что его учат.
2: Ага.
1: Рабочие задачи лучше завершить до вечера, чтобы не возвращаться к ним ни завтра, ни на будущей неделе. Вот это, кстати, хороший подход. Сделай сегодня то, что не хочешь делать завтра или послезавтра.
2: Сделай сегодня то, о чем ты хочешь забыть завтра.
1: Согласна.
2: Так, львы, звезды говорят, что сегодня вы получите важное сообщение, ну или приглашение. Внимательно прочитайте условия, поскольку за привлекательным предложением могут скрываться дополнительные обязанности. Всегда так. Значит, тебя в ресторан сводили?
1: Угу.
2: Дальше по плану. Разговор с родственником или соседом поможет устранить бытовое недоразумение.
1: Прости, пожалуйста, по какому плану дальше? А, в ресторан
2: после
1: сходили?
2: После эфира я тебе все объясню.
1: Ты мне все объяснишь? Нет уж, давай прилюдно рассказывай. Вот. Девы, вам сегодня стоит сосредоточиться на личном бюджете и оплате ближайших расходов. Не покупайте вещь только потому, что на нее действует временная скидка. Возможен разговор о зарплате, стоимости услуги или возврате долга, и конкретные цифры усилят вашу позицию. Между прочим, когда
2: это
1: вот
2: да.
1: так аргументированно вот это все обосновываешь,
2: да.
1: это очень прям, знаешь, как фундамент железобетонный
2: Но,
1: падает.
2: Ну, во-первых, это правильно. А во-вторых,
1: это правильно. Да.

0: Да, о, звезды. Весы, которые. Угу. Значит, весам звезды настоятельно рекомендуют сегодня ставить собственные интересы на первое место. Причем, внимательно, без чувства вины.
1: Какой хороший
0: совет. Не меняйте решение под давлением человека, который привык, видите ли, получать от вас вот это все ваше согласие. Внешний вид и уверенная подача помогут на встрече, собеседовании или публичном выступлении.
1: Вот, на публичном выступлении обозначить свои собственные интересы и поставить их на первое место.
0: Если вы нервничаете на публичном выступлении...
1: То не нервничайте.
0: Это да. И представьте всех ваших оппонентов, что они голые. И нервничают они, а не вы.
1: Как интересно. Скорпионы, вам сегодня лучше не раскрывать своих планов. По крайней мере, до тех пор, пока они не будут окончательно согласованы. Вот это, кстати, тоже хороший совет.
0: Да.
1: Человек из вашего окружения может задавать слишком много вопросов, но вы не обязаны объяснять каждое свое решение. Слушай, ну вот это, по-моему, уже попахивает такими нормальными человеческими границами. Да?
0: Ну,
1: ты
0: конечно.
1: Сказал нет и не объясняешь. И вот эти вот вопросы, а почему, а зачем,
0: да потому
1: а чита?
0: Что?
1: Потому что нет и все.
0: Нет и все. Стрельцы. Значит, звезды сулят вам выгодное предложение от друга или давнего знакомого. Перед согласием уточните. Вот ты заметила, что нужно всегда все уточнять?
1: Ну, все правильно.
0: Да? Ну, хорошо. Угу. Значит,
1: больше знаешь, лучше... Меньше знаешь...
0: Я поняла, да.
1: Больше знаешь...
0: крепче спишь.
1: Нет.
0: Наоборот, не крепче
1: больше,
0: спишь.
1: Нет, сейчас я сформулирую. Больше знаешь... значит, меньше попадаешь в неприятные ситуации. Вот. Как тебе такое?
0: Хорошо. Угу. Так, значит, стрельцы, продолжаем. Перед согласием уточните, какая ответственность ляжет на каждого участника. А вот уже в компании не поддерживайте шутку, которая способна задеть другого чагагега.
1: Слушай.
0: Ну, в смысле, другого человека.
1: Ну, это, понятно.
0: Короче, не шутите, да не шутим будешь.
1: Вот это все точно. Не первое ж апреля, да, когда у тебя белая спина, у вас белая спина.
0: Да.
1: Козероги, вам сегодня придется сделать... Козероги, вам сегодня придется сделать выбор между профессиональной выгодой и личным комфортом. По-моему, выбор очевиден.
0: Ну да.
1: Не принимайте дополнительную нагрузку, если она не сопровождается понятной оплатой или перспективой.
0: Вот.
1: Правильно. Руководитель прислушается к аргументам, если вы изложите их спокойно и без ультиматумов.
0: Но при этом, если у вас будет бита или нож в руке, он 100% вас услышит.
1: Здесь я согласна. Хотя я тебе хочу сказать, что в принципе в руке может быть и маленькая розовая лопатка в стразиках.
0: Килограммов так 15.
1: 15, да.
0: Значит, водолеи. Сегодня вы сможете найти решение благодаря человеку с другим опытом или мировоззрением. Не отвергайте непривычный совет. Непривычный, да, непривычный совет до тех пор, пока не проверите его на практике. А вот уже день подойдет для оформления билетов, изучения образовательной программы или обсуждения будущей поездки.
1: Обсуждение будущей поездки – это очень клево.
0: Ну и
1: это она намекает на то, что я в конце недели лечу в Прагу. Так, ну и да, я буду неприятным человеком.
0: Да ты уже?
1: До целого вторника, да. Да. Ну и рыбы. Звезды очень советуют сегодня обсудить общие деньги или личные границы. О, да. Не позволяйте собеседнику вызвать в вас чувство вины, если его просьба кажется несправедливой. При оформлении перевода, кредита или договора, внимательно проверьте сумму и дополнительные условия. А вечером откровенно расскажите близкому человеку, какое поведение вызывает у вас дискомфорт. Вот тебе, пожалуйста.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу. 7 часов 46 минут. Вы на первом радио в студии Кристина Кипнис.
2: В студии Лена Семенова.
1: Слушай, Крис, как, да. как начинается твое утро обычно?
2: Обычно, во-первых, с поцелуев котов.
1: Что, вот прям так?
2: Это, смотри, это не просто традиция, это моя прямая обязанность.
1: Так, ну да, как мамкина
2: вот,
1: кошка.
2: После этого я, значит, выпиваю воду с лимоном.
1: Ага, так.
2: Иду чистить зубы,
1: так,
2: умывашки.
1: Так.
2: Вот, после этого, значит, сборы, подготовка и так далее.
1: Угу.
2: Ну, еще немножечко в процессе идет это, что я ненавижу утро. За что это вообще со мной такое?
1: Ну
2: как
1: пять,
2: я хочу
1: пять
2: спать.
1: Пять стадий смирения.
2: Да, да, да, да, да. Потом я такая, ну а что? А вот да, а куда? А ну ничто не с этим не поделаешь.
1: Хорошо, у меня к тебе встречный вопрос.
2: Давай.
1: А где в этом расписании спорт с утра?
2: Спорт?
1: Угу.
2: Спорт. Так. Что такое спорт? Хорошо, спорт — это тогда, когда я начинаю гоняться за котами на балконе. Это считается?
1: Считается.
2: Вот там вот у меня начинается марафон, я бы даже сказала. Такой, знаешь, причем на короткую дистанцию. И вот уговаривание с криками, с орами, с беганием и подниманием всей мебели, которая стоит у меня на балконе, потому что кот у меня забегает, он у меня воспитанный мальчик, либо напуганный мальчик, я еще до сих пор не поняла. Вот, он забегает достаточно быстро в дом, а вот моя кошка
1: так.
2: начинает говорить, хе-хе, попробуй догони.
1: Давай.
2: А если я сюда прыгну? А если я вот здесь окажусь? Ну и так далее.
1: Игривые у тебя, детки, я тебе хочу сказать. У меня, например, спорт утром, ну, понятное дело, что, во-первых, я просыпаюсь где-то за полчаса до будильника, потому что моя замечательная кошка в 4:40 или в 4:39, сколько раз я уже смотрела на часы, именно в это время, она вскакивает ко мне и начинает меня щекотать своими усами. Сами, понимаешь? Да, типа, мам, вставай, ну, мам. И я так, ну, Кэт, ну как, ну, блин, ну еще полчаса,
2: не,
1: я
2: не
1: могу
2: так,
1: поваляться. Ну,
2: мам, ты спишь?
1: Доброе утро,
2: доброе
1: мам!
2: Утро, мамочка!
1: Мамочка, да. Потом приходится вставать, и начинаются вот эти вот спортивные дела. Пойти убрать лоток, да, почистить все это дело, поменять воду. Вот я это считаю спортом. А потом я уже начинаю заниматься собой.
2: Я, кстати, забыла про лоток.
1: Да,
2: вот это
1: вот,
2: тоже.
1: Тоже.
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: Вот мы, дорогие друзья, собственно, наши радиослушатели, о чем, к чему мы, собственно, это все ведем? А какую физическую активность вы засчитываете себе вот за такую спортивную тренировку? Может быть, я не знаю, может быть, это прогулка до магазина, может быть, я не знаю, уборка, кстати говоря, уборка – это вот абсолютно да, и робот-пылесос здесь не считается.
2: Не считается.
1: Может быть, это вы, вот, я не знаю, подбежали за автобусом и вот расскажите, пожалуйста, какую физическую активность вы засчитываете себе за тренировку и где она вот проходит, вдруг вы знаете, граница между спортом и, скажем так, обычной жизнью. Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Я считаю себя спортивным человеком.
2: Вот на так. самом деле я тоже себя считаю спортивным человеком, потому что для меня уборка — это не только спорт, это еще и терапия.
1: Это другое. Это мозговой спорт.
2: Мозговой и физически тоже. Иди попробуй вот это вот все убрать. А, во-первых, сначала собрать все игрушки, в которые коты играют. Это извините меня.
1: Короче, ребята, тема сегодняшнего утра такая. Какую физическую активность вы засчитываете себе за тренировку? Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а мы с Кристиной Кипнис и Прогрев Шоу вернемся уже в следующем часе.
2: Но на этом еще мы не заканчиваем сегодняшний, вот этот первый час эфира. Почему? Да потому что 13 октября день рождения отмечает легендарный Пол Саймон. Человек, чьи песни пережили не одно поколение, не одну моду и, кажется, даже не один музыкальный кризис. Но за красивыми мелодиями скрываются истории, в которых страстей больше, чем в голливудском сериале. А вот Лена Семенова так погрузилась в биографию музыканта, что мы уже, ну, первое радио, начали подозревать, что она лично присутствовала при записи его первого альбома. Так что делаем громче. Музыкальная история начинается на первом.
0: День артиста на первом радио.
1: Слышите этот звонкий рок-н-ролл? Гитара торопится вперед, два голоса перекликаются, будто прямо сейчас в школьный спортзал превратится в танцплощадку. В этой песне все еще по-детски задорно. Никакой мировой славы, никаких больших сцен, только ритм, голоса и азарт. Сегодня на Первом радио мы отмечаем красивый юбилей совершенно невероятного человека – Пола Саймона. Ему исполнилось 85 лет. Если вы пока не знаете, кто это, сегодня познакомитесь и обязательно влюбитесь в его музыку, потому что его творчество – это песни, которым, пританцовывая, хочется подпевать, причем с первых нот. Но давайте начнем с самого начала – с двух школьных друзей и их первого хита. Итак, Пол Саймон родился в американском Нью-Йорке, а рос в Куинсе и Нью-Йорке. Мама Пола, Белль, преподавала английский, а его отец Луис был музыкантом. Он играл на контрабасе, руководил небольшим ансамблем, был частым гостем на телевидении и радио. И иногда, кстати, Пол вместе со своим младшим братом, они не ложились спать, а дежурили у телевизора. Но вдруг камера покажет отца. А когда Пол попросил у отца гитару, Луис подарил ее сыну и даже показал первые аккорды. Пол, между прочим, очень быстро нашел для нее собственную сцену. Он просто уходил в ванную комнату, выключал свет, включал воду и играл на гитаре, слушая эхо от кафельных стен. В школе Пол познакомился с парнем по имени Арт Гарфанкел. В четвертом классе Арт впервые выступил на школьном конкурсе. Пол в это время сидел среди зрителей и наблюдал, как Арт поет и как на него реагирует зал. Вот это выступление так его впечатлило, что Пол тоже решил стать певцом. Через пару лет, кстати, они уже вместе вышли на сцену в школьной постановке «Алиса в стране чудес». Постепенно вот это школьное приятельство превратилось в настоящую дружбу. Арт потом вспоминал, что они с Полом были очень близки, постоянно смеялись и все время что-то придумывали. В подвале дома Гарфанкелов у них появилась своя музыкальная типа лаборатория. Там парни записывали голоса на проволочный диктофон, пытались наложить одну запись на другую. В общем, начало мирового успеха было именно таким. Подвал, самодельная студия, диктофон вместо магнитофона и большие музыкальные мечты. И эти два парня выросли настолько, что решили сами искать звукозаписывающие компании, чтобы договориться о прослушиваниях. И вот в 1956 году, когда они записывали демо в нью-йоркской студии, их услышал продюсер Сид Пруссен и сходу предложил им контракт. А уже в следующем году, на «Увидевший мир» пластинке, парни появились уже под именем Том и Джерри с песней, которая добралась до 49-й строчки американского поп-чарта. А потом парни отправились на American Bandstand. Это музыкальное шоу Дика Кларка, где подростки танцевали под новые хиты и сами же ставили им оценки. И вот тут есть маленькая, но очень показательная деталь. Перед дуэтом Том и Джерри выступал Джерри Ли Льюис. Пол потом вспоминал, что тот стоял в гримерке, расчесывал волосы и совершенно не обращал внимания на новичков. А уже перед самым выходом Арт услышал, как кто-то спросил, кто сегодня еще будет выступать. И ответ был таким: «А, какие-то придурки, Том и Джерри». Но чтобы не портить Полу настроение, Арт тогда промолчал. Парни вышли к камерам и показали трек «Hey, Squirrel Girl», который вы слышите прямо сейчас. Причем парни зажгли так, что три пары зрителей поставили песне 95 баллов и сказали, что, цитата, «под нее можно отлично танцевать». Первый успех был оглушительным и самым настоящим, однако большой карьеры за ним не последовало, дуэт распался. Парни пошли каждый своей дорогой, каждый занялся своей музыкой. Но через несколько лет судьба снова сведет их вместе, и это уже будет не Том и Джерри, это будет Саймон и Гарфанкел. Правда, их следующая большая песня сначала почти что затеряется, но потом внезапно поднимется на первое место американского хит-парада Billboard Hot 100. Но это будет потом, друзья, и я обязательно вам об этом расскажу. С вами Первое радио, будьте рядышком.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
11: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
12: Махаль. Нам важен результат.
13: Осенний листопад скидок в Маадана и Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
1: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
14: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
1: Эммануэль Сулейманов.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Названы имя школьника, погибшего при взрыве боеприпаса во время экскурсии на севере Израиля. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации имя школьника, погибшего накануне в результате взрыва, не разорвавшегося боеприпаса во время экскурсии на севере Израиля. Это Яир Веленский, ученик 9 класса религиозной школы ОРТ Маалот, житель Маалот-Таршихи. Яир был младшим из 5 детей в семье. Он был ребенком, который любил жизнь, умным и сообразительным, полным радости жизни, хорошим и любимым другом, у которого все будущее было впереди, говорится в заявлении семьи погибшего. Трагедия произошла во время ежегодного школьного похода в районе хребта Рамим, неподалеку от границы с Ливаном. По предварительным данным, один из участников экскурсии подобрал неразорвавшийся боеприпас, который впоследствии взорвался. В результате взрыва Яир Веленский погиб, еще 24 человека получили ранения, среди пострадавших школьники и сопровождавшие их взрослые. После трагедии Министерство образования распорядилось временно изменить маршруты школьных экскурсий в приграничных районах севера Израиля. Полиция и ЦАЛ расследуют обстоятельства происшествия, в том числе порядок согласования маршрута и проведения инструктажа по безопасности. В парке аттракционов «Шесть флагов» в американском штате Джорджия произошел инцидент на американских горках, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили травмы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на официальных представителей местных властей. Власти пока не уточнили, на каком именно аттракционе произошел инцидент, однако камеры CBS News Atlanta зафиксировали остановку американских город Голиаф. Посетители эвакуировали с самого высокого участка трассы по аварийной лестнице. Очевидцы рассказали, что видели, как мужчина упал с американских горок. Обстоятельства этого происшествия выясняются. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит сообщениям о помощи, которую Россия и Китай оказывают Ирану. По его мнению, даже если такое сотрудничество существует, его масштабы незначительны. В опубликованном в соцсети Truth Social заявлении Трамп резко раскритиковал представителей американских левых, утверждающих, что Москва и Пекин поддерживают Тегеран. «Я вижу множество комментариев от сумасшедших из числа радикальных левых о том, что Китай и Россия помогают замечательной Исламской Республике Иран. Если они и помогают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают. Им есть что терять, и мы бы об этом знали, причем узнали бы очень быстро», написал американский президент. Свое сообщение Трамп завершил традиционной фразой «Благодарю за внимание к этому вопросу». Президент США не уточнил, о каких именно предполагаемых формах российской или китайской помощи Ирану идет речь, и не привел доказательств отсутствия такого сотрудничества. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на мэрию Киева, российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Дарнецком районе Киева. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Одновременно из Харькова поступила информация об 11 раненых при обстреле города. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Вот так вот бодренько начинаем второй час нашего эфира. Это прогрев-шоу. 13 октября на часах и, между прочим, 8.08. Так что, как помните, да? Берем, значит, левой руки указательный палец, быстренько трогаем кончик носа и в процессе загадываем желание. Как это делает сейчас Лена Семенова?
1: Да. Доброго утра всем. Кристина Кипни, спасибо огромное за ликбез. В смысле, как все это дело сделать. Я надеюсь, что мое желание все-таки сбудется. Дорогие друзья...
0: Да, конечно, сбудется. Кое-кто кое-куда улетает.
1: Да, завидуй молча. Хочу сказать, что иногда вот такое сотрясение вселенной, дабы твои желания исполнились, да, для людей превращается в какой-то спорт. Но для того, чтобы что-то было, надо же что-то делать, правильно?
0: Да.
1: Вот. Мы сегодня, дорогие друзья, обсуждаем именно физическую активность. Вот какую из всего этого дела, физическую активность, вы засчитываете себе за тренировку? Прогулка до магазина, я не знаю, прогулка с собакой, уборка, я не знаю, под любимую музыку. Вы бежите за автобусом, это все засчитывается за тренировку? Где вообще проходит вот эта вот вся граница? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
0: Вот, Лена, знаешь, что я тебе скажу? Ну, меня завтра будет спорт, спорт и еще раз спорт. И под любимую музыку, как ты сказала, и с любимой командой. А знаешь почему?
1: Почему?
0: Да потому что завтра, в среду, 14 октября, у нас, у Первого радио, грандиозный юбилей.
1: Да, Первому радио 25.
0: Первое радио «Ягодка» опять. И, кстати, почему это грандиозное будет событие? Да потому что, помимо того, что у нас будет спецэфир, мы все, то есть мы, радиоведущие, перемешаемся, и все выйдут не в свои часы. Угу. Кто с кем? Об этом вы узнаете завтра. Обязательно включайте трансляцию, слушайте и следите, потому что будут призы. А еще,
1: ребята, если вы нас не знаете, то мы идем к вам. У нас будет выездная мобильная телестудия Первого радио. Будет вести трансляции прямо из ваших городов. И это, кстати говоря, отличный шанс попасть под настоящую раздачу подарков.
0: На секундочку, значит, с 9 до 10 я лично, тет-а-тет, лицо к лицу, глаза в глаза, щека на щеку, встречусь с вами, мои дорогие радиослушатели. Значит, с 9 до 10 Мадане Маня, Ришон Лицион, на всякий случай улица Альталена, 3.
1: Так, потом следующая точка, где Кристина встретится с вами, наши дорогие слушатели, это с 11 утра до полудня, это точка Грубер Фарм в Ашдоде, Стар Центр, улица Жаботинский, 45, обязательно подтягивать. Вот, кстати говоря, вам
0: 25-45.
1: Да, вот
0: идеально.
1: Вам, кстати, и будет, как его зовут, вот этот спорт, да?
0: Да, там мы будем играть, веселиться, петь, танцевать, ну и, соответственно, получать призы. Угу. И если вы думаете такие, что все не... Нет, не все. С часу до двух Елисеевский, значит, город Бат-Ям, улица Бар-Илан, 18.
1: Будет еще одна точка. С 15.00 до 16.00 будет Махсаней Хашмаль в Хулоне. Это промзона. Комплекс Мивне, улица Апеллет, 7. Обязательно подтягивайтесь.
0: Ну, если вы такие, ну, я в Ришине, я не успею, я в это время работаю, ничего страшного. С 5 вечера до 6 опять же, мы возвращаемся в Мадане Мане, Ришон Лицион, улица Альталена, 3. Так что вы не пропустите, не упустите шанс сказать мне «Хей, привет!» А я вам такая «Хей, здорово!»
1: Здорово! Причем самых активных слушателей ждут подарки и призы. Завтра, дорогие друзья, 14 октября празднуем 25-летие, четверть века Первого радио в эфире весь день. Рядом с вами, в том числе, на мобильной выездной студии, вот Кристина будет лицом нашей радиостанции. Короче, в любом случае, если не попадаете, включайте 89.1 FM, выбирайте свою точку на карте и приходите за подарками, за приветом в эфире, в конце концов, и за хорошим настроением.
0: Просто поздравить,
1: да,
0: нас!
1: Мы вас очень-очень ждем!
2: Прогрев шоу на Первом.

0: Так, продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу. Уже пошли ваши смс-сообщения. Напомню, мы сегодня обсуждаем физическую активность, которую вы засчитываете себе за тренировку. Вот Леонид написал: «Доброе утро, прогревальщицы! Для меня, пишет, утро начинается в 5 утра с прогулки быстрым шагом с собакой. Как говорится, два дела в одном». Слушай, ну вполне себе физическая активность. Прошелся полчасика, и уже тысячи так три шагов.
1: Да, я считаю, что это вау-вау-вау, какая активность.
0: Очень
1: пишет
0: норм.
1: Нам Карамелька: «Доброе утро, девочки!» Я позже говорила, что она воздушная, мне кажется, она вот так и разговаривает.
0: Ага, да-да-да.
1: Я чуть-то не поняла.
0: Так.
1: Наш мальчик, которого зовут Андрей, уехал.
0: Угу.
1: Лена уезжает. А с кем останется Кристина? Карамельчика, спасибо, что спросили. Они меня все бросают.
0: Слушай, ну мы ненадолго. Ну так совпало. Ну
1: она,
0: так получается.
1: Помимо того, что с кем останется Кристина, она пишет: ну и мы, конечно.
0: Ну.
1: Карамельчика, вот высказывайте им все. Они очень-очень неприятные люди. А по поводу спорта, она говорит: мой спорт начинается утром и заканчивается вечером. Ну, естественно, она говорит о работе. Я, между прочим, воспитательница. За целый день я так накувыркаешься, что это считается за спортом?
0: Считается.
1: Карамелька,
0: однозначно.
1: Помимо того, что вы там вот это все, вы же еще и тягаете этих детей.
0: Слушайте, это просто, я не знаю, на колени бух, вот это вот прям вот
1: да
0: низкий земной
1: всякие...
0: поклон. Да.
1: Да, вот.
0: Алексей написал: «Доброе утро, девчонки. У меня спорт начинается, когда звучит фраза жены: мы опаздываем. После этого я бегу за детьми, я бегу за рюкзаками, за ключами, а потом еще догоняем автобус, если вдруг опаздываем. Не знаю, засчитывается ли это по науке, но пульс у меня поднимается точно». Засчитывается.
1: Леночка.
0: Алексей, засчитывается.
1: Леночка. Ален.
0: Да.
1: Ален.
0: Ну что?
1: А между прочим, нам уже тут сообщулечки с поздравлюечками летят. И вот смотрите, главный подарок — это слушатели и рейтинги. А кто спорит? А мы не спорим. И они есть, утверждает тот, кто нам об этом написал. Телефон 0941, к сожалению, человек не подписался.
0: Очень жалко, мы не знаем, где...
1: Напишите, как вас зовут.
0: Как вас зовут и где вы живете. Может быть, вы...
1: Усатый молодой человек в белой рубашке. Так выглядит его аватарка. И дальше он пишет: процветание, новых открытий и рубрик, прибавление аудитории, признаний, уважения и преданности слушателей. И, конечно, денег.
0: Денег, да, много. Арбе кэсов, как говорится, да. Светлана тут написала сообщение по нашей теме. Спасибо, да, огромное за поздравление, но мы эти поздравления принимаем еще и завтра. И потом, короче, до следующего дня рождения тоже можете поздравлять нас. Светлана написала: привет всем. И она, кстати, вот, по-моему, Леонид писал, что он гуляет с собакой. Она вот поддерживает это вот в эту копилочку. Пишет: я каждый день дважды гуляю с собакой, минимум час. И это моя полноценная тренировка. Особенно, когда моя собака замечает кота и внезапно решает, что мы сегодня бегуны, а не просто гуляющая, отдыхающая парочка.
1: Парочка, да.
0: Ребят, пишите, пожалуйста, на наш WhatsApp 054-2070-800, какую физическую активность вы засчитываете себе за тренировку. Ждем ваше сообщение.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый, всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые, 500 граммов, только за 19,90. Пельмени классические, 1 килограмм, всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
0: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк, 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки, 5,90 за 100 граммов. Красная икра, 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка, 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
0: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
14: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
0: Павел Маргулян.
15: Первому радио 25 лет.
16: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8.31 на студийных часах. Прогрев-шоу продолжается. Кристина Кипнисон.
2: Лена Семенова.
1: Да, и мы сегодня обсуждаем, какую физическую активность вы засчитываете себе за тренировку. Это может быть прогулка до магазина, там, я не знаю, прогулка с собакой, уборка под музыку. И вот пишите ваше сообщение на наш WhatsApp 054-2070-800.
2: Есть.
1: Давай.
2: Есть сообщение. Угу. На велосипеде по горам. Это, извините, у вас утро начинается? И физическая активность, и пейзажи гор Эйлата.
1: Ух,
2: написал
1: ты
2: нам Эрцель. Эрцель,
1: слушайте,
2: у меня очень важный вопрос. Простите, пожалуйста, что я уточняю, что докопалась до вас вообще. Ну, вы это утром делаете.
1: Слушай, ну не обязательно это утром делать. Мы ведь в магазины-то мы ходим не прямо утром-утром. Но у меня другой вопрос.
2: Да.
1: По горам Эйлата на велосипеде, слушайте, там же такие огромные перепады высот. Я вот ехала как-то в Эйлат, но, правда, по границе с Египтом. Ребята, там же, ну, реально, я не представляю, там на машине тяжело подниматься в горку. А Мицперамон такая же ерунда, понимаешь? И как там на велосипеде? Я, честно говоря, очень...
2: А я не об этом думаю. Это какие у него икры?
1: О, какие у него красивые ноги, вот.
2: Икры?
1: Ноги.
2: Накачанные.
1: Да-да-да, кто-нибудь тебе сейчас, вот из радиослушателей, крылья, ноги, главное, хвост.
2: Да.
1: Вот. Марина написала: доброе утро, прогрев шоу. Я считаю тренировкой уборку под музыкой. Под музыку. Если пылесосить с чувством, а потом еще мыть полы в ритме танца, к вечеру у меня и шагов много, и настроение спортивное. Главное не включать медленные песни, а то весь фитнес на смарку.
2: Не это. Главное не включать песни, которую вы слушали лет так в 15-16. Мы тогда как бы, ну, по силу возраста, да, страдали.

0: и даже активничали, и все такое. А сейчас вот я недавно решила этот эксперимент сделать. Я увидела где-то это в соцсетях, что кто-то это сделал.
1: Так.
0: И, значит, составила свой плейлист тех лет, да, назовем так. И давай такая, сейчас я буду убирать. Ничего подобного, я сидела и плакала. Какая депрессивная была.
1: Слушай, я тут нашла статистические данные Центрального бюро Израиля. Так вот, в социальном опросе двухлетней буквально давности, в котором опросили что-то около 10 тысяч народу старше 20 лет. Причем бюро учитывало не только спортзал и вот там кардионагрузки, да. Бег, да, учитывалась ходьба, плавание, гимнастика, йога. К умеренной также активности отнесены прогулка, неспешная езда на велосипеде и спокойное плавание. Поэтому вот обычная дорога в магазин – это не обязательно тренировка, а вот прогулка, на которую вы специально выходите вот пройтись, да, это уже, да, засчитывается. Так вот, короче, в этом отчете написано, что 55% израильского взрослого населения регулярно занимается физической активностью, а это примерно 3,5 миллиона человек.
0: Ого-жечки.
1: Правда, только 36% этих людей делают вот этот спорт, скажем так, хотя бы 3 раза в неделю. Остальные, ну, как получится. А среди крупных городов Израиля больше всего регулярно занимаются спортом в Герцлии, 78% населения, потом идет Тель-Авив и 72%, и Модеин, Макабим, Риуд. Там 70% взрослого населения занимаются спортом.
0: Обалдеть.
1: Ты представляешь, какие мы...
0: просто.
1: Я тебе хочу сказать, что Израиль спортивная страна.
0: 100%.
1: Это однозначно.
0: И есть доказательства. Вот написала нам красивая, спортивная, потрясающая девушка, которая, опять же, не подписалась. Люди, вы подписывайтесь, пожалуйста. Аватарки, конечно, мы ваши можем рассматривать хоть до завтрашнего утра, но все-таки. Так, доброе утро, девчонки. Вопрос, конечно, интересный. Получается, я нахожусь с 5:30 и до вечера в спорте.
1: Так.
0: И она объясняет. Значит, с 7 утра до 5 вечера работа. Две квартиры и виллы. А потом дома. И так до 23:00.
1: Обалдеть.
0: Ты прикинь? Еще одно потрясающее сообщение.
1: Слушай, поэтому вот эта дамочка выглядит очень хорошо на аватарке.
0: Не очень хорошо, а потрясающе.
1: Потрясающе, да.
0: Сергей, значит, написал. И вот здесь вот... Ой, Сергей, зря вы это написали. Ну, ловите тогда. Значит, Сергей пишет. Секс утра, а потом еще и вечерком. Обычно, Сергей, статистика подсказывает, когда человек, особенно мужчина, о себе вот такого мнения и так о себе заявляет публично, это все вот точно, вот как он заявил, только все наоборот.
1: Но мы не будем об этом
0: говорить.
1: Даша написала: «Доброе утро, девчонки. Я бы засчитала за тренировку работу в саду. Мой сад – это большой балкон, который заставлен всякими растениями в горшках. Так вот, то землю копаешь, то горшки эти таскаешь, то поливаешь, и все это на солнце. Мои мышцы подтверждают, что занятие серьезное, хотя абонемент в спортзал я так и не купила». Ты понимаешь?
0: Тут Скоп написал потрясающее юмористическое сообщение. Он рассказывает, значит, историю, которая произошла в городе Киев.
1: Так.
0: Значит, автобус отъехал от остановки. Вдруг мы заметили бегущую за автобусом старушку с криками: «Стой! Стой, сволочь!» Автобус едет, а старушка не отстает. Потом водитель остановился и что-то сбросил и быстренько давай, значит, по газам. Как вы думаете, что забыла старушка?
1: Что?
0: Свою трость. А я всегда говорила, что эти бабульчики, они манипуляторши. Дайте им вот какую-нибудь, я не знаю, цель, да, и они вам еще покажут.
1: Как это? Вижу цель, не вижу препятствий.
0: 100%.
1: Оля написала: «Доброе утро, прогревщики. Я специально паркуюсь подальше от входа в супермаркет. Так и место проще найти, и шагов набирается больше. Мой муж говорит, что это не спорт, а плохое планирование. Но приложение, которое считает шаги, считает иначе. Извините за каламбур».
0: С приложением спорить мы не будем.
1: Абсолютно точно. У вас еще есть, дорогие друзья, буквально там минуток несколько, чтобы написать, какую физическую активность вы засчитываете себе за тренировку. 054-20-70-800.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Холодильники по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Холодильники по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
14: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
4: «Центркар Азур».
3: Перых Ашива, 9.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.
15: Первому радио 25 лет.
16: Совершенно верно, дорогие друзья. Более того, этот день рождения, четверть века в эфире Первого радио, мы будем отмечать вместе. Но для жителей Ришон-ле-Циона, Ашдода, Бат-Яма и Хулона есть особые новости. Ребята, будьте наготове. Потому что весь день в радиоэфире ваши любимые ведущие, конкурсы и призы каждый час. Почему, собственно, я обращаю внимание именно жителей этих городов? Потому что мы идем к вам, мы идем, как говорится, в народ. Будет работать выездная мобильная телестудия Первого радио. Она будет вести трансляцию прямо из ваших городов. Напомню еще раз, это Ришон-ле-Цион, Ашдод, Бат-Ям и Хулон. Это отличный, кстати говоря, шанс попасть под настоящую раздачу подарков, потому что будут конкурсы. У пульта у нас будет Кристина светить своим личиком. Ну и еще раз на всякий случай напомню точки, где нас можно найти. Итак, с 9 до 10 утра это Маадена и Мания в Ришон-ле-Ционе, улица Альталена, 3. С 11 до 12 к Кристине присоединятся Милан Левитин, Диджей Рубин, Игорь Красковский. Это Грубер Фарм в Ашдоде, Стар-Центр, улица Жаботинский, 45. Далее, следующая точка это Елисеевский в Бат-Яме, улица Бар-Илан, 18, с часу до 2 дня. Далее, с 3 до 4, тоже часов дня, это Максана и Хашмаль. В Хулоне, промзона, комплекс Мивне, улица Пелет, 7. И еще одна точка для тех, кто не успел, можете возвратиться в Ришон-ле-Цион на улицу Альталена, 3. Это с 17 до 18. Ребята, будет на самом деле правда. Очень интересно. Ваши любимые ведущие, конкурсы, призы каждый час вы сможете вот прям лично из рук ведущих забрать свой приз. Самых, кстати говоря, активных слушателей эфира Первого радио тоже ждут призы.
17: А еще будет трансляция, то есть вас не только увидят, услышат, еще будет трансляция на нашу страничку в ТикТок. ТикТоке, страничку Первого радио. Короче говоря, я лично, я лично вам, моя хорошая, обещаю, будет весело, будет, значит, задорно. Призы, которые мы будем раздавать, у вас голова пойдет кругом. Мы реально подготовились.
16: Но мы, причем мы подготовились не просто на славу, мы подготовились очень хорошо. Потому что что? Правильно, потому что Первое радио — это, на мой взгляд, лучшая музыкальная волна, а во-вторых, у нас самые лучшие радиослушатели. Так что давайте, делайте спорт до всех вот этих вот точек в Аждоде, Хулоне, в Батьяме и в Ришон-ле-Ционе. И будет, как говорится, вам счастье.
17: А вот ты сказал, наши радиослушатели лучшие. Угу. И таки ты права, потому что они продолжают писать нам наш на WhatsApp 054-20-70-800 о том, какой у них спорт. Что для них вообще спорт? Угу. Короче, смотри. Значит, написала нам, что ж вы не подписываетесь? Написала нам номер 9916. Скажу так, молодая мамочка. Так. Спорт — это после, когда ты в 16.00 забираешь двух малышей из садиков. И вот тут начинается экстрим. Покорми, погуляй, помой и снова покорми. А еще таки уложи-ка всех до 20.00. И все, между прочим, это делает она одна. Она утверждает, что у нее каждый день экстрим, потому что ее детишечкам, значит, 10 месяцев и 2,8 год.
16: Годиков. Обалдеть.
17: 2,8.
16: Слушайте, как держитесь, 8. Правда, держитесь. Мы с вами. А вот тут еще Нина написала: доброе утро. Я занимаюсь с внуком. Он просит его догнать, покружить, поднять на руки, и все это без разминки и предупреждения. И после часа таких игр я понимаю, почему дети не устают, а бабушке иногда нужен чай и тишина. Вот тебе, пожалуйста, тоже спорт. Ну, правда.
17: Ну, да.
16: Правда.
17: Еще нам написала... Девушка, да. Здравствуйте, значит, все. Хождение, плавание и фитнес-клуб – это ерунда. А вот бегать за киндером-сюрпризом, которому 10 месяцев – вот настоящий спорт. Ну, не можем не согласиться.
16: Mm-hmm. Здесь я абсолютно права. А еще Валентин написал: я катался по Негеву на велосипеде и на границе с Египтом, и вокруг Мецперамон, но ноги у меня некрасивые. Это вот я по поводу того, что ноги красивые. Не на правильном велосипеде вы катаетесь.
17: Да не в полную силу, я бы сказала.
16: Не в полную силу, потому что, когда ездишь на велосипеде, ноги действительно красивые, и особенно икры. Все, дорогие друзья, мы на самом деле выяснили, что тренировка не всегда... это абонемент и спортивная форма. Для кого-то это просто прогулка, поездка на велосипеде, вот игры с маленькими детьми. Главное, чтобы движение было частью жизни и приносило, дорогие друзья, не только пользу, но и удовольствие.
17: Ну, а мы, значит, наш прогрев шоу подходит к своему логическому завершению, и мы нежненько вас передаем в руки Павла Моргуляна, который проведет колесо обозрения. Подробно и обстоятельно расскажет о том, что пишет сегодняшняя израильская печатная пресса.
16: В 14.00 на Первом программа «Вопрос ребром» с Марком Кричевским. Гость сегодняшнего эфира – израильский юрист Давид Петер, специалист по государственному управлению, антикоррупционной политике и свободе информации. Петер выступает за прозрачность власти и верховенство закона. Он не раз представлял премьер-министра и правительство Израиля на слушаниях в Багаце. А в сентябре Беньямин Нетаньяху назначил его на персональное 26-е место в избирательном списке Ликуда. Что этот шаг обозначает и как взгляды юриста на прозрачность власти сочетаются с политической ролью, вы узнаете сегодня в 2 часа дня на Первом радио. Не пропустите.
17: Ну а завершит эфирный день Первого радио в 8 часов программа «Фа-фа-ля-ля» с Дмитро Гершензоном. Будет много хорошей музыки, душевных разговоров на украинском и той самой теплой атмосферы, в которой чувствуешь себя ну просто как дома.
16: Ну и еще разок, друзья, для тех, кто не знает, забыл или вообще не в курсе, напоминалка у Первого радио есть свой YouTube-канал. Если не дослушали эфир или просто захотели пересмотреть понравившийся момент, все это есть у нас на YouTube-канале Первого радио. Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного, и обязательно пишите комментарии. Нам важно быть с вами на связи. Ну и на этом прогрев шоу завершается.
17: Ну, куда разогналась? Чё? Не завершается. Потому что у нас сегодня день артиста. И вот говорят, что талантливый человек талантлив во всем. А вот Пол Саймон доказал, что можно десятилетиями оставаться музыкальной легендой и продолжать удивлять публику. Сегодня в рубрике «День артиста» человек, который умеет попадать не только в музыкальные чарты, но и прямо в сердце. А вот Лена Семенова, наша любимая и неподражаемая, перелопатила столько материала, что теперь, кажется, знает о Поле Саймоне больше, чем он сам. Так что, дорогие наши друзья, прибавляем громкости в эфире «День артиста».
15: День артиста на Первом радио.

Знаете, друзья, иногда новое – это хорошо забытое старое. Тихая гитара, два голоса рядом и ни намека на будущий хит, который будет звучать из каждого утюга. Эта песня начиналась совсем скромно, а потом кто-то добавил к ней электрогитары, бас и ударные. И все вдруг изменилось. На Первом радио продолжается День артиста. Вы смотрите, а точнее слушаете «Денрожденский» – музыкальный сериал к 85-летию Пола Саймона. И прямо сейчас история песни, которую сначала почти не заметили, а потом как заметили. Смотрите, в 1964-м Пол Саймон и Арт Гарфанкел записали дебютный альбом, на котором были песни Пола, фолк, каверы и традиционные мелодии. И их тогда еще будущий хит «The Sound of Silence», который вы слышите прямо сейчас, звучал совсем просто. Два голоса, две акустические гитары и контрабас. Вот эту дебютную пластинку тогда почти не заметили. Она разошлась тиражом всего около 2000 экземпляров. И это было понятно. И что самое интересное, закономерно. Америка тогда сходила с ума по ливерпульской четверке. И дороги друзей разошлись. Пол уехал в Англию, Арт вернулся к учебе в Колумбийском университете, но The Sound of Silence продолжила жить без них. В какой-то момент на восточном побережье Америки трек стали ставить в ротацию на радио, и продюсер Том Уилсон это заметил. Пока Пол и Арт были далеко друг от друга и занимались своими делами, Уилсон взял их прежнюю запись и добавил к ней электрогитару, бас и ударные. То есть парни не приезжали в студию и ничего заново не записывали. Продюсер изменил именно ту первоначальную тихую версию. А теперь послушайте, какой песня стала. Гитара звучит настойчивее, вступают ударные, и вместо камерной баллады получается настоящий фолк-рок. В сентябре 65-го эту обновленную запись выпустили синглом. Ее подхватывают радиостанции в Бостоне, во Флориде, а потом и по всей стране. Арт потом, кстати, вспоминал слова промоутера о том, что, цитата, «альбом почти не продается, а слушатели все требуют и требуют одну фолк-песню, причем неизвестного дуэта». В американский Billboard Hot 100 трек «The Sound of Silence» выходит на 80-м месте. Через 3 месяца к Рождеству она уже 5-я, а в первый день нового 1966 года песня поднимается на первую строчку хит-парада. Потом ее, конечно, обгонит ливерпульская четверка, но это уже не так страшно и обидно, потому что «The Sound of Silence» вернется на вершину Billboard Hot 100 еще не один раз. Пол Саймон, кстати, узнал об успехе трека за океаном. Он был в Европе, когда увидел песню в музыкальном чарте. Представьте, ты уехал вроде как навсегда, группа распалась вроде как без права на восстановление, а альбом вроде как вообще провалился и не продается. Но вдруг случается парад планет, и твоя песня звучит по всей Америке. Пол вернулся, встретился с Артом, и они снова стали работать вместе. То есть тихая песня, которую когда-то записали практически без каких-то серьезных ожиданий, вернула друзей друг другу и стала первым большим хитом Саймона и Гарфанкела. А дальше их ждала новая история – кино, песня о миссис Робинсон и один из самых узнаваемых дуэтов 60-х. Но об этом уже в следующем выпуске. С вами Первое радио. Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
4: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
5: Реклама.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
8: Но я тысячу раз обрывал провода.
9: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
2: Только в «Трейдмобиль». Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка. Без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
10: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
11: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
12: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
13: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
14: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
15: Я знаю.
16: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
17: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
18: BeCure Laser.
17: Звездочка 3414. Согласно уставу.
19: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 96-24.
10: Махаль. Нам важен результат.
5: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
2: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
12: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвешь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
2: Александр Солнцев.
0: Первому радио 25 лет.
7: Первое радио. Новости.
15: Цааль сообщил о ликвидации 5 боевиков Хамаса и исламского джихада на юге Газа. Подробнее через несколько секунд. Девять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦААЛя сообщила о ликвидации 5 боевиков террористических организаций «Хамас» и «Исламский джихад» в результате 2 авиаударов на юге сектора Газа. В воскресенье, 11 октября, в районе Хан-Юниса были ликвидированы 3 боевиков военного крыла «Исламского джихада», которые, по данным армии, проводили встречу для подготовки нападений на израильских военнослужащих. Ликвидированы Мухаммад Абу Хадждадж, специалист инженерного подразделения, Юсуф Абу Разак, заместитель командира ячейки, Абдальхамид Джадалла, боевик ракетного подразделения. Накануне, 12 октября, в результате еще одного авиаудара на юге сектора Газа были ликвидированы 2 боевика подразделения Нуба бригады Рафиих военного крыла Хамаса Салахаддин Аят Абдальхамид и Изадин Аят Диаб Бархум. В ЦААЛе заявляют, что в последнее время ликвидированные боевики занимались подготовкой нападений на израильских военнослужащих и граждан Израиля, а также восстановлением военного потенциала Хамаса и исламского джихада, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Как сообщает информационный портал «Вести», 32-летний нелегал из палестинской автономии был арестован на станции метро-трамвая в Бнейбраке, где вел видеосъемку. Сначала он выдавал себя за израильтянина из Тайбы, однако позже выяснилось, что он житель автономии, который ранее был причастен к терактам. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Израиля на 2026 год на 1% с 3,5 до 4,5. Прогноз на следующий год остался без изменений – 4,4%. Для сравнения, последний прогноз Банка Израиля, опубликованный в июле, говорит о 4% роста в текущем году и 5,5% в следующем году. То есть в совокупности он более оптимистичен, чем прогноз Международного валютного фонда. Прогноз инфляции в Израиле на текущий год снижен до 1,8%. Против 2,3% в апреле, хотя прогнозы мировой инфляции и инфляции в развитых странах повышены. Уровень безработицы ожидается на уровне около 3%. Профицит текущего счета платежного баланса по прогнозу сократится до 1,1% ВВП против почти 2% в предыдущем прогнозе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерении повысить налог на покупку недвижимости для граждан стран, не входящих в Евросоюз, с 3 до 15%. Новая ставка должна вступить в силу 1 июля следующего года. Мицотакис представил план 5 сентября на экономическом форуме в Салониках. Он прямо назвал израильских инвесторов, наряду с китайскими и турецкими, среди тех, кто способствовал росту цен на жилье и затруднил грекам покупку собственных квартир. В последние годы Греция стала одним из самых популярных среди израильтян рынков недвижимости. Она привлекала относительно доступными ценами и хорошей доходностью. После повышения налога при покупке квартиры стоимостью 300 тысяч евро налог вырастет с 9 до 45 тысяч евро. При этом израильтяне, имеющие гражданство одной из стран Евросоюза, продолжат платить 3%. Законопроект пока не внесен, и его окончательная редакция может измениться. По оценкам участников греческого рынка недвижимости, районы за пределами крупных городов, где нет острой нехватки жилья, могут быть освобождены от повышенного налога. Ранее Греция уже начала ограничивать иностранные инвестиции в недвижимость. Порог для получения золотой визы в Афинах и других востребованных районах был повышен с 250 до 800 тысяч евро. А в ряде районов Афин и Салоник введены ограничения на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды. Согласно данным Министерства миграции Греции, за август в рамках программы золотой визы вид на жительство получили 12 664 гражданина Китая, 5 104 гражданина Турции, 1 169 граждан Ливана, 1010 граждан Ирана и 849 граждан Израиля. Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, в направлении московского региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил Собянин. В течение вечера и ночи московский мэр неоднократно сообщал об уничтожении новых групп беспилотников. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Из-за атаки были введены ограничения на работу московских аэропортов. Внуково время прекратил прием и отправку самолетов. Домодедово и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения привели к изменениям маршрутов и задержкам авиарейсов. По сообщениям СМИ, несколько самолетов, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены развернуться, а часть рейсов во Внуково перенаправили в другие аэропорты. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Колесо обозрения».
18: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения на Первом радио. Тут у меня загорожено техникой время. Вижу 9 часов 7 минут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А для некоторых, для большинства, наверное, все-таки доброе утро. Хотя уже третий час эфира Первого радио. Сегодня 13 октября, вторник, Йом Шлиши. Мы на Первом, 89.1 FM. Лена Семенова и я, Павел Маргулян. Лен, ты обратил внимание, я уже не путаю твою фамилию, уже долгий срок уже. Сначала были проблемы. Кем я тебя называл? Леной какой?
1: Смирновой.
0: Смирновой. Все. Посмотрим, что будет в следующий раз. Значит, Лена Сорокина и я, Павел Маргулян, с нами в студии. Газета «Исраэль Айом», «Аарец» и «Идет Ахронот» вместе с нами. Обзор сегодняшней прессы. Как всегда, составляем информационную картину вчерашних суток с помощью наших газет. Газеты, ну, я уже говорил, «Аарец», «Исраэль Айом», «Идет Ахронот». Начнем с приложений. «The Marker» и «Галерея», не меняющиеся приложения, ежедневные газеты «Аарец», приложение «Мамон Шлиши», газета «Идет Ахронот», экономическое приложение. Сегодня оно вернулось к формату размещения объявлений в области недвижимости. Пару недель их не было. Видимо, связано это было с праздниками. Возможно, газета понимала, что людям во время праздников не до поиска квартир. А сейчас вновь на нескольких полосах объявления в области недвижимости. В этой газете я всегда об этом напоминаю тем нашим радиослушателям, которые решились на этот отчаянный в нашей стране шаг приобретения квартиры, ну или, может быть, продажу или поиск квартиры в аренду и так далее. Мы вернемся еще к темам в приложениях. Я последние недели, помню, часто начинал с экономических новостей в этой газете, но так как сегодня есть одна главная новость, опять очередной трагедии, которая случилась вчера на севере нашей страны, и эта новость главная во всех трех газетах, мы с нее и начнем. Значит, экскурсия, которая превратилась в кошмар, «Тиюль афахле сиют», такой заголовок в газете «Исраэль Айом». «Асон Батиюля Шнати», «Катастрофа, трагедия в годовой экскурсии». И, ну, напомню, господа, что, как мы видим, я давно вам об этом не говорил, «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом» размещают такие заголовки с эмоциональным оттенком. «Катастрофа», «Трагедия» и так далее. «Аарец» никогда этого не делает, у нее другой формат. Она дает только информацию, не придавая ей какую-то эмоциональную окраску. Поэтому у нее просто вот такая строчка под главной фотографией сегодня, когда военнослужащие и сотрудники медицинской службы везут на носилках к вертолету раненого. Во вчерашней трагедии вертолет стоит где-то, посадочная площадка на берегу моря, наверное, где-то в районе Хайфа, я так думаю, предполагаю, может быть, в Крайот. И заголовок рядом с этой, под этой фотографией: ученик погиб во время взрыва около границы с Ливаном. 24 человека ранены. То есть здесь чисто информационная строчка, без слов кошмар, трагедия и катастроф. Этим отличается «Аарец» от других газет. Итак, ну, те, кто хотя бы немножко следит за новостями, знают, о чем речь, поэтому вкратце. Значит, вчера во время годовой экскурсии ешивы Орт Маалот, один из учеников, которые гуляли там по дикой природе, нашел напаль. Напаль — это одна из маленьких взрывчаток кассетной бомбы, которая упала во время обстрела Хизбаллы, лежала там до сих пор. Мальчик нашел его, думает: о, какая классная вещь, сфотографировал, сделал, естественно, там, сейчас мы вообще все фотографируем, от тарелок в ресторане до кассетных бомб, как мы говорим, и положил ее в рюкзак к себе. Думаю, понесу домой и покажу там друзьям в школе или дома в семье. Можете себе представить, что было бы в школе или в семье, если бы он показал. Но он не донес этот напаль, так его называют. Он взорвался у него в рюкзаке, видимо. И 24 раненых тех ребят, которые шли с ним вместе в этой колонне. Сам этот парень погиб, 15-летний. И, естественно, газеты сегодня печатают фотографии вот этой бомбочки маленькой. Вот она размером с ладонь. Но, видимо, взрывчатки в ней столько, что она может нанести вот такой ущерб. Показывают людей, детей, перевязанных бинтами, ну, с заретушированными лицами. Вы знаете, знаете, что по правилам журналистики нельзя показывать детей фотографии без согласия их родителей. Показывают спасательные команды в военной форме, которые прибыли на место этой трагедии, оказывают первую помощь. Это фотография в газете «Исраэль Айом». И подобная фотография уже, когда везут на носилках вертолет скорой помощи в газете «Аарец». Газеты описывают эту ситуацию, естественно, много вопросов. Как такое могло случиться? Кто разрешил? Там написано, что там была какая-то дорожка для туристов, но вдоль дорожки были плакаты, которые говорили, что запрещено заходить в лес, запрещено заходить на какие-то стоянки, которые там были. Но когда детям говорят «запрещено», что они делают в этой ситуации? Они туда, где запрещено, туда и лезут. Им любопытно посмотреть, а что там из-за чего запрещено. В результате вопросы к Министерству просвещения. Оно сейчас остановило все экскурсии на севере, в этом районе. Как могло такое случиться? Как могла случиться трагедия, что парень радостный сообщил родителям, мы идем Тиюльшнати, так называемая годовая экскурсия, а потом им звонят и говорят, что ваш сын погиб. Можно себе представить такую катастрофу в семье, господа. Вот это главная тема. Что здесь написано? Ну, в подзаголовке идет охранот, написано, незадолго до того, как этот напаль разорвался, ученики успели сфотографировать друг друга, видимо, послали друг другу фотографии, какие-то там WhatsApp и так далее, что вот у нас экскурсия годовая, и вот такая. У нас вот не дня без приключений, я хотел сказать, но это гораздо больше, чем приключения, как понимаете, это настоящая трагедия. И опять ищут, кто, как такое могло быть, как учеников, как вообще допустили экскурсию в те районы, которые были под обстрелами Хизбаллы, под обстрелами в том числе и кассетных бомб, которые могли разлетаться куда угодно и лежат и до сих пор где-нибудь, где угодно, и никто не проконтролировал эту ситуацию. Ну, я могу себе представить, парень там где-то углубился в лес, нашел, сфотографировал, положил в рюкзак, никто этого не видел. Но тем не менее, все равно вопросы есть. Пострадали и ученики, и сопровождающие, и учителя, и те, кто сопровождал эту группу. Вот, к сожалению, такая трагедия. 15-летний подросток погиб, и 23, ну, здесь в одних газетах 24, в других 23, ученика и преподавателя ранены той или иной степени во время экскурсии на севере страны. Это сегодня главная тема всех трех газет. Мы с нее и начали наш сегодняшний обзор. Ну, давайте перейдем к другим материалам, которые есть в нашей прессе на первых полосах. В «Идет охранот», собственно говоря, есть тут только еще один материал. Ну, из тех, которые занимают, наверное, одну треть с первой полосы. Президент и новые и буря правительства национального единства. Так можно перевести этот заголовок. Но газета «Идет охранот» сегодня размещает много материалов по поводу конференции, которую она проводит под ее эгидой. Я вам рассказывал, наши постоянные слушатели знают, что наши газеты постоянно проводят конференции на актуальные темы, а сейчас предвыборный период это особенно часто происходит. Выступают самые главные люди во всех областях нашей жизни, политики, экономики, преподавания. Муниципальные. С муниципальным одним у нас неприятно. Сейчас мы дойдем до этого, этой информации тоже. Но конференция газеты «Идет охранот» называется «Анашим Ха Медина». То есть люди страны. Естественно, все политики приходят на такие конференции. Сейчас это важно. «Исраэль Айом» проводит конференцию. Но, правда, она, по-моему, после выборов. Аж в Нью-Йорке. Тоже на актуальные темы Израиля и израильско-американских отношений. И президент страны, выступая на конференции, сказал, что он сделает все возможное для того, чтобы спасти страну от повторных выборов в очередной раз, в опера, в которой мы с вами уже были много раз. И это его высказывание вызвало разную реакцию. В частности, вот Яир Лапид заявил, что я надеюсь, что президент не попытается толкнуть каких-то наших политиков в правительство национального единства, в котором Нетаньяху вновь обманет своих партнеров, сказал Лапид, и вспоминая историю с Ганцем, в президентском офисе отрицают, что президент беседовал с кем-то уже на эту тему. Ну, он заявил, что он сделает все возможное, но отрицают, что он уже с кем-то разговаривал. А что вы думаете по поводу правительства национального единства, если ни один из блоков не получит достаточного количества мандатов после выборов? Вот это еще одна тема. Ведет охрану на первой полосе. В Исраэль Айом еще несколько тем, ну, гораздо меньшего масштаба, чем главная тема про трагедию на севере. Две недели до выборов, у нас сегодня какое, 13-е, да, ровно две недели до выборов, 27 числа, Швуаем Лепхерот, Гушим Юрим Гамбе Тох Нагмаш, так звучит их заголовок, что означает две недели до выборов в блоках оппозиции и коалиции стреляют в том числе и по своим. Нагмаш — это бронетранспортер, есть такая фраза: не стреляйте в бронетранспортере, когда все сидят в закрытом пространстве, стрелять друг друга, сам пострадаешь там и так далее. И вот это выражение применяется во многих областях жизни и в политике тоже. Батох Нагмаш — значит стрелять по своим, по партнерам по оппозиции, по партнерам по коалиции. В обоих блоках это происходит. В блоке Ликуда, скажем так, атакуют Бен-Гвира и Винтера. Газеты пишут, что Нетаньяху делает все для того, чтобы ослабить Бен-Гвира и усилить Бецалеля Смотрича. Нетаньяху делает все для того, чтобы ослабить партию Амха Исраэль Офера Винтера, потому что он не доверяет ему. Нетаньяху очень подозрительно относится к Винтеру и подозревает, что после выборов тот присоединится к Либерману в той или иной степени, а не к Нетаньяху, несмотря на заявление Винтера, что он будет рекомендовать Нетаньяху на пост премьер-министра. В общем, это называется Йорим Батухнагмаш, то есть стреляет бронетранспортеры по своим. Вот такой заголовок на политическую тему. Следующая тема, заголовок на первой полосе. Грипп приехал к нам раньше времени, а прививки от него не успели. Грипп уже здесь, а прививок не хватает. Значит, вот такая тема. И подозрение: глава муниципалитета Кварсабы и его супруга подозреваются в коррупции, что они получали взятки в размере миллионов шекелей. Это заголовок и статья на этой теме, на эту тему на 11-й полосе газеты «Исраэль Айом». Минуты с лишним у меня. Давайте я попробую побежать по заголовкам «Арес» на первой полосе. Ну, главный, как я уже сказал, трагедия на севере. Заголовок, самый большой заголовок звучит следующим образом. Это Лиза Розовский написала этот материал. Нетаньяху пытается вмешаться в происходящее в Йемене с хуситами, но в Саудовской Аравии опасаются вмешательства Израиля с тем, чтобы Израиль помог, потому что это может вызвать критику в Саудовской Аравии, что они опираются на помощь сионистского режима, скажем так, так говорят противники нашей страны, и напоминают, что главное требование Саудовской Аравии для сближения с Израилем — это какое-то продвижение в палестинском вопросе, в переговорах с палестинцами. Вот такой заголовок. Депутат Кнессета Кройзер должен быть допрошен полицией. Была информация в этой же газете, что депутат Кнессета от партии Уцма Иудит и Тамара Бен-Гвира атаковал физически полицейского во время одного из конфликтов. Газета это напечатала, и вот теперь газета пишет о том, что юридический советник правительства Галиба Рафмиара и прокурор страны Амит Айсман дали добро на то, чтобы начать расследование в отношении Ицхака Кройзера, атаковал ли он полицейского или нет физически, потому что совсем недавно за такую атаку полицейского был осужден Офер Касив, депутат от партии Хадаш, который тоже там хлопнул ладонью по голове полицейского в то время, когда и полицейские его не давали ему куда-то поехать. Глава Кварсабы и его супруга арестованы по подозрению в том, что они получали взятки, в том числе и от преступников. Рафи Саар, здесь его фотография, глава муниципалитета Кварсабы. Следующий заголовок. Опросы показывают противоположную ситуацию в блоках, то газета пишет, по опросу одного канала, 13-й, показал, что у блока Нетаньяху есть преимущество, 12-й показал опрос, что у блока Азенкота есть преимущество, 11-й показал, что у блока Нетаньяху больше на 3 мандата, но это имеется в виду, что вот это общее количество мандатов, которое получается из-за тех ситуаций, когда маленькие партии проходят электоральный барьер. Маленькие партии — это Эндель Залиха, это Офер Винтер, может быть, еще какие-то партии. Если они проходят и присоединяются к какому-то блоку, то у того больше мандатов. Но они могут и не пройти, потому что очень часто избиратель, который вот встает на плаху избирательную перед этими листочками за избирательной урной и смотрит на них и думает, ну, кроме тех, кто уже давно решили, я только за эту партию голосую, и меня никто не сдвинет с этой позиции. Есть очень много в этом году тех, кто сидит на заборе, условно говоря, тех, кто колеблется и не знает, за кого голосовать. И, может быть, где-то он как-то решил вне избирательной урны, а когда он зашел за избирательную урну и понимает, что у него только один шанс принять свое решение, он может изменить то решение, которое у него было, когда он был спокойный, сидел дома, обедал, пил пиво или еще, или чай, или кофе, и думает, ну ладно, я сомневаюсь, я, пожалуй, за эту партию проголосую. И когда речь идет о маленьких партиях, он может зайти за избирательную урну, думает, а вдруг, если я проголосую, они не пройдут электоральный барьер, а маленькие партии по некоторым вопросам не проходят электоральный, и мой голос пропадет. Он вместо из избирательной урны попадет в мусорную урну. И тогда они могут изменить свое решение и сказать, так я проголосую за большую какую-нибудь партию, которая точно проходит электоральный барьер. То есть такой вариант возможен, и тогда маленькие партии не пройдут, и окончательный список по итогам выборов будет совсем другой. И я, например, считаю, я в конце скажу, позвольте сказать, что я считаю, что как раз-таки в этих избирательных маленьких партиях решится судьба выборов, которые пройдут или не пройдут электоральный барьер. Что, возможно, если не пройдут, неизвестно, что будет, или будут повторные выборы, а если пройдут, они присоединятся, и какой-то из блоков наберет необходимое количество мандатов. То есть судьба маленьких партий решающее на этих выборах, но это мое мнение. Некоторые журналисты со мной согласны, или политологи, некоторые нет. Ну, посмотрим. Последний заголовок в газете. Через 3 недели в Соединенных Штатах решится судьба, кто будет править в Вашингтоне в ближайшие 2 года. Ну, там промежуточные выборы. Если демократы, как пишут многие опросы, завоюют большинство в обеих палатах или в одной хотя бы палатах, руки президента будут связаны, и Трамп не сможет принимать многие решения. Сейчас у него, у республиканцев, большинство. Если демократы будет большинство, они, естественно, будут блокировать Трампа, свяжут ему ноги и руки, и он вот такой вот полусвязанный пойдет на следующие президентские выборы, будет представлять республиканцев, и неизвестно, чем это все закончится для самих республиканцев. Вот такая информация на первой полосе газеты «Аарец». У нас реклама, потом продолжим.
2: «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в 5-звездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти».
3: Певица «Лана Би».
4: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
3: Диджей Ругин.
4: Композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
5: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: Мантис, мантис.
8: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
7: Мантис.
8: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
13: Я знаю.
14: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Но я тысячу раз обрывал провода. Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
13: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
15: Реклама.
16: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
2: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

9.28. Колесо обозрения. Продолжаем. Ну, сейчас мы фактически заголовки всех основных тем газет уже озвучили. Благодаря первым полосам. Теперь я взял в руки «Мамон Шлиши», экономическое приложение к «Идет охрана». Давайте посмотрим, какие материалы здесь. На фотографии, на всю первую полосу, гендиректор сети «Бургер Кинг». Дана Тухнер, по-моему, так ее зовут. Она держит в руках набор бургер и чипсы.

несколько свою стратегию и собирается уходить из каньонов, из больших торговых центров и прийти на периферию, открыть там 100 подразделений, 100 отделений Burger King и на бензозаправочных станциях. Вот там они собираются завоевать, скажем так, рынок. И об этом статья, об этом материал на первой полосе и статья на двух полосах, четвертая и пятая, по поводу новой стратегии Burger King. Материалы, первый разворот, вторая, третья полоса. Электромобили. Платите на 250% дороже за заправку на общественных местах, на общественных стоянках, чем заправку домашнюю. Если у вас есть подключение к заправке электромобиля, газета пишет, что на общественных где-то на стоянках, вы знаете, сейчас практически на всех стоянках несколько мест предназначены для электромобилей, где можно заряжаться. Так вот, там цена в 3,5 раза больше, чем если бы заправлялись дома. Уважаемые радиослушатели, это вот новое исследование показало. И этими заправками на общественных местах владеют три больших компании. Там 59% у них всех заправок. И это может привести к тому, что эти заправки еще больше подорожают. Обратите внимание, об этом пишет газета. Вы купили авиабилет на полет в Японию в компании «Аркия». Отменяйте полеты или ищите другие варианты. Здесь вот такая статья. Оказывается, «Аркия» до сих пор не получила разрешение японских властей на полеты, прямые полеты в Японию. И сейчас для тех, кто купили билеты на «Аркия», она рекламировала, что она начинает летать теперь в Азию, в том числе и Японии. Возможно, некоторые уже приобрели билеты. «Аркия» сейчас ищет варианты замены полета тем, кто купил билеты на полеты этой компании, потому что ей до сих пор в Японию не разрешают лететь и приземляться, поэтому они ищут варианты, как компенсировать тем, кто купили билеты полетами на других компаний. Так, что еще? В Риме веди себя как израильтянин. Есть такая поговорка: в Риме веди себя как римлянин, а здесь ее обыгрывают, ведет охрана, веди себя как израильтянин. Но есть статья по поводу того, что группа Биньяней Аир, Аира Ливана, то есть кто у нас называется белым городом, знаете? Знаете. Тель-Авив, естественно, считается белым городом. Купила два здания в Риме, которые будут превращены в гостиницы. Так, что еще? Burger King. Дальше. $1.5 миллиарда на глубине моря. Здесь статья о том, что компания «Котлан» собирается провести газопровод от станции, где добывают газ, от платформы в воде на дне морском, который будет 30 километров длиной, но в то же время газ по этому газопроводу начнет идти в 2027 году, но в то же время в этой статье написано, что если не будут новые поиски газа, не найдут новые месторождения газа, то запасы газа могут в ближайшем будущем закончиться для нашей страны. Фейк от мамы России, России мамы, вот такая статья, в которой говорится о том, что машина пропаганды российской против Украины работает на полную катушку и не пренебрегает использованием искусственного интеллекта, который произведен в Соединенных Штатах. С помощью искусственного интеллекта там пишут песни патриотические, создают видеоролики патриотические о том, как бравые российские солдаты защищают отчизну на земле Украины и так далее. И написано, что уже создано около 1000 песен таких патриотических, видеоролики, сертификаты. Ним, так называемые. Но газета пишет о том, что только сейчас платформы типа YouTube, Spotify и так далее стали обращать внимание и блокировать вот эти созданные AI-ом пропагандистские ролики от имени правительства России. Вот такой материал здесь. Спортивные страницы говорят о том, что состоялись очередные матчи чемпионата Израиля по футболу после того, как наша сборная поиграла в Лиге наций. Значит, турнирная таблица: Макаби Тель-Авив первое место, 16 очков, Макаби Хайфа на втором. Они выиграли у Апоэля Иерусалим вчера со счетом 4-1. У них 15 очков, Апоэль Тель-Авив 13, Бершева Апоэль 13 и Бейтар тоже выиграли в последней игре. Три последних игры у них победы, 12 очков на пятом месте. Они так выглядят лидеры чемпионата на сегодняшний день, который, в общем-то, только еще вот начинается и начинается.

0: начинается наш чемпионат. Так, возвращаясь к основным блокам газет, листаю. Первый разворот Исраэль Айом по поводу трагедии на севере. Много материалов, карты, где это произошло, вопросы к правительству, к Минпросу, к тем, кто организовывает такие экскурсии и так далее. На следующей странице материал, что там еще могут быть вот такие кассетные бомбочки, и надо быть очень осторожными. И даже если вы индивидуально поедете, если написано «не заходите» или «не заходите туда», не надо туда заходить. Там не просто так висят такие плакаты, предостерегающие о том, что надо ходить только по проторенным тропам для туристов. Скажем так, на самом севере, близко к границе с Ливаном. Шахар Клейман пишет материал, что Хизбалла, который мы вроде бы уже побеждали, наш, напомню, министр обороны, по-моему, когда полтора или два года тому назад заявил, что мы уже победили Хизбаллу. И вот побежденный Хизбалла, здесь написано, продолжает вооружаться, доставлять взрывчатку на территорию Ливана. Ну, не написано каким, кто поставляет, наверное, всем ясно. В общем, Хизбалла делает все попытки для того, чтобы усилить свое вооружение, взрывчатку, дроны, снабдить их большим количеством взрывчатком, усовершенствовать их и так далее. В общем, в Ливанском... Вы помните, мы разговаривали о том... Были разговоры о том, что ливанское правительство должно разоружить Хизбаллу. Вот вроде бы оно обещало. Вот-вот это случится. Должна быть в стране одна армия. А сейчас материалы говорят о другом направлении, что ни о каком разоружении вообще речи нет на сегодняшний день. Наоборот, Хизбалла продолжает усиливаться в военном плане. Так, дальше... Новые партнеры и новые соперники. Это материал по поводу выборов. Бхирот Альпаим Эсрим Вешеш. Еще 14 дней. Фотографии лидеров партии, которые тоже выступали на конференциях всевозможных. Ну, мы уже, собственно говоря, более-менее осветили эту ситуацию. Разные положения по разным опросам происходят. Надо только отметить, что из-за того, что некоторые мелкие партии, в частности Офера Винтера, проходят электоральный барьер, по многим опросам положение между блоками, оно примерно выровнялось. Если раньше мы наблюдали, что у блока, скажем так, Гади Азенкота было преимущество над блоком Нетаньяху, то последних довольно, ну, несколько опросов показывают, что они находятся примерно в одном и том же состоянии, поэтому речь идет все больше и больше опасений, что как бы нам не пришлось идти на следующие выборы после 27 октября. Газеты пишут о продолжающемся допросе бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, который был вызван свидетелем от имени защиты Нетаньяху. Ну, вы знаете, опросы, значит, показания Мандельблита, впечатление от них зависит от того, у кого вы спрашиваете. Если вы спросите у одних, они скажут, что Мандельблит утверждает, что да, полиция совершала какие-то действия без его разрешения, но он не должен был давать разрешение на каждое действие полиции. Он дал добро на открытие уголовных дел против Нетаньяху, он дал добро на выдвижение обвинительных заключений на основе тех материалов, которые были собраны. Полиция не всегда действовала чисто, иногда совершала, например, прослушку, о которой он не знал, Натана Эшеле, приближенного Нетаньяху, и когда Мандельблит сказал, я об этом узнал, я тут же это запретил. Но, с другой стороны, есть ли у нас какой-то орган, какая-то организация вообще в стране, которая действует чисто, стопроцентно так, как нужно? Вот, говорят те, кто с таким впечатлением от Мандельблита, а те, кто с другим впечатлением, говорят, ну все, Мандельблит показывает, что полиция нарушила все приемлемые и неприемлемые способы расследования, дела рассыпаются и скоро закроются. Ну, сторонники Нетаньяху давно уже говорят, что дела рассыпаются, они все никак не рассыпятся. Мандельблит продолжает давать показания. Он говорит, что я полагался во многом, дав общее разрешение на расследование и на обвинительное заключение, он полагался на прокуратуру, она сопровождала это дело, и у меня нет повода думать по-другому, что она нарушила какие-то принципиальные вещи. Так, дальше материал. По поводу мэра Кварсабы на 11-й полосе. Кварсаба управлялась женой мэра, здесь написано. Ее рука была на всем положена. Вот такой заголовок здесь и фотография Рафи и Мейталь Сар. Это, соответственно, мэр и его супруга. в полиции, в подразделении ЛАВ-433, который ведет это расследование, говорят, что мы обнаружили попытки шибуш-хакера. Есть такая юридическая, полицейская фраза. Шибуш-хакера — это помеха следствия. Это тоже уголовно преследуемое действие, когда полиция совершает действие, а подозреваемые совершают какие-то действия, чтобы затруднить расследование полиции. Это шибуш-хакера, и за это могут, скажем так, набавить срок или какую-то статью в приговоре. В общем, там были найдены дорогие украшения, сотни тысяч наличных шекелей где-то были спрятаны, дорогие часы и так далее. Расследование вот только сейчас начинается, и оно вышло в прессу. Естественно, было долгое расследование тайное, а теперь оно стало уже явным. Следующий материал в газете «Исраэль Айом». У нее есть одна тема, у этой газеты, я вам говорил, медицинская. Она не оставляет ее, часто пишет на медицинские темы разные материалы. Сегодня, ну, я не знаю, насколько эта тема медицинская, она медицинская, нравственная, военная, я бы так сказал. Это тема о том, что родители погибших солдат, парней, сохраняют их сперму для того, чтобы воплотить, скажем так, своего погибшего сына в других поколениях, чтобы у них осталась какая-то память, скажем так, человеческая, натуральная память. Вот. Сохранить сперму – простое действие в этой цепочке действий, а вот для того, чтобы внедрить ее куда-то и какой-то женщине позволить родить ребенка с этой спермой, там уже юридически гораздо более запутанное дело, потому что мы с вами не специалисты, мы не знаем, но в этих вопросах там, если женщина родит от спермы погибшего мужчины, каковы будут права на наследие родившегося ребенка, другие его права в семье в будущем, возможно, она в будущем выйдет замуж за кого-то, у нее будет ребенок, в общем, там куча вопросов, написано, что сохранить сперму легко, а вот дальше там такая юридическая путаница и борьба ведется, что есть семьи, которые входят в это дело, пытаясь добиться, может быть, добиваются, но это дело совсем непростое. Ну и последнее тоже на медицинскую тему. Молодая девушка из города Офаким страдала, как я понимаю, я не специалист в медицине, от искривления позвоночника. Ей была в Адасе Энкарам, это больница в Иерусалиме, была проведена операция с помощью робота и искусственного интеллекта. И вот благодаря роботу и искусственному интеллекту, ну, возможно, еще и благодаря врачам, это я от себя добавляю, операция заняла 5 часов, через неделю ее отпустили из больницы, то есть она была, ее спасли от этого природного, наверное, какого-то дефекты, которые у нее был. Ну, последний разворот, 16-17 полоса. Газета печатает стикеры, наклейки с погибшими нашими солдатами, которыми обклеена вся наша страна, как вы знаете. Те, кто бывает за границей, знают, что встречают их и за границей тоже. Я вот был недавно в Будапеште, видел, там целая стена обклеена такими наклейками. А газета пишет, что можно во всем мире. И печатают фотографии из Боливии, из Венгрии, это я подтверждаю, из Колумбии, из Бразилии, из Италии, из Панамы, Соединенные Штаты, Аргентина, Таиланд, Гватемала. Вот стены или какие-то столбы вот с такими наклейками наших погибших солдат 7 октября и после, ну, не только солдаты гражданские, и после 7 октября. Вот это материал на развороте «Исраэль Айом». Мы делаем здесь вновь остановку и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Фонтана, фонтана, фонтана.
6: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
1: Реклама.
13: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Так, продолжаем. Давайте закончим с газетой «Исраэль Айом». Еще два материала. На 20-й она для туристов размещает материал. Круиз на корабле «Эксплора-1». Такой фешенебельный корабль, большой туристический. 460 кают. Путешествует в разных районах мира. Но все супер, рестораны, бассейны, развлекания, ни в одно место нет в очереди никогда, здесь все обслуживание на высшем уровне, ну и на таком же уровне, наверное, и цены, здесь цены от 3,5 до 5,5 тысяч долларов на одного человека за 7-8-дневное путешествие, они и на Карибские острова, они и на Аляску, они и по Средиземному морю, это не включая полет, обратите внимание, но зато получите полное удовольствие. «Эксплора-1», здесь фотографии оттуда, на исторической страничке газета печатает 13 октября 2025 года в рамках сделки с Хамасом, по результатам войны железные мечи были освобождены последние 20 живых заложников, которые находились в плену Хамаса 738 дней. Об этом напоминает газета. «Идет Ахронот». «Идет Ахронот» пишет много материалов о конференции Анашим Шельмедина. Кстати, сегодня второй день этой конференции. В газете есть QR-код, сфотографировав который вы можете попасть на трансляцию. Там выступают и политики. Я вот видел из рекламы там и Либерман, и Тамар Бен-Гвир, и другие политики. Но там не только политика. Вот, например, был круглый стол на тему еды. И там выступал шеф Моше Крот и видеоблогер, фуд-блогер Галь Зааби, которые рассказывали о том, как они вообще. И Моше Крот, это такой шеф, объяснял заголовок, и его выступление такое: моя еда, у ее, значит, цена на нее высокая, но недорогая. Вот как оно определило различие между этим, я не знаю. И вот он объяснял на этой панели это круглый стол, почему брать 1600 шекелей с одного человека в ресторане, это вполне легитимно за то меню, которое предлагает Моше Крот. Лена Семенова пытается осознать, 1600 с одного, сколько это будет с четверых или за двоих. Ну, тут математика простая. Так, скандал с Йонатаном Урихом, советником Бенямина Нетаньяху. Напомню, что его переписка была в открытом где-то доступе стала, и все видно, с кем он общался, с чатом GPT, спрашивал у него, как улучшить имидж Катара, в том числе и в сентябре 24 года, в то время, когда шла война у нас с Хамасом, и Катар участвовал как-то в процессе переговоров и так далее. Была обнаружена его переписка с Самитом Сегалем, известным журналистом. Но ладно, переписка, потому что журналисты общаются со многими советниками и политиками, но, как сообщает пресса, там в том числе Амит Сегаль помогал как составлять какую-то кампанию рекламную для Бениамина Нетаньяху, а это уже выходит за нормы журналистики. В общем, сейчас многие возмущаются. Некоторые даже требуют уволить его с 12-го канала. Напомню, что Амит Сегаль один из самых популярных журналистов нашей страны с большим количеством подписчиков на своих социальных платформах, социальных площадках. «Подано с теплотой». Вот такой заголовок в газете «Идет Ахронот». Что имеется в виду? Я вам уже говорил, что они суперкреативщики по заголовкам. Имеется в виду, что хакеры во Франции вскрыли сети супермаркетов этой Франции и подняли тему холодильников, температуру в холодильниках до такой степени, что там вся еда испортилась, ее надо было выбрасывать. И вот так они нанесли ущерб этим супермаркетам. Они подняли ее, холодильник, температуру до 50 градусов. Представляете, что там с мясом происходит в течение нескольких часов после этого. Все это выбрасывали, и эта ситуация названа здесь «подано с теплотой». От всего сердца, так сказать. «Зеленые от ненависти». Еще один креативный заголовок. Речь идет о партии зеленых Великобритании, в которой высшие места в руководстве захватили исламские какие-то вещи, пропалестинские исламисты. И партия, дело дошло до того, что партия назвала сионизм расизмом. Ну и теперь лидер партии еврей, он не может остановить этот поток, который идет из его партии зеленых, в которой ключевые места захватили какие-то там исламисты. Вот так это в Великобритании дело происходит. Так, дальше. Анашим Шельмедина, это мы уже говорили. Про фотографию, про президента тоже говорили. что еще? The Marker. Две недели до выборов. Общие сокращения бюджетов министерств для нужд безопасности, пишет газета, будет сокращение на 2 миллиарда шекелей разных министерств, но не надейтесь на то, что будет сокращение коалиционных каких-то денег, этого не будет. То есть коалиционные деньги, которые выделяются разным правительствам и министерствам, которые находятся в коалиции. Азинкот мобилизовал 30 миллионов шекелей, здесь печатается таблица персон и компаний, которые пожертвовали ему на его кампанию предвыборную деньги, но, пишет Ави Бар-Эль, это недостаточно для того, чтобы стать главой правительства. Ну, деньги решают многое, но не все, особенно в предвыборной программе. Так, что еще здесь... Ну, вот такой материал. Дафна Маор пишет, что кампания «Война Трампа и популистов против глобализации» провалилась. Ну, глобализация имеется в виду, что Трамп говорил, что Америка превыше всего, make America great again, то есть хватит торговать, повысил таможенные пошлины, что мы должны замкнуться в себе и работать только для себя. И, значит, в этой статье автор пишет, что вот эта война против глобализации не увенчалась успехом, и самый большой, кто выиграл от этого, это Китай, потому что ее экспорт, она изменила только рынки сбыта, она больше сейчас поставляет в Азию и в Европу, в Латинскую Америку, в Америку меньше из-за таможенных пошлин, но общий экспорт Китая увеличился в 2 раза в результате этого. Вот к этому привела война Трампа с глобализацией. Так, Арец, какие еще материалы мы успеем обнаружить в газете? Ну, здесь вот такой материал на спортивную тему. Значит, в Египте, в Каире состоялось дерби между 2 футбольными командами. Название нам Эли Али и Змалев. Ну, не знаю, мне ничего не говорят. Эти названия, мне кажется, и вам тоже. Но тут не об этом статья. Статья о том, что впервые за 14 лет два противника, которые встречались, объединило их болельщиков то, что они встречались в годовщину начала войны судного дня. В Египте войну судного дня считает победой Египта над Израилем. Как вы помните, несмотря на то, что нападение было внезапным и было много жертв среди наших солдат, как вы знаете, но война эта закончилась соглашением в ООН, когда израильская армия была на пути к Каиру и на пути к Дамаску. И ее остановили за давление СССР прежде всего и так далее. Тем не менее, в Египте отмечают это как победу. И болельщики обеих команд вывесили огромные плакаты, на которых египетские самолеты летят, и египетские бойцы там побеждают израильских сионистов и так далее. Это их объединило, это дерби. Так, Туск, премьер-министр Польши, заявил о том, что иностранная держава, а именно Израиль, получила доступ к личным счетам оппозиционеров польских из-за использования поляками израильской программы Pegasus, вот этой шпионской программы компьютерной Pegasus. У израильтян появились данные об польских гражданах, и он обвинил в этом Израиль. Он вообще назвал это событием вторым по значимости после падения коммунизма. Вот до такой степени дошло в заявлении премьер-министра господина Туска в Польше. Так, что еще здесь? В Хайфе закрылись некоторые школы из-за большой концентрации в воздухе выхлопов, наверное, вот этого предприятия «Банзан», которое нам было известно только когда туда попадала какая-то иранская ракета, так мы о ней не слышали и не знаем, но это мы здесь, а жители Хайфы и окрестностей, вот дело дошло до того, что запретили занятия в школе, потому что воздух был слишком загрязнен, вот такие там вещи происходят. Все на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Семья Касау, той девочки эфиопской, которая пропала, не хочет уйти с поля зрения прессы. Создала палатку в Иерусалиме с плакатами. Они требуют продолжать поиски ее, которые вообще не могут найти и не знают, что с ней, как и где, и корова языком слизнула, то, что называется, к сожалению. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня всем нам.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните 8507. 8507.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
8: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
14: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
17: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
18: Махаль. Нам важен результат.
1: Реклама.
19: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
20: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
19: Екатерина Вергунова.
21: Первому радио 25 лет.
22: Первое радио. Новости.
23: Анонимное сообщение о бомбе в самолете в Бен-Гурионе. Подробнее через несколько секунд. 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Самолет авиакомпании «Дельта», прибывший из США, был направлен на удаленную стоянку в аэропорту Бен-Гурион после получения анонимного сообщения о подозрительном взрывном устройстве на борту. Администрация аэропорта сообщила, что после проверки самолета компании «Дельта» никаких необычных признаков обнаружено не было, и ситуация нормализовалась. Самолет был перемещен на удаленную стоянку, все пассажиры благополучно высадились, и сотрудники службы безопасности аэропорта Бен-Гурион провели тщательную проверку. Благодаря своевременным действиям Цаали и Шабака удалось предотвратить теракт на севере Самарии. Военнослужащие при содействии разведки Шабака провели две операции по задержанию подозреваемых в деревнях Кабатия и Араба. В ходе операции были задержаны четверо боевиков террористической организации «Исламский джихад», планировавших совершить теракт на севере Самарии. В ходе еще одной операции, проведенной на этой неделе в районе Бейт-Рима, в зоне ответственности бригады «Беньямин», бойцы спецподразделения «Дувдеван» задержали разыскиваемого подозреваемого, занимавшегося торговлей оружием. Задержанные переданы для дальнейшего рассмотрения силам безопасности. Как сообщает информационный портал «Вести», группа активистов пришла к дому спикера Кнессета Амира Охана в Тель-Авиве, требуя создания госкомиссии по расследованию провала 7 октября. Они развернули плакаты с фотографиями заложников, убитых в Газе, и скандировали: «Заложники вернулись, правда все еще в плену». Администрация оборонного концерна «Рафаэль» объявила о проведении во вторник утром плановых испытаний на территории комплекса «Махон-Давид» в Крайот. Во время испытаний может быть слышен шум. Экстренные службы армии уведомлены о проведении испытаний, находятся в постоянном контакте с предприятием. О любых реальных происшествиях будет сообщено дополнительно. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоте 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит «Время Романовой».
0: Время мечтать.
2: Мечтать.

10:06 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время, а время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы проведем вместе, и надеюсь,

0: Реклама.
1: Спонсор программы – Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондах скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А эти деньги так нужны. Привести в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваши пенсионные накопления и ПИЦУИМ, вам помогут специалисты Центра «Максимум». Наберите звездочка 8507. Причем вы можете получить ваш ПИЦУИМ, когда ваш бывший работодатель обанкротился или закрыл предприятие, или просто не хочет выплачивать и предоставлять информацию. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим в кратчайшие сроки и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, что у вас есть право на выплаты по битох СИУДИ, да, и о чем вы можете даже не знать. Но и в этом случае вам также стоит позвонить. Звездочка 8507. Специалисты Центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что положено вам по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат и дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты Центра «Максимум» все сделают сами и вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые краткие сроки, не выходя из дома, прямо на ваш счет. Звоните сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум». Ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях, которые есть у нас на этой неделе, благодаря тому, что передо мной сидит Михаил Ашкеназер. Михаил, доброе
2: утро.
1: Это я.
2: Здравствуйте, доброе утро. Я опять до вас доехал.
1: Да, отлично. Мы сейчас будем говорить о сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Конечно, да. Традиционно твой голос связывают с этими клиниками. И вот, кстати, мне всегда очень интересно, да, ты апеллируешь... Ну, огромным количеством вообще информации, медицинской в том числе.
2: Да,
1: да, и к тебе обращаются, как к доктору уже, да?
2: Да, к сожалению.
1: Говорит, Михаил,
2: не обходится без
1: этого. У меня вот здесь.
2: Нет, я сразу предупреждаю, что я не врач, я всего лишь 35 лет рядом с врачами, и все это на самом деле изучил. Лицензии у меня нету. Да, на всякий случай говорю это еще раз по радио, чтобы никто ко мне не обращался как к доктору, хотя это бесполезно. Доктор Михаил и точка. Вы для меня доктор Михаил.
1: И все.
2: Это для некоторых, да, причем доктор Михаил Бангиев. Вот так.
1: А.
2: Да. Нет, спасибо огромное. Спасибо на самом деле. Да, это я с улыбкой это все воспринимаю. Ну и все, в принципе. Но по-другому меня не называют. И.
1: Так.
2: И. Меня любят. Почему?
1: Ну.
2: Потому что я прихожу. Сделать все подешевле.
1: Разумеется.
2: Правильно? Любят людей, которые приходят с сделать подарки, все подешевле.
1: Ну, слушай, ну если вдуматься в цифры, да, вот мы говорим там 40% скидка, но не все считают. Я вчера с детьми, у нас опять же урок математики, да, мы все возвращаемся. Я говорю, давайте проценты, просто вот поиграемся. И я очень люблю называть суммы.
2: Так.
1: К примеру, берем 1000 шекелей, 40% скидка. Считайте, сколько вы заплатите. Хорошо, если смотреть на один какой-то зуб, к примеру,
2: так,
1: да? А если смотреть на два зуба, считайте цены. Посмотрите, сколько вы можете сэкономить благодаря тому, что сейчас рекламная неделя.
2: Звездочка 94-42. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
1: Непременно.
2: Яна посчитала.
1: Я уже все посчитала.
2: Это
1: да.
2: Выгодно.
1: Конечно.
2: 40% скидки на весь спектр услуг.
1: А если так большая работа, именно так. А если большая работа, если человек пришел, допустим, делать верхнюю челюсть,
2: ну,
1: может быть, две.
2: Мы же не будем ни от кого скрывать. Я думаю, знает об этом практически любой человек, который живет в Израиле. В среднем полностью сделать рот, включая цирконевые коронки, ну, по высшему уровню.
1: Так.
2: Это плюс-минус где-то, ну, 120 тысяч шекелей.
1: Убираем
2: 40%. Уберите 40%. Да,
1: все. То есть,
2: да, на сегодняшний день, если вы приходите, делаете полностью весь рот, да, это будет плюс минус 70-75, ну, это со всеми добавками. Если вы хотите сделать
1: больше
2: что-то
1: там
2: подешевле, весь рот можно сделать сегодня и за 35, и за 40 тысяч.
1: Послушай, ну из чего?
2: Есть акриловые мосты, прекрасные, All on 4, All on 6. Мы с тобой, кстати, не говорили о конструкциях.
1: Так.
2: Замечательные. Это то же самое, что свои зубы,
1: так,
2: только это, ну, идет мост. Материал немножко подешевле, но он абсолютно хороший, он сегодня идет прекрасного качества. Мы изготавливаем его из материала, который называется PMMA.
1: Угу.
2: Это очень твердый акриловый материал, который дает возможность человеку жить полноценной жизнью и избавиться от съемных протезов. Да, то есть на тумбочку вечером ничего не нужно класть. Это постоянно находится во рту, это на винтовой фиксации. Фиксируется на имплантах, на 4 или на 6 имплантах. И на все это также есть сегодня 40% скидки. В среднем мы говорим с тобой о стоимости. Ну, это зависит, каждый случай в отдельности.
1: Угу.
2: Сколько удалений, сколько там нужно десна может полечить. Еще что-то привести в порядок рот. Плюс-минус мы говорим где-то о челюсти 20 тысяч шекелей.
1: Угу.
2: 19-20 тысяч шекелей, да, за челюсть. И
1: вот
2: это, считаю, вот в районе 40 тысяч шекелей можно сделать полностью весь рот.
1: И я, опять же, возвращаюсь к теме тех же брекетов. Мы все прекрасно знаем, сколько стоят брекеты.
2: Да,
1: да, вот
2: да,
1: он
2: да,
1: есть
2: да.
1: Подростки, которые не хотят улыбаться, улыбаются только одними губами, не хотят показывать зубы. И это их проблема, они начинают расти с комплексами. Есть взрослые люди, которые тоже хотят исправить улыбку.
2: Да,
1: у вас сейчас...
2: Брекеты и кроме брекетов, выравнивание прикусов и зубов делается сегодня благодаря прозрачным капам, и этого не видит никто.
1: Вообще.
2: То есть ты ходишь с этой капой, да, единственное, что нужно ее снять во время еды, потом сполоснуть, одеть обратно, и никто даже не заподозрит, что ты в процессе исправления прикуса.
1: Очень круто. Сейчас на все на это скидка 40%. Это не воспользоваться таким, это просто упущение. На самом
2: а чтобы
1: деле.
2: Воспользоваться, что нужно сделать?
1: Позвонить. Итак, звездочка 94-42. Фиксируем номер телефона, вы можете просто его набрать, система сохранит ваш номер телефона, вам перезвонят, и, конечно же, ориентироваться делятся на города: Ашдод, Ашкелон, Бер-Шева, Бат-Ям, Ришон-ЛеЦион, Хулон и Йокнеам-Илит. И север, и центр задействован, и юг. Все эти города открыты для вас.
2: Напомню, что на юге, в Бер-Шеве, у вас 5% дополнительной скидки. Не упустите этот шанс. Плюс к этому, если вам интересно, вы можете просто в гугле набрать «Доктор Бангиев», зайти к нам на сайт. Кстати, через сайт тоже можно обратиться. Мы тоже возвращаемся абсолютно ко всем. У нас это все...
1: Люди любят переписываться, люди любят читать, да? Потому что мы часто находимся на работе. Вот я сейчас тоже могу в эфире написать кому-то сообщение, а позвонить не могу. И точно так же я понимаю, что очень многие сейчас находятся в том же положении. Слушают радио, позвонить не могут. Напишите, обратитесь. Главное сделать это в рамках вот этой недели рекламы.
2: Вот этой недели вы получите 40% скидки на весь спектр услуг. Звездочка 9442. Еще раз номер телефона, по которому можете позвонить. И мы с удовольствием уделим вам время, внимание. Консультации абсолютно бесплатные. Консультируют у нас врачи 20 лет опыта плюс. Поэтому, есть смысл. И это все бесплатно. Сертификаты, 10
1: сертификатов.
2: Снимки бесплатные. КТ-снимки бесплатные.
1: Круто.
2: Все абсолютно до момента начала процедур терапевтических или хирургических. Все абсолютно бесплатно. Оно и дальше как бы не добавляется в план лечения. Вы не платите за консультацию, не за снимки. Звездочка 9442. Хочу напомнить, что также все это можно расписать до 24 беспроцентных платежей. Орат Кева, ежемесячный платеж из банка, равный без привязки к индексу, без привязки к чему бы то ни было, ровных 24 платежа.
1: Звездочка 9442. Звоните.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
5: 03-558-5458. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Только в Центр Кар.
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
11: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
10: Лидия Топельберг.
12: Первому радио 25 лет.

0: Tade se Wyclef Капала avec nous. Quoi est-ce qu'on a?
1: Реклама.
2: Возвращаемся в эфир. Вновь приветствую Михаила здесь, в нашей студии. Ну что, Михаил, мы говорим опять, да, наверное, все-таки в первую очередь о том, не сколько это стоит, да, а о том, что вы предлагаете. А затем будем говорить уже о том, сколько это будет стоить. Вот пример. Имплантация любой сложности. Что под этим подразумевается? Ваши услуги, они четко
3: терминами
2: обозначены.
3: Терминами говорить?
2: Да, конечно.
3: Любой сложности имплантации, да. Это подразумевает по собой сложные случаи хирургии. Да. Если у людей существует убыль костной ткани, убыль десневой ткани, то есть слизистой, все это решается благодаря, зачастую сегодня уже есть очень много решений без подсадки кости, то есть без всех этих синусов и всего остального, существуют специальные импланты. Таригоидные, короткие, широкие, для того, чтобы избежать, скажем так, это не сильно травматично, но это занимает много времени. Допустим,
2: наращивание
3: кости занимает это около полугода до 8 месяцев. Вот, можно в некоторых случаях этого избежать. Ну, не всегда. Ну, то есть мы делаем и то, и другое. То есть есть очень много разных решений в данной сфере, то есть именно в наращивании кости. Естественно, мы сегодня также делаем... Кость бывает не только... ну, по высоте невысокая, скажем так, она бывает еще и узкая. Когда узкая кость, мы, к сожалению, не можем туда поставить импланты. Есть такая процедура, которая называется расщепление кости. То есть просто раздвигается, добавляется кость и ставится имплант.

0: представь себе, да?
1: Какие острие технологии
0: лезвия,
1: да.
0: Острие угу. ножа угу. Расширяется и вставляется имплант. Есть такие процедуры. Напомню, опять-таки, что очень много процедур мы делаем под общей анестезией, или назовем ее, так ее называют. Угу. Либо это, на самом деле, это не общая анестезия, это седация. Вот, ну, человек спит, уснул, проснулся, зубы в рот.
1: Вот так, да.
0: Вот так вот.
1: Гипс, да, вспоминается. Восстановление полости рта. Что за этим понятно?
0: Восстановление полости рта – это то, что мы говорили в конце прошлого выхода. То есть мы делаем полное восстановление на 6 или на 4 имплантах. Так. Это называется all on 6, all on 4, все на 4, все на 6. То есть на 6 или на 4 опорах делаются мосты. Мосты акриловые, мосты цирконевые. Все эти мосты идут на винтовой фиксации. То есть если есть какая-то проблема в дальнейшем с десной или что-то такое, ничего не нужно ломать, ничего не нужно выбивать. Все это выкручивается. Аккуратно. Делается тип пуль на десна. Уделяется внимание деснам, либо любой другой проблеме, которая существует, и возвращается все обратно.
1: Заговорили о деснах, я сразу вспомнила пародонтоз, тему, которую мы, в принципе, затронули вчера, но это такая тема, люди иногда даже не знают, что у них пародонтоз.
0: Ну, поэтому мучаются. Если есть кровоточение десен, если есть какой-то дискомфорт с деснами, карманы, то есть попадает еда. Угу. Даже если у вас все зубы на месте, если вы хотите их сохранить, вам нужен пародонтолог. Для этого у нас работает специалист. Вы можете записаться к нему на консультацию для начала. Это опять-таки, я вчера говорил и скажу еще раз. Везде, в любой клинике пародонтолог берет деньги за консультацию. Консультация пародонтолога не бесплатная. У нас это абсолютно бесплатно. Вы приходите, вас осматривает врач, предлагает вам решение проблем. Если они есть или если их нет, то предлагает продвинуться дальше там, в сторону хирургии, замены зуба на имплант или что-то такое. В любом случае, он достаточно квалифицированный специалист, чтобы дать вам
1: осмотр,
0: решение.
1: Да. А потом вы идете к специалисту, и там уже начинается.
0: Пародонтолог занимается в основном проблемами с деснами, с десной, карманы, попадение еды в между зубов и все это остальное. Запишите с ним на консультацию. Телефон тот же самый, кстати, звездочка 9442. Для всех, все, что касается пародонтоза, десен и всех проблем со слизистой.
1: И я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Ну, наверное, все-таки, если у кого-то нет проблем, вот, например, лично у вас нет проблем, может быть, она есть у вашего близкого человека, приведите его, займитесь им сейчас.
0: Да-да, естественно,
1: особые
0: конечно.
1: Условия. Крайне рекомендую воспользоваться ими прямо сейчас.
0: Да. Все? Еще вопросы?
1: И, конечно.
0: Есть еще.
1: Мы поговорим о том, что такое эстетическая стоматология, что скрывается за этим
0: это
1: понятием.
0: Это требует отдельного выступления. Да, это обширная тема. На самом деле, мы делаем очень много в плане эстетики для наших пациентов. И, ну, мы можем эту тему затронуть сейчас, или, если хочешь, в начале следующего часа. Как
1: я
0: лучше.
1: Считаю, что эта тема достаточно глубокая, но мы можем сейчас
0: в общем
1: сказать.
0: Естественно, эстетическая стоматология, эстетикой мы занимаемся. Благодаря тому, что мы работаем сегодня в дигитальном формате, все это делается настолько точно. Все это дается пациенту посмотреть на это до того, что вообще это производится. Моделирование все
1: круто.
0: Делается дигитально. Вы все это видите, как будет выглядеть ваша улыбка в дальнейшем. И решаете, принимаете решение. Эстетика у нас очень на высоком уровне, поэтому всем, кто заинтересован в красивой улыбке. Даже если у вас все зубы здоровые, есть сегодня решение, которое можно применить для того, чтобы ваша улыбка была не только здоровой, но и красивой.
1: Движущая сила в мире есть самая, скажем так, энергичная. Это любовь, а самая сильная...
0: Это зубы.
1: Это деньги, да? И вот когда мы говорим о том, что человек хорошо должен выглядеть для того, чтобы иметь работу, иметь деньги, и потом после этого думаю сразу о человеке, который...
0: На эту тему есть целые философские рассуждения в плане зубов, как это вообще помогает в жизни, это не только еда, на самом деле, да.
1: Так что хотите есть, давайте, занимайтесь.
0: Звоните, звездочка 9442, Бангиевы вам помогут.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: А спонсор программы – Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондов скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А эти деньги так нужны. Привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваши пенсионные накопления и ПИЦУИМ, вам помогут специалисты от Центра «Максимум». Наберите звездочка 8507. Причем вы можете получить ваш ПИЦУИМ, когда ваш бывший работодатель обанкротился или закрыл предприятие, или просто не хочет выплачивать и предоставлять информацию. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим, причем в кратчайшие сроки, и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, что у вас есть право на выплаты по БИТОХ СИУДИ, о чем вы можете и не знать. И в этом случае вам также стоит позвонить звездочка 8507. Специалисты от Центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат и дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты от Центра «Максимум» все сделают сами и вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки, не выходя из дома, прямо на ваш счет. Звоните сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум» – ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
0: Реклама.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לך לישון.
2: Реклама. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
0: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей! Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Осенний листопад скидок в Маадана и Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк, 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки, 5,90 за 100 граммов. Красная икра, 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка, 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.

Выбор, друзья, сложная штука, особенно если вариантов «ну море». И у этой песни, которую вы слышите сейчас, сначала была вообще другая героиня. Пол Саймон перебирал то миссис Рузвельт, то миссис Робинсон, а вот режиссер Майк Николс услышал набросок и выбрал имя сразу, и оно идеально подошло его фильму. Только вот самой песни целиком еще не было. На Первом радио продолжается День артиста, посвященный 85-летию невероятного и талантливого Пола Саймона. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как недописанный фрагмент попал в кино, а потом стал одним из самых известных хитов дуэта. Итак, когда Майк Николс только снимал свою культовую комедию «Выпускник» с Дастином Хоффманом в главной роли, он неделями слушал пластинки «Саймон и Гарфанкел» и в какой-то момент наконец понял, что это она, музыка к фильму. Правда, в черновом монтаже на месте трека «Миссис Робинсон» стояла другая песня. Николс спросил парней, а есть ли у вас еще что-нибудь? Пол и Арт переглянулись, отошли в сторонку посоветоваться, потом вернулись и спели ему набросок. Вместо куплета было несколько невнятных слов, а в припеве там вообще были одни «ди-ди-ди» и «на-на-на». Ну, просто слова тогда еще не придумали. Николс тут же попросил поменять первоначальную «Миссис Рузвельт» на «Миссис Робинсон». По его воспоминаниям, все это произошло минут за 6. Чтобы вы понимали, друзья, в фильме звучали только фрагменты песни, а полная версия вышла в 68-м на альбоме «Book Ends» и 3 недели держалась на первом месте американского Billboard Hot 100. Кстати, есть забавный случай, связанный с фильмом. Дело в том, что когда Пол Саймон и Арт Гарфанкел работали над музыкой к фильму «Выпускник», они смотрели уже собранный материал и пели прямо под изображение. В перерывах, понятное дело, выходили покурить. Майк Николс сначала оставался в стороне, но однажды сказал им: «Ребята, я вас раскусил». То есть парень понял, чем они там на перекурах занимаются. А потом, как вспоминал Пол Саймон, они и самого Николса приобщили, извините, к травке. Так что, дорогие друзья, вот эта фраза, а точнее вопрос, что вы там у себя курите, имеет под собой вполне себе реальную основу. Кстати, финальная сцена «Выпускника» родилась почти случайно. Главные герои Бен и Элейн только что сбежали со свадьбы и садятся в автобус. Режиссер Майк Николс просит Дастина Хоффмана и Кэтрин Росс смеяться. Он объясняет, что это нужно сделать как можно скорее, потому что движение перекрыто на несколько кварталов. Их сопровождает море полиции, и переснимать сцену снова и снова просто не получится, нет времени. Актеры пытаются смеяться, но постепенно улыбки как-то гаснут, появляется что-то вроде тревоги. На следующий день Николс смотрит вот этот отснятый материал и понимает, вот эта растерянность вкупе с треком «Миссис Робинсон» именно то, чем и должен закончиться фильм. В 69-м году песня получила 2 Грэмми, в том числе и в категории «Запись года». Она стала первой рок-композицией, удостоенной этой награды. А вот следующая большая песня дуэта начнется совсем не как победный гимн. Сначала голос человека, которому кажется, что свою историю некому рассказывать, а потом звук будет нарастать, пока эту историю не услышат все. Но об этом я расскажу чуточку позже. С вами Первое радио. Не переключайтесь.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центркар Азур».
4: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
10: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
0: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: В ЦАЛе изучили неопознанный объект в небе над страной в минувший шаббат. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Специалисты армии обороны Израиля, изучившие обстоятельства проникновения неопознанного объекта в воздушное пространство Израиля в субботу вечером, установили, что он был безопасным. По итогам углубленного расследования, проведенного ЦАЛем после происшествия, предварительная оценка указывает на то, что, по всей видимости, речь идет об объекте, имеющем характеристики воздушного шара или устройства, удерживающегося над землей за счет горячего воздуха. На данном этапе невозможно с уверенностью установить его происхождение или назначение. Можно утверждать, что речь не идет о дроне или беспилотном летательном аппарате. По всей видимости, это был безобидный предмет, случайно занесенный на территорию Израиля. Объект был обнаружен наблюдательными постами и системами обнаружения ВВС, которые отслеживали его перемещение и координировали действия сил на местности в ходе реагирования на происшествие. Одновременно, как и при любом подобном происшествии, были усилены меры обороны населенных пунктов, в том числе с привлечением подразделений местной обороны, до завершения всех соответствующих проверок. По состоянию на данный момент объект на местности не обнаружен, изменений в указаниях командования тылом нет. В ЦАЛе подчеркивают, что на протяжении всей войны ВВС занимаются обнаружением и перехватом угроз на нескольких фронтах, обеспечивая безопасность граждан и военнослужащих. Разница между дроном и птицей может быть очень незначительной, поэтому никаких рисков не допускается. При обнаружении угрозы немедленно запускается процедура быстрого реагирования вплоть до перехвата цели. ЦАЛ продолжает поиски в этом районе как с воздуха, так и на земле, постоянно проверяя работу систем обнаружения, чтобы совершенствовать возможности распознавания объектов и извлекать уроки из подобных оперативных происшествий. Полиция сообщает об очередном случае стрельбы в арабском секторе. В Умальфахме произошло вооруженное нападение на двух мужчин. По данным агент Давида Адом, один из них получил критические ранения, второй был ранен легко. Крупные силы полиции Умальфахма находятся на месте происшествия. Полицейские приступили к следственным действиям и сбору улик в рамках начатого расследования. Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о новом ударе по торговым судам в Черном море у болгарских берегов. Предыдущий подобный инцидент произошел несколько дней назад и привел к гибели корабля и его экипажа. Первое судно «Челси-3» принадлежит Украине. Его порт приписки – Одесса. Оно ходит под флагом Мальты. По словам политика, примерно в 33 километрах от берега его атаковали 3 беспилотных летательных аппарата. 15 членов экипажа были эвакуированы, одному потребовалась медицинская помощь. Второе судно было атаковано в 31 километре от берега, недалеко от села Крапец. После этого оно затонуло, информации о его экипаже нет. Глава правительства созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Он также проведет консультации с руководством НАТО. Посол России будет вызван в Министерство иностранных дел, где ему заявят о неприемлемости подобных действий. Окружная комиссия по планированию и застройке утвердила проект строительства постоянного здания посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Герцли-Петуах. В рамках проекта будет возведено здание высотой до 15 этажей, в котором, помимо прочего, разместятся резиденция посла и жилье для дипломатического персонала. В настоящее время посольство работает во временных офисах в Тель-Авиве и Герцли, а новое здание станет его постоянной резиденцией. Проект охватывает территорию площадью около 2,5 дунамов на улице Сапир-9 в деловой зоне Герцли-Петуах. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: реклама.
1: Ну что ж, самое время продолжить узнавать о возможностях сети стоматологических клиник. Доктор Бангиева, который в нашем эфире представляет Михаил Ашкеназер. Михаил,
2: мы... И это я. Доброе утро всем.
1: Да, мы говорим об эстетике, да, которую вы предлагаете. И
2: давай,
1: предлагаете по специальным ценам сейчас. И, конечно же, что такое эстетика в стоматологии? Да,
2: ну, и говоря эстетика, мы прежде всего... я не умиляю ни в коем случае достоинство врачей.
1: Так.
2: Но эстетика – это прежде всего работа техника.
1: Да?
2: И это не секрет.
1: Так,
2: да.
1: Почему?
2: А техники у нас... замечательные. Я знаю, что они меня сейчас слышат. У них работает радио
1: в
2: лаборатории.
1: Очень хорошо.
2: Да, и особенно хочу подчеркнуть дизайнеров и техников, которые готовят и проектируют, скажем так, виниры и все, что связано с эстетикой. Ну и, естественно, конечно, окончательная работа наших, как сказать, оман.
1: Да, ну, это скажем, да, можно это... сказать, это дизайнер улыбок. Но это... Оман — это художник, это творец.
2: Ну, творец, да, больше творец. Это, кстати, четкое определение, и это выдается, в Израиле выдается специально Теудат Оман, техникам.
1: Да.
2: Да, после какого-то определенного времени, я там не знаю точно технологию выдачи этих регалий, так скажем.
1: Да, слушай, человеку должна подходить улыбка.
2: Да, поэтому я вот отсюда, из этой студии, лично объявляю благодарность техникам, которые делают ту замечательную, красивую работу и делают это с радостью, делают и людей счастливыми. Эти прекрасные, красивые улыбки, да, благодаря нашим специалистам, нашим техникам и дизайнерам, естественно.
1: Там же учитывается все, и длина, и ширина.
2: Да, прозрачный край,
1: вау.
2: Прозрачность самого винира, насколько он должен быть затенен
1: со
2: ближе
1: вкусом.
2: К десне. Там очень много параметров.
1: Слушай,
2: очень
1: Миш,
2: много
1: а вот я подумала, а бывает ли такое, что, вот, например, человека, он родился, да, и у него всю жизнь была щербинка между зубов. И вот пришло время менять, допустим, улыбку, да, менять зубы. Вы можете оставить ему эту щербинку?
2: Можем, конечно.
1: Или нет такого шаблона одного готового, по которому вы просто это делаете? То есть человек
2: нет,
1: может прийти с запросом.
2: Нет, человек по желанию, конечно.
1: Круто!
2: Да, да.
1: Люди чаще сращивают, чем оставляют ее, я предполагаю.
2: Смотри, давай логически размышлять. Сращивать, убрать щербинку, как ты ее называешь, между зубов, это увеличить размер зубов. То есть сделать из человека, скорее всего, и обычно это так. Иногда даже мы советуем иногда немножко оставить, потому что иначе либо мы должны взять несколько зубов под конструкцию.
1: Да, там же давление.
2: Да, и, нет, ширина.
1: А что?
2: Ширина.
1: Нет, я имею в виду, что если...
2: Получается зайчик. Если только два зуба брать этих, да, то получается широкие длинные зубы. Это некрасиво. Ну, поэтому и она и называется поэтому эстетика, потому что во время консультации потом мы делаем образец.
1: Да.
2: Это называется мокап. До того, что человек принимает решение, он не только на компьютере, но и вживую видит свою улыбку, эти зубы, которые он получает. Ну, я так тебе скажу. Винир, он делается, во-первых, я назову, это называется IMAX, если кто-то интересовался, IMAX, это тоненькая керамика, специальная керамика прессованная, с которой делаются эти коронки, виниры. Это в любом случае коронки, потому что они одеваются на зубы, приблизительно как ногти, то, что делают ногти, только здесь это керамика.
1: Ну и надольше.
2: Да, и имеют буквально 3-4 микрона толщины. То есть, представляешь, насколько это тонкая работа? Да, они просто... доктор немного подтачивает зуб. То есть это просто даже не подточка называется, больше шлифовка.
1: Шлифовка, да.
2: Да, зуба, чтобы можно было произвести, опять термин, адгезивную фиксацию. Адгезивная фиксация — это сращивание. То есть винир практически сращивается со своим зубом. Убрать его, снять его как коронку нельзя. Окей, то есть, то да, есть его нужно только стачивать опять. То есть, если Венеру нужно убрать, его нужно стачивать. Вот, поэтому это очень тонкая работа, и я не постесняюсь этого. Скажу, что Венер — это самая дорогая процедура в стоматологии на сегодняшний день. Ну, не исключая там хирургические какие-то очень серьезные вмешательства. Я имею в виду именно все, что касается коронок эстетики. Самая дорогая коронка — Венер. То есть это вот накладочка, она считается самой дорогой работой.
1: Но вам нужно сохранить здоровый зуб, конечно же, его здоровье, и понятно это. Но сейчас 40% скидка может позволить
2: надо
1: вам.
2: Надо было тебе, да? Надо было, конечно, тебе обязательно. Я только подумал, только бы я не сказал, что на них сейчас 40% скидки.
1: Нет.
2: Да, и это так и есть. Всю эту неделю, все, кто звонят на этой неделе, все, кто записывается на консультацию. Кстати, хочу сказать, у меня тут был вопрос. А если мы записались на консультацию только на следующей неделе или через неделю? Это не важно. Важно, что вы звоните во время нашего наших эфиров.
1: Зарезервируйте себе место, когда вы придете получать свое лечение или консультацию, не имеет значения. Главное сделать это сейчас. Взять и забить себе местечко. По специальным ценам приобрести возможность и свободно легко улыбаться, и целоваться. Я всегда говорю о стоматологии. Да, вот мы в прошлый эфир, в один из прошлых выходов мы говорили о том, что съемные протезы. Я сразу представила себе ситуацию. Вот именно с поцелуем. Даже не со стейком, понимаешь? А именно с поцелуем. Потому что я как представила себе после поцелуя так зубы, да?
2: Если вы хорошо поищете, у нас в интернете, где-то на просторах интернета есть видеоролик Бангиева. Достаточно смешной, что парень встречается с девушкой, и все становится мутным, и только в стакан падает протез. Да, дальше рассказывать не буду. Если интересно, поищите, посмотрите.
1: Звездочка 94-42, номер телефона. Воспользуйтесь им непременно, задавайте вопросы. Конечно же, записывайтесь на консультацию. Она сейчас абсолютно бесплатна. Плюс вы получаете 40% скидки. Дополнительные 5% вы получаете скидки в Бершеве.
2: В филиале Бершева дополнительные 5% скидки.
1: И это, у нас есть еще сертификаты.
2: И, естественно, 10 сертификатов. Первым, вот вы сейчас берете в руки телефон и звоните по номеру звездочки 9442 и сертификат на 500 шекелей.
1: Тоже круто.
2: Без даты.
1: На любое время, на любое имя.
2: На любое имя вы можете получить, придя на консультацию, вы получите свой сертификат стоимостью 500 шекелей. Если вам ничего не нужно, вы можете его отдать или подарить кому угодно, и может воспользоваться любой ваш знакомый, друг, подруга.
1: И на любую процедуру.
2: Или мама, или папа, неважно.
1: Может, ребенок?
2: На любую процедуру, абсолютно.
1: Итак, звездочка 9442, нужный номер телефона. И повторю, города: Ашдот, Ашкелон, Бершева, Бат-Ям, Ришон-Лицион, Холон, Йокнам, Элит. Выбирать вам, в каком из городов заниматься собой и своей улыбкой. Звездочка 9442, звоните.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Максане и Хашмаль.
7: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
0: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка 3 внуков.
17: Дедушка!
0: С 1997 года выступает на израильской сцене.
18: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
0: Влад Зерницкий.
19: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, говорим вновь о возможностях. Это возможности, ну, скажем так, на 40% дешевле устроить себе. Ну, во-первых, конечно же, с улыбкой проходит новая жизнь какая-то, да, что-то новое,
2: да.
1: Конечно. Мы подходим к зеркалу, смотрим на себя, получаем удовольствие от того визуально, да, какие мы. А от этого начинается уже внутреннее состояние и пошло вперед. Были ли такие случаи, когда у ваших пациентов, клиентов, менялись жизни после того, есть
2: кардинально,
1: в практике?
2: Кардинально менялись. Очень многие люди, конечно, поначалу не осознают, что они не только, как бы это правильнее сказать, не только поправляют свое здоровье, тем самым, что восстанавливают вот этот жевательный...
1: Отживание от того, как мы разжевываем пищу, конечно, зависит все наше пищеварение. Там же все идет вниз потом,
2: Естественно. И также возвращаются к нам люди, ведь мы после того, что мы заканчиваем там какие-то большие кейсы, не только большие, но и любой человек, который становится нашим пациентом, в любом случае получает раз в полгода напоминание о том, что ему нужно прийти на осмотр, на гигиеническую чистку, и все остальное это в системе, это работает. Но те люди, которые делали тотальное протезирование, да, то есть меняли полностью свой облик, грубо говоря, естественно, рассказывают очень интересные истории о том, как люди начинают относиться к ним по-другому.
1: Вау.
2: Да, и был парень, он говорит: послушай, я тратил сумасшедшие деньги, любитель всяких побрякушек, часов, там фирменной одежды и все остальное. Он говорит: я когда приходил с новыми часами на работу, то отношение было, знаешь, такое, типа, вау. Но когда я, говорит, пришел с новой улыбкой на работу, просто без остановки весь персонал, все, кто с ним работает, каждый раз делали ему комплименты.
1: Слушай, это другой взгляд, другое отношение.
2: Люди, говорят, со мной стали по-другому разговаривать.
1: Круто.
2: Да, конечно, господа, если вы меняете и делаете зубы влияют. Вообще, тем, кто на самом деле заинтересован и хочет немножко углубиться в тему, пожалуйста, в интернете очень много интересных фактов по этому поводу. Почитайте, посмотрите. Вот, так что вы делаете, не только причиняете, так сказать, здоровье своему организму тем самым, что вы делаете зубы, а еще и своей репутации. Это
1: повышение
2: очень важно.
1: Повышение качества жизни, уровня жизни. У нас есть вопрос. Добрый день. Спросите у гостя насчет курильщиков. Он поймет. Спасибо.
2: Курильщиков. Курильщиков я сам курю. Да. И поэтому сказать вам, что есть какие-то очень сильные противопоказания, нет. Курение вредит вашему здоровью, господа. Это однозначно.
1: И зубам, кстати, вредит.
2: И зубам вредит, да. Но это мы, курильщики, не можем, к сожалению. Знаешь, я читал как-то чью-то статью, я уже не помню, какой-то врач. Он рассказывал, что он, типа, на своих приемах, он советует людям категорично бросить курить. И у него был такой опыт, что он, значит, попытался испугать людей. То есть он провел какое-то там исследование тем, что он пугал людей. Тем, что если вот вы не самое там, я вам, ну, грубо, да, скажем, отрежу ногу.
1: Так.
2: Вы можете потерять ногу. И он говорит: как вы думаете, люди бросали курить? Вот как ты думаешь, бросали люди курить?
1: Мне кажется, Горбатова только могила испортит.
2: Про зубы говорить? А что тогда говорить про зубы? Делайте зубы, курите. Если не хотите курить, бросайте. Я советую, конечно, бросать курить. Но сделав зубы, это, как тебе сказать, натуральные зубы по-другому реагируют, нежели изготовленные в лаборатории коронки. Конечно же, ущерба намного меньше на коронках, чем на своих зубах.
1: Слушай, для того, чтобы продолжить курить, не надо менять полностью все зубы.
2: Человек, который тебя сейчас попросил и сказал, что он поймет, вот, я таки понимаю, и я понимаю, в чем вопрос. Вопрос, да, можно делать, и сильно это не влияет ни на импланты, ни на Мы просим иногда человека день потерпеть после имплантации не курить, но это не из-за того, что там дым или еще что-то, из-за того, что просто можно занести ненужную инфекцию. Вот и все.
1: Есть еще у меня вопрос, да, про людей, которые едят семечки, у них появляются щербинки на зубах, и они почему-то их не исправляют. Хотя это, в принципе, очень легко сделать. Расскажите нам, как вы справляетесь. Я знаю, что вы умеете это делать, у себя делаете это. Да, любим, практикуем, да. Как вы это делаете?
2: Ну, просто если вы...
1: Или откололся зуб, например. Это же можно восстановить все, что уходить с этим.
2: Да, это все делается. Это все легко делается. Это делается хорошими... Хорошие материалы держатся достаточно много. Но если вы будете продолжать крыть семечки, она у вас появится опять.
1: Ну и что? Можно опять пойти сделать?
2: Ну да, да.
1: Слушайте, все восстанавливается. И самое главное...
2: Вы когда покупаете семечки, просто возьмите в расчет, что в год приблизительно добавьте по 3 шекеля на каждую пачку.
1: Все?
2: И все, это будет пломба за 300 шекелей.
1: Итак, звездочка 94-42. Можно исправить все.
2: Так я на этот вопрос еще не отвечал никогда.
1: Ну, отлично, отлично.
2: Понимаешь, звездочка 94-42, и ваша щербинка будет прошлым.
1: Мы опять считаем, мы все считаем, мы делаем это для того, чтобы позволить себе что-то большее. Например, услуги сети стоматологических клиник доктора Бангиева.
2: Услуги сети стоматологических клиник
1: минус
2: доктора Бангиева
1: сейчас.
2: Минус 40%. 24 беспроцентных платежа. Все это у нас в филиалах Ашдод, Ашкелон, Беэршева, Ришон-Лицион, Бат-Ям, Йокнам на севере. Это все вы можете получить в наших филиалах 40% скидки. Беэршева 5% дополнительной скидки. И 24 беспроцентных платежа, не привязанных ни к чему. Ни к индексу, ни к доллару, ни к шекелю. Ну, короче, как-то так.
1: Ну и плюс, конечно же, стоит обратить внимание на то, что консультация бесплатна. Все снимки необходимые для того, чтобы поставить,
2: вся,
1: скажем так, вам диагноз,
2: все,
1: ваших зубов. Все это тоже бесплатно. Все входит в пакет. И вперед, пользуйтесь возможностью. Звездочка 9442.
2: 9442, звоните прямо сейчас, не откладывайте. Ваш звонок фиксируется, даже если вам не ответили, потому что когда мы с тобой выходим в эфир, идет шквал звонков. Не нужно несколько раз звонить. Один звонок достаточно для того, чтобы ваш номер зафиксировался, и мы вам перезвоним в ближайшее время и все вам расскажем.
1: Итак, звездочка 9442. Михаил, до завтра, спасибо.
2: До завтра. Реклама.

0: встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива, 9. Но я...
7: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
4: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Реклама.
12: День артиста на Первом радио.
13: Есть мелодии, которые кажутся такими простыми, будто существовали всегда. Но однажды Пол Саймон уловил в одной старой записи едва заметный образ, и вокруг него выросла песня, которая звучит как обещание того, что в трудную минуту ты не останешься один. Сегодня на Первом радио мы отмечаем 85-летие легендарного Пола Саймона. И сейчас история трека, который он сам сначала считал очень простой и незамысловатой песенкой. Итак, год 1969. Пол Саймон сидел в своей нью-йоркской квартире, перебирал гитару и слушал госпел-группу The Swan Silver Tones. И вот во время звучания старой духовной песни «Oh Mary, Don't You Weep» у него в голове появился образ человека, который готов стать мостом через бурную реку для другого человека. Пол не стал это ни с кем обсуждать, а просто превратил этот образ в песню. Позже он вспоминал, что ее основа сложилась необыкновенно быстро. Первые два куплета заняли у него всего около 2 часов. Чтобы вы понимали, для человека, который обычно очень долго подбирает слова, это было почти чудом. Сначала он сочинил песню на гитаре, но услышал в ней госпельный размах и понял – здесь нужно фортепиано. Для тех, кто не знает, маленький ликбез. Госпел – это духовная христианская музыка, где основные элементы – это мощный вокал и высокая эмоциональность. Но Пол Саймон хотел сохранить песню небольшой, то есть почти камерной. Музыкант Ларри Кнехтель помог выстроить фортепианную партию, а продюсер Рой Хейли и Арт Гарфанкел убеждали Саймона расширить композицию и добавить еще третий куплет. Пол сопротивлялся, но в итоге дописал этот третий куплет прямо в студии, как говорится, на коленке. Там появляется образ серебряной девушки, который, как оказалось, вырос из простой домашней детали. Дело в том, что жена Пола, Пегги, тогда заметила у себя первые седые волосы. Ну, понимаете, да, насколько все взаимосвязано. А дальше трек «Bridge over Troubled Water» постепенно набирает силу. Пол решил, что главную вокальную партию обязательно должен вести Арт, а сам подключился в финале, но его почти не слышно. Правда, когда Арт пел эту песню уже на сцене, Пол сидел в стороне. Он слышал, как зал взрывается аплодисментами и ловил себя на мысли: «Это моя песня, я ее написал». Потом в интервью он скажет, что создал песню, которая стала вершиной дуэта, но сам он будто выпустил ее из рук. Альбом «Bridge over Troubled Water» с одноименным заглавным синглом вышел в 70-м и целых 10 недель держался на первом месте американского альбомного чарта Billboard 200. Год спустя песня получила 5 Грэмми, в том числе за запись и песню года, а сам альбом – награду «Альбом года». Вот эта вершина стала последней студийной главой дуэта Simon & Garfunkel. Вскоре Пол и Арт пойдут каждый своей дорогой снова. Но это уже, друзья, другая история, и я непременно об этом расскажу. С вами Первое радио, никуда не уходите.

0: День артиста на Первом.
1: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
9: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Аллергическая реакция у 10 младенцев в Бейтар-Элите. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В службу скорой помощи «Маген Давид Адом» поступило сообщение о нескольких малышах с легкими симптомами аллергической реакции в яслях в Бейтар-Элите. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь и провели медицинское обследование 10 детей в возрасте до 1 года. Все дети находятся в полном сознании, у них наблюдаются легкие симптомы аллергической реакции. На место также прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента. Генеральный секретарь профсоюза учителей Яфа Бен Давид выступила на организованной медиаконцерном «Идиота Хоронот» конференции «Люди страны» с комментарием относительно взрыва на северной границе, в результате которого погиб 14-летний школьник Яр Веленский. «Мы все разделяем тяжелое горе семьи и желаем скорейшего выздоровления раненым. Ответственность лежит прежде всего на процедуре и тех, кто их устанавливает, то есть на Министерстве просвещения», заявила Бен Давид. Она также прокомментировала падение уровня академических достижений. Это происходит прежде всего там, где не хватает учителей и отсутствует подготовка. Самая большая нехватка в Тель-Авивском и Центральном округах. Мы предупреждали об этом, но Министерство финансов и просвещения не слушали. Там, где работают учителя, которые действительно подготовлены к своей профессии, оценки не упали, заявила Бен Давид. Полиция Петах-Тиквы расследует крайне серьезный инцидент, произошедший в воскресенье. Нескольких малышей заметили на улице неподалеку от детского сада. Трое детей в возрасте примерно 2 лет самостоятельно передвигались по улице на игрушечных машинках. Вскоре после этого поступил звонок от жителя города, который заметил еще 3 малышей. 2 шли пешком, и еще 1 ехал на машинке-каталке. Они успели перейти дорогу и удалиться от садика примерно на 1 километр. По сообщению с местных СМИ, речь идет о яслях и Алдей-Хэмет, расположенных в районе Невеган. По словам матери одного из малышей, она привела ребенка и заметила, что в садике грязный пол. Попросив сотрудниц вымыть пол, она ушла. Через 15 минут ей позвонила владелица садика и сообщила, что ее ребенка не могут найти. Поиски малышей длились менее 30 минут, и благодаря бдительности прохожих их удалось найти и собрать. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обеспечили передачу детей родителям. Одновременно следователи приступили к выяснению обстоятельств происшествия, включая опрос свидетелей, сбор доказательств и использование технических средств. В рамках расследования в понедельник для допроса были задержаны 2 сотрудницы детского сада, а жительницы Петах-Тиквы в возрасте около 40 и 50 лет. По окончании допроса обе были освобождены на ограничительных условиях. Как сообщает информационный портал «Вести», суд отклонил апелляцию гинеколога Гая Роффе, обвиняемого в сексуальных преступлениях, и оставил в силе решение Министерства здравоохранения приостановить его лицензию на 5 лет. В прецедентном решении суд отклонил аргументы врача о привилегии против самообвинения. Роффе утверждал, что он имеет право не предоставлять следствию медицинские записи. Суд постановил, что речь идет о документе, составление и хранение которого требуется согласно закону. Такая запись не является личным материалом, защищенным привилегией. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи подписали новое соглашение о воздушном сообщении между 2 государствами. Как сообщила пресс-служба главы МИДа, подписание документа состоялось накануне в Тиране в рамках официального визита израильского министра и по согласованию с министром транспорта Израиля Мири Регев. Этот договор стал итогом длительных переговоров между транспортными ведомствами 2 стран. Новое соглашение призвано улучшить логистику пассажирских перевозок и способствовать активному развитию туризма. Помимо авиационного договора, стороны подписали расширенное межправительственное соглашение о сотрудничестве. Оно предоставляет правительству Албании возможность напрямую заключать контракты с израильскими компаниями, открывая для бизнеса новые перспективы. За последние 3 года популярность балканского направления среди граждан Израиля значительно возросла. Число туристов, ежегодно посещающих Албанию, увеличилось с 7 тысяч до 100 тысяч человек. Заключенное соглашение позволит увеличить число авиарейсов между государствами и полностью удовлетворить растущий спрос со стороны пассажиров. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, и переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.
2: Здравствуйте, это воспитательница из детского сада вашего ребенка. Здравствуйте. Мы полы вымыли, как вы и просили. Ой, отлично, хорошо. Но есть еще одно. Что именно? Мы не можем найти вашего ребенка.

Софи Лейкс Бекстер со своим первым хитом «Murder on a Dance Floor», убийство на танцплощадке, но убийство не в буквальном смысле. Кто-то кого-то убил взглядом, я так понимаю. Открыл этой композицией сегодняшний выпуск программы PM. 13 октября. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Второй день месяца Хишван в еврейском летоисчислении. Бет Бахишван сегодня. Вторник Йом Шлиши. У Хишвана второй день, у недели третий день, у нас вторая половина и все-таки первое радио, 89.1 FM. PM до 14. Что мы сегодня делаем? Ну, есть одна мысль, которую я... Очень хорошо, что я не забыл по вчерашней подсказке нашего радиослушателя Сержанта. Сейчас я ее запущу в эфир. Такой радио-флешмоб. Кстати, Сержант прислал поздравление нашей радиостанции по случаю четвертьвековой, в общем, 25-й годовщины со дня нашего рождения. Сейчас она будет опубликована на странице программы PM. Я надеюсь, мы и сегодня тоже с вами будем общаться, что у вас есть чем поделиться, что сообщить нам или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Не забывая о наших правилах, 054-20-70-800 для тех, кто, может быть, не запомнил этот номер. Что у нас сегодня? Ровно две недели до выборов в нашей стране, 27 октября. Мы надеемся на ваше участие в выборах, на выполнение своего гражданского долга, который обязанность в чем каждого гражданина нашей страны. Выполнить свой гражданский долг. Что еще? Загадка в следующем часе. Все остальное по ходу дела. PM до 14. Поехали.

0: Я уже хотел запустить сегодня флешмоб по подсказке нашего слушателя, сержанта. Вот в чем он заключается. Я хочу задать вам вопрос, уважаемые радиослушатели. Есть ли какой-то продукт или блюдо, как написал сержант, за который вы готовы продать родину, условно говоря? Самое вкусное для вас что? Вот то, что вы ставите в своем меню персональном на первое место. Ну, это потому, что я позавчера или вчера говорил о шоколаде, как я к нему неровно отношусь, и ради него готов даже пойти на некое нарушение закона, условно говоря. Может быть, у вас есть такое блюдо, не связанное с нарушением закона, но самое любимое ваше блюдо, самое вкусное для вас персонально. Если есть, напишите, пожалуйста. Давайте составим вот такое меню вкусностей радиослушателей программы PM. Напоминаю, два адреса, на которые вы можете отправлять свои сообщения. Facebook, страница программы PM Messenger, раздел, в котором мы отправляем друг другу личные сообщения, или на наш ватсаповский номер 054, сегодня он должен быть вкусным, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Какое у вас самое любимое блюдо или продукт, может быть, не блюдо, которое не надо готовить? Пишите. Поехали дальше.
1: Первое радио.

0: «Жизнь идет, йог спокоен». Группа «Сплин» была в нашем эфире. Я по этому поводу вспоминаю картинку, которую никак не могу забыть, когда-то о ней рассказывал. Она вот просто из этой песни. Когда фотография, на ней изображена два буддийских монаха в своих оранжевых одеждах, сидящих в позе лотоса. Один совсем пожилой, с длинной седой бородой, то есть ему, наверное, лет 80-90, а второй помоложе, лет 60. И вот они сидят, смотрят на нас, на объектив фотокамеры, и который пожилой спрашивает у которого помоложе: «Что ты делаешь?» И второй отвечает: «Я смотрю, как растет дерево». «А, все суетишься?» – отвечает ему пожилой. У нас спонсор этого часа – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Тоже вкусный, между прочим. Там есть все, утверждает «Мантис». Золотистые чебуреки, сочная самса, классические и жареные пельмени, домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные ароматные лагманы душпере, настоящий бахш и плов, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Извините, у кого, может быть, сейчас обидный перерыв, проголодался, а я вот это вот все перечисляю, но что делать? Рекламные обязательства. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Можно приготовить шедевр дома, то есть в виде полуфабрикатов, забрать его с собой и разморозить тогда, когда вам это нужно. Адрес нашего спонсора – Ришон Ле Цион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Перед магазином есть своя бесплатная стоянка, что важно. «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.
0: Давайте посмотрим, что из сообщений у нас пришло к этой минуте сейчас. Так, Слава. Два сообщения. Всем привет. Какая страшная трагедия. У нас, по-моему, без приключений трагедий, к сожалению, вообще ни дня не бывает. Или ни недели. Это он, конечно, пишет о том, что произошло на севере. Когда ребенок уехал на Тиюль-Шнати, так называемый, и родители получили сообщение, что он погиб. «Какая страшная трагедия», — пишет Слава, соболезная родным и близким погибшего подростка. «Неужели перед экскурсией учеников не инструктируют о том, что запрещено брать в руки, пинать ногами не разорвавшиеся боеснаряды? Я помню, когда мы, репатрианты, репатриировались лет 30 назад, категорически нельзя было трогать неизвестные предметы от холодильников, стиральных машин до детских рюкзаков. А что сейчас? Грустно». Слава, ну смотрите, подросткам запрещай, не запрещай, что они будут выполнять 100% запрета, на то они и подростки. Но не уследили, конечно же. Это же не валялось на дороге, наверное, этот... бомбочка маленькая, где-то в стороне была. И в результате трагедия. Во втором сообщении Слава написал вот что: «Блюдо – котлеты с пюре, приготовленные исключительно мной, а моя жена продаст родину за плов, приготовленный опять же мною. Всем приятного аппетита». То есть вы там главной подготовки в семье, так я понимаю, Слава. Окей. Кромак написал: «Есть много личных вкусняшек, но за правильно поджаренные и правильные макарошки запросто продать». Он не пишет что, но, наверное, все что угодно. «Ну а жареная капусточка – наше все», – добавляет Кромок. Жареная капусточка, обратите внимание. «Вяленая рыбка», – пишет нам Валентин. «Тарань. Никакая икра не затмит мне ее вкус. Обожаю». Так, это были фейсбучные сообщения. Я пробую перейти в WhatsApp. Вы знаете что? Перешел. Мне удалось. Здесь Виктор Зугин. Прислал два голосовых сообщения. Давайте послушаем.
2: День, конечно, недобрый. Жалко ребят, которые подорвались на боеприпасе. Честно говоря, это я вспомнил свой возраст. 10-12 лет, когда мы по степям вокруг Аджимушкайских каменоломнях наяривали на велосипедах. И как с приколом еще не разорвавшиеся крылатки приносили воинскую часть. Там пограничники, пацаны были в шоке. Ну, это типешистры, что сделать. Жалко, конечно, детей раненые погибли.
0: Второе сообщение от него.
2: Хотелось, конечно, ответить этому, который там русню матюкал культурным тоном. Ладно, бог тебе судья, кто там русский, не русский уже достал. Кто ты, укроп или суперукроп. Дыши спокойно. Всегда помним Одессу, всегда 2 мая, Дом профсоюзов. Всегда помним крымский Беркут, антимайдан. В Корсуне, который убивали. Так что мы такие люди, постепенно все равно придем к победе.
0: Потом он отвечает на мой вопрос нашего флешмоба, прислав фотографии. Для меня Вити Керченского суперделикатес мидии, на иврите мулем. Ну, смотрите, я не спрашивал о суперделикатесе, я спрашивал самое вкусное для вас блюдо. Мидии, мидии, нормально, все хорошо. Только, уважаемый Зугин, вы опять, как и в абсолютном большинстве ваших посланий, грустите и нагоняете грусть на наших радиослушателей. Попробуйте вырваться из этих рамок, которые вы сами на себя наложили. Вот о чем-то плохом, отрицательном, грустном, наезды. Но не может быть, что в жизни вы такой человек. Никогда не поверю. Игорь из Германии. Здравствуйте, Павел. По всей видимости, пришло время Саудовской Аравии заказывать модерную противоракетную систему Израиля. Дальше терпеть им невозможно. Игорь, если вы слышите наш эфир, оставим в покое, что Саудовская Аравия должна заказывать у Израиля, они сами решат. А как насчет вашего любимого блюда? Там, в Германии, не хотите нам написать? Фаршированная рыба, дядя Ян, подпись. Неплохо, дядя Ян. Голубцы и жульен, викинг. Так, господа, записывайте, пожалуйста, все названия, записывайте. Я вчера, например, ел устриц. Знаете, сколько мы заплатили втроем за 24 устрицы? Вот как вы думаете? За 24 устрицы сколько мы заплатили? Нет, не 1000 шекелей. 96. Ира, Павел, вы иногда не часто ставите эту композицию «Волна». Господи, как же она меня раздражает. А насчет блюда нужно подумать. Павел, вы эту картинку раз 5 уже озвучивали. Какую эту картинку я озвучивал? А, про буддийских монахов. Ну, песня была такая, йог спокоен. Ира, а что бы вам не написать сообщение после того, как вы подумали бы про свое любимое блюдо и уже сразу бы написали? Ну, надо подумать. Ну, надеюсь, что мы получим от вас сообщение. Пилигрим написал: «Добрый день. Помню, когда я был студентом Средней Азии, и рядом была чебуречная. Эти чебуреки шкварчат, из них вытекает такой вкусный сок, и ты их кушаешь, а на шашлык нам денег не хватало. Чебуреки – это самое вкусное». Пилигрим. То есть это из молодости еще пришло, да, и осталось. Самое вкусное – чебуреки. «Добрый день, Павел Михайлович. Ну так, чтобы одно блюдо сказать, трудно. Но для меня это шуба и борщ с пампушками и чесноком». Виталий Криворужский. «Добрый день. Самый любимый – это борщ украинский. Я его готовлю очень вкусно, еще только Мишка на севере. Всем отличного настроения, Яночка». Я так понимаю, что Мишка на севере – это конфеты шоколадные, правильно? «Кстати, я когда-то на своей Facebook-странице делал опрос самых вкусных супов. Помните, я вам рассказывал? Борщ оказался там на первом месте с большим преимуществом перед всеми остальными. Вот так вот».
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти»,
3: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
3: диджей Рубин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Реклама.
5: 14 октября. Гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
6: Все ясно, надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Только в «Центр Кар».
13: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
14: «Центр Кар Азур».
13: Дыры Хашива 9.
9: Фонтана, фонтана, фонтана.
10: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
15: Осенний листопад скидок в «Мааданой Мане». Колбаса домашняя и докторская «ГОСТ» 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом «Ирина» 29,90. Торт «Рыжий» 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
3: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
16: Папа!
3: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
17: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
3: Игорь Рубин.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио.

Майк Перри и Шай Мартин, «The Ocean», так называется эта песня. Еще сообщения. Их есть у меня, конечно же. Ну, продукты, еда – это вкусная тема. Всегда откликается радиослушатель на нее. Читаю сообщения. Напомню, господа, задал я вам вопрос. Какой ваш самый вкусный или продукт готовый, или блюдо? Вот самое-самое в вашем персональном меню на первом месте. Читаю сообщение. Шалом, самый авторитетный ведущий на Первом радио. На этот Новый год я буду в Америке. Жалко, что я не могу попасть в Хилтон в городе Эйлат с Первым радио. Там бы я объявил обидчивому ведущему 101-го километра, что нельзя блокировать людей в WhatsApp, если их мировоззрение расходится с вашим. Кстати, будете ли вы вести корпоратив на новогодней вечеринке? Заклинатель Кураги. Маленькое дополнение. Отель уже подгулявший, но с бесплатным элитным алкоголем. Вы это не заметите. А как насчет того, чтобы ответить на мой вопрос по поводу вкусности вашей, заклинатель Кураги? Не, не реагируете? Вы нам просто Америку. Я понимаю, что вы в преддверии, в предчувствии путешествия, но вы уже довольно много раз нам писали, что вы собираетесь в Америку. Где-то в районе Рождества, я так понял уже, да? Салам пополам, пьем и всем. Я охотник из Афулы. Сегодня у меня на обед глупцы. Сам готовлю. Здесь написано «глупцы». Ну, наверное, имел голубцы, но глупцов тоже можно пожирать, чтобы их меньше стало в мире, в общем-то, согласен. Я на работе работаю, на трех работах у меня нет выбора. Нет выбора, значит, работайте. Батька Махно. Добрый день, Павел Михайлович, уважаемый радиослушатель. Хочу поздравить всех болельщиков клуба «Макаби Хайфа» с вчерашней победой 1-4 против «Апоэл Иерусалим» на легендарном стадионе «Тедди». Я так и знал, что вы не обойдете эту тему, зная, что вы болельщик «Макаби Хайфа». 4-1, это серьезно. Несмотря на то, что руководством клуба и большинством ультрас было принято решение не посещать стадион «Тедди» по известным причинам. Я рок, оле, батька Махно. Ну и напрасно. Мне кажется, не посещая стадион, вы наказываете свою собственную команду. Но не вы, а те, кто не посещает. Лишаете поддержки собственную команду. Что такое? Моя супруга замечательно готовит, пишет Кромак. Из-за ее центрально-украинским борщом и туземный народ в очереди стоит. Но правильные макарошки и капусточку могу сглотать до тех пор, пока не станет дурно. Сейчас главное, чтобы иранская разведка не слышала зажаренную рыбу, причем любую, готов продать родину. Сержант, это он, видимо, по поводу Игоря, который ему покоя не дает из Германии, который волнуется за то, что будет с нашей страной. Сержант, за любую жареную рыбу проголосовал у нас. Так, это были фейсбучные сообщения. Я тут перекинул себя в WhatsApp. Обожаю шашлыки.

манты, чебуреки, пельмени, зая. Она в слове манты выделила букву А. То есть манты надо. Никогда не слышал такого ударения. Всегда манты было. Ну, в любом случае. Добрый день, Павел Михайлович. По поводу воспитателей в садике, это полная халатность и полностью ответственность на воспитателя. У меня бывшая жена, она уже 35 лет работает в садике. Еще такого ни разу не было. Первый раз слышит. Эдуард Иерусалим. Мое любимое блюдо – это грибной суп в хлебе и булке. У меня очень много любимых блюд, которые я сам могу приготовить. Грибной суп в хлебе в булке. Ну, смотрите. У меня была ситуация, когда ребенок ушел из садика, а воспитатели не знали, где он. Бывают, к сожалению, такие вещи. Я понимаю, что родители это ставят в шок, в транс, и можно представить себе их ситуацию, но в абсолютное большинство таких ситуаций хорошо заканчивается. То есть ребенка находят. Как и здесь. Поэтому я счел возможным пошутить на эту тему. Норвежские крабы. С уважением, Борис. И часто вы их едите, Борис, норвежские крабы. Доброе утро. Оливье. Леонид. Всем здравствуйте. От Юки. Редко пишу, но есть причина. Заняты руки. Слушайте, у вас получились стихи. Или у меня. Скажите, пожалуйста, не получили приглашение на выборы голосования? Где брать или куда звонить? Спасибо огромное. Продам. Тут не написано что, но я так полагаю, все что угодно. За раков. Да? Тут написано за раки. Значит, уважаемая Юки, есть номер телефона. Я сегодня только помогал одному из коллег. У него член семьи не получил вот эту открытку предвыборную, где голосовать. Помогал зайти, наберите в интернете номер, по которому надо определить твое место голосования. Посылайте туда смс на этот номер. Вам приходит ответ. Сначала просят прислать номер Теудадзеут. Отсылайте номер Теудадзеут. Потом день рождения. Причем день рождения, день, месяц и год рождения через дробь написанную в определенном формате. Там указано. Допустим, там, я знаю, 15/10/2026. Отправляете. Тут же получаете ответ. Адрес вашего места, где вы голосуете, и номер избирательного участка. Попробуйте и не тяните время. Уже поздно. Ну, не поздно, но уже много времени прошло. Давайте вперед, Юки. Обязательно мне сообщите, сделали вы это или нет, потому что я буду волноваться, что вы не сможете проголосовать. Найдите номер телефона. Я тоже его, конечно, могу найти. Есть еще кто-то, кому нужен такой номер телефона? Я тогда поищу сейчас во время песни, найду. Тем более, что у нас сейчас будет премьера от Rolling Stones. Таранька Херсонская. Просто улет. 4 года уже не ел. Путин козел. Кабланы за шкелона. Не понял, какая связь между Херсонской таранькой. А, ну Херсон, может быть, поэтому на Путина наезд. Михаил. Гомель, Беларусь. Это подпись. Жареная картошка или картофель фри с сосисками. Ешь. Добрый день, участвую. Самая вкусная сушеная корюшка дальневосточная. И папоротник. Тоже наш дальневосточный. Юлия. Его что, едят? Папоротник дальневосточный? Ой, все время узнаешь что-то новое. Добрый день, Павел Михайлович. Мое любимое блюдо – белорусские колдуны. Ирина. Это что такое? Что за колдуны такие? Я никогда не пробовала устриц. Нужно исправить этот момент. Подскажите, где такие цены, Валентина? Не могу, Валентина. Поищите. Есть реклама. Конечно, картоха жареная. Для меня нет ничего вкуснее Андрея Фула. Добрый день, Павел. Жареная картошка кругляшками на сковороде. Аленка. Вай-вай-вай. Группа Rolling Stones из своего последнего альбома, который назывался Foreign Tongues, по-моему, да, выпустил еще один сингл Mr. Charm. Так называется песня. В видео на эту композицию присутствует шведский актер Александр Скарсгард. Он играл во многих известных фильмах. Лицо его наверняка вам знакомо. Но мы не о нем, мы о песне. Rolling Stones. Mr. Charm.

0: Песня из последнего альбома Rolling Stones, «Мистер Чарльз». Слушайте, я должен поблагодарить магазины «Мадана и Мания», сеть магазинов. Они нас тут решили вкусно поздравить с нашим днем рождения. А попросили объявить вам, что у них сейчас осенний листопад в виде снижения цен на многие продукты. На ваш выбор 60 продуктов, на которые вас удивят. Например, тигровые креветки с головой на гриль, на сковороду или для праздничного ужина 49,90 вместо 64,90. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. Необычные вкусы для красивой мясной тарелки. 9,90 за 100 граммов вместо 19,90. Это несколько примеров. В сети магазинов «Мадана и Мания» у них новый филиал в Ашкелоне, Меркас Кирьят Академия Эликоин 21. Там в честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мясоколбасных изделий. Скидки дублируются. «Мадана и Мания» приглашают вас посетить один из 27 филиалов магазинов этой сети. Там вкусно.
1: Реклама.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят Моцкин, улица Кадишус, 11.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадишус, 11.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадишус, 11.
1: Реклама.
9: Первое радио.

Оушиана, I can't stop thinking about you. Так, еще сообщение. Здравствуйте, Павел. Все легко и просто. Жареная картошка с глазуньей. Обожают и дети, и взрослые. И, конечно же, со сладким чаем. Ну, жалко, что вы не подписались. У нас надо подписываться. Приятного аппетита. Добрый день. Я умею готовить практически все. 40 лет жизни в Узбекистане, разнообразие кухонь народов СССР повлияли благотворно. Выбор сделать сложно. Наверное, это будут манты, причем на второй день прижаренные на сковородке. Есть в них своя вкусовая прелесть. Виктор Печатник. Ой, я представляю, съели не все манты, на следующий день их на сковородочку поджарили так, чтобы они немножко стали коричневыми. Павел, здравствуйте. В моей семье очень любят плов. Всегда готовлю, когда вместе собираемся. Подруги жены говорят, что родину продадут за плов, и их угощаем. Всем хорошего дня. Михаил Одашарон. Слушайте, сколько родину нашу раз мы продавали, а? Вообще, она постоянно из рук в руки переходит. Сибирские пельмени для меня лично. Димитриус. Конечно же, приготовленные своими руками. В деревне. Зимним вечерком. Это сложновато вообще-то здесь, в Израиле, в деревне, зимним вечерком. Сибирские пельмени. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Ем все, что готовит жена, не потому что я боюсь, а потому что очень вкусно. А самое любимое с детства – яичница с вареной колбасой. Вкуснятина. Всем хорошего дня. Добрый день. Тот, кто знает, что такое колтычки, тот меня поймет. Со смайликом написала Мила. Дополнение. Свежие сваренные камчатские крабы. Мила. Господи. В Израиле камчатские крабы. Я не знаю, что такое колтычки. Ой, сколько вещей, которые я не знаю. Добрый день, Павел. У нас НЛО летает по стране. Что же происходит в наших небесах? Неужели всем наплевать? Хотят нас предупредить или готовится инопланетная атака? Господи, помилуй, Мантини. Это тоже какая-то новость для меня, что по стране летает НЛО. Кто-нибудь видел, господа? Пришлите фотографию, пожалуйста. Корюшка, а не корюшка. И да, именно вид дальневосточного папоротника едят. Больше никакой, Юлия. Ну, Юлия, я понимаю, что корюшка или в Питере, по-моему, называют ее, или на Дальнем Востоке. Мы, люди средней полосы, так сказать, для нас она корюшка или там... Корюшка, конечно, корюшка. Ну как? Вот тут один... Выходец, я бы сказал, выходка из Питера, говорит, ну как можно? Конечно, корешка. Здравствуйте, ПМ и все. Любимые голубцы из виноградных листьев и плацинды с квашеной капустой. С уважением, Влад. И плацинды, я не знаю, что такое. Да что сегодня? Какой-то день открытий для меня. Привет. Да, папоротник едят. Вкус, как у грибов. Для меня камчатский краб – лучшее и вкуснейшее блюдо. Наталья – дальневосточница. Ну, вам хорошо, тем, кто приехал с Дальнего Востока. Вы пробовали камчатского краба. А нам что делать? Белорусские колдуны – это драники в середине с фаршем. У вас на радио много белорусов, они вам расскажут. Ирина, белорусов много, а драников мало у нас на радио. Где драники с фаршем? Белорусы, черт побери. Палмих, ваша тема с любимым блюдом поставила меня в гастрономический тупик, потому что все мои блюда любимые готовит жена Оля, и выбрать среди них совершенно невозможно. Целую ее ручки и благодарю. Таки да, я должен написать таки да, что вы таки написали дипломатический пост, чтобы не входить в контакт с супругой. Я это отмечаю. Завершаем час музыкально.

меня видит уже немощный. Ждете шоу, где уже я вовсе не нужна. Я нужна, но боитесь вы признаться в том, что без силы вы моей совсем не то, не то, не то. Кто был никем, но стал вдруг всем, как 7,8, 47. А все чего-то ждут и улыбаются уже.

0: Это, конечно, Алла Пугачева, которая уже ничего не хочет, правда, давно она об этом написала. Надеюсь, что не все желания у нее пропали. Я в конце часа напомню, что наш спонсор магазина «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» говорит, что многие блюда, которые вы перечисляете, есть у них в продаже. И манты есть, и чебуреки есть, и самса есть, и жареные классические пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, и супы, и пирожки. Каждый четверг и пятницу там бараньи ребрышки с овощами. В общем, Ришон Лицион, улица Ицхак Бен Цви, 23, это промзона Рамат Элиегу. Есть рядом бесплатная стоянка, господа. Что важно, фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Они наш спонсор. Говорят, что полное меню можно найти в социальных сетях. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Сделано вручную и приготовлено с душой. Переходим во второй час эфира.
1: Реклама. Мантис, Мантис. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
2: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Аллергия в яслях в Бетар-Элите оказалась пищевым отравлением. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. После предварительных проверок в яслях в Бетар-Элите, где у 10 малышей появились симптомы аллергии, полиция и пожарная служба исключили версии об утечке газа или отравлении химическими веществами. По завершении замеров, проведенных пожарными, было исключено наличие опасных веществ на территории учреждения. После опроса свидетелей возникло подозрение, что аллергическая реакция была вызвана употреблением пищевых продуктов. Медики оказали помощь 8 малышам в возрасте до года, а 3 из них были доставлены в больницу. Их состояние не внушает опасений. На данном этапе образовательное учреждение закрыто. По распоряжению полиции информация о произошедшем передана в Министерство здравоохранения. Полиция начала расследование. По данным информационного портала «Вести», семьи заложников и пострадавшие в резне 7 октября распространили открытое письмо премьер-министру Бениамину Нетаньяху с призывом обнародовать полные протоколы, оригинальные записи и журналы регистрации в таком виде, как они были задокументированы перед атакой Хамаса и в часы нападения. «Мы не согласимся, чтобы правда была похоронена, осталась запертой в сейфе, скрыта, искажена и заменена версией, предназначенной для обслуживания тех, чья ответственность находится под проверкой», заявили около 40 подписавших письмо, в том числе ЙОЭ. Эвет Лившиц, Эйнаф Цингаукер, Мишель Илуз и Вики и Иуда Коэн. «Мы требуем от вас немедленно дать указание об открытии сейфов в канцелярии главы правительства и передаче материалов на проверку военной цензуре для их раскрытия в соответствии с законом». В оппозиции опасаются, что президент Израиля Ицхак Герцог готовит почву для создания правительства национального единства при участии премьер-министра Бениамина Нетаньяху и главы партии Яшар Гади Айзенкота. По мнению депутатов от оппозиционных партий, Герцог будет инициировать такой шаг в случае, если выборы не дадут однозначного ответа на вопрос, кто одержал на них победу. Как сообщает КАН, президент Герцог, беседовав в последние дни с депутатами от различных партий, просил их сделать общественную дискуссию менее острой. Герцог заявил также, что сделает все от него зависящее для того, чтобы не было необходимости в повторных выборах. Для этого есть много разнообразных инструментов, сказал глава государства в беседах с приближенными. В политической системе отмечают, что еще одним инструментом в распоряжении президента является возможность предоставить помилование Нетаньяху, чтобы стимулировать его уход из политической жизни. В президентской канцелярии опровергают утверждение о том, что Герцог готовит создание правительства национального единства. По словам официальных источников в окружении президента, он не беседовал на эту тему ни с одним кандидатом и ни с одним депутатом. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Алати в интервью Bloomberg заявил о готовности оказать Саудовской Аравии любую помощь в борьбе с хуситами. «Если нас попросят, мы поможем всем, чем можем, без ограничений», — сказал политик. Министр уточнил, что речь идет и о военной помощи. Он отметил, что ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе влияет и на положение в Суэцком канале, который является для Египта главным источником поступления иностранной валюты. Отметим, что руководство Турции и Пакистана, государств, подписавших с Саудовской Аравией соглашение о коллективной обороне, на данный момент не демонстрирует настолько четкую готовность оказать помощь королевству, ограничиваясь заявлениями о помощи в защите. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после атаки беспилотников на корабли у берегов Болгарии в Черном море НАТО продолжит корректировать свое военное присутствие на восточном фланге по мере необходимости. Известный израильский общественный деятель, политолог, публицист и блогер Григорий Тамар скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. В период войны «Железные мечи» он много выступал с аналитикой по поводу происходящего как военный эксперт, так как являлся капитаном запаса ЦААЛа и медиком. Тамар также входил в число организаторов ежегодного рыцарского фестиваля, проводил экскурсии, вел популярный видеоканал, у которого были 175 тысяч подписчиков, писал книги и публицистику. Время и место похорон на текущий момент опубликовано не было. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, на Голландских высотах 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

Главная песня группы «Берлин», «Берлин», «Take my breath away», открыла сегодняшний второй выпуск, вторую половину программы PM. Приветствую всех наших слушателей на первом радио 89.1 FM. 13 октября, уважаемые радиослушатели, вторник, Йом Шлиши. Вторая половина дня, время 10 минут 14. Мы идем дальше по сегодняшнему дню вместе с вами, надеюсь, и эфиру. Я напомню слушателям второго часа, что в первом часе мы тут затеяли такой флешмоб кулинарный. И я задал вопрос, поинтересовался, полюбопытствовал тем, какое ваше любимое блюдо или продукт. Ну, например, если мое шоколад, это же не блюдо, это продукт, который вы любите больше всего. Если есть такое, напишите, пожалуйста. Вот нам только что Такида в конце прошлого часа дипломатично написал, что у него все блюда, которые готовит жена, любимые, чтобы не входить в конфликт. Но я все-таки обращаюсь к тем, кто может выбрать одно блюдо. Ну или один продукт какой-то, который продается в магазине. Ваш любимый. Естественно, чтобы не конфликтовать с близким. Если есть такое, и можете написать, то, пожалуйста, или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте сообщение, только не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я читаю сообщения, они не кончаются. Читаю, они не кончаются в WhatsApp. Что такое? Ну, это хорошо. Буду дальше читать. Так, что у нас здесь? Надо отмотать на туда, куда... Вот. Добрый день, Павел. А мне нравятся запеченные крылышки в самурае. С уважением, Алла. Слушайте, меня все время ставят какой-то... Что такое в самурае? Который ниндзя, что ли? Вы это имеете в виду? А вы пишете кодами какими-то, шифровками, Алла? Запеченные крылышки в самурае. Окей. Ну, запеченные крылышки, это же класс. Селедка под шубой. Украинский холодец. Его даже показали в сериале «Ганнибал», Алекс написал. Ватрушка с малиной. И вообще, имею слабость, люблю домашнюю выпечку, Елена. Елена, спасибо за откровение, что написали о своих слабостях. Здравствуйте, Павел Михайлович. Мамины драники. Я бы душу дьяволу отдал только за один кусочек. Друзья, берегите матерей. Так, дальше. Ну, если ты настаиваешь, то для моей жены самое любимое блюдо – это картошка по-фински в моем исполнении. А я люблю вообще вкусно поесть, поэтому какого-то одного блюда, суперблюда нет. Кстати, рецепт картошки можно найти в WhatsApp, первое радио. От некто-никто за 9 февраля 2024 года. Автор прислал фотографию этой самой картошки, наверное, да, по-фински. Но не подписался. Ну как же так? Здравствуйте, Павел. Все легко и просто. Жареная картошка с глазуньей. А, это я ж читал. А, просто вы забыли подпись прислать. Мила Кирьятгат написала это. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Мила из Кирьятгата. Мишка на севере – это торт. Очень вкусно. Яночка, были же такие конфеты еще, Мишка на севере. И торт такой есть. Вау, что-то все время новое узнаю. Да ладно, что так все всполошились? Ну, потерялось несколько детей из детского сада, подумаешь. Ведь, как говорил великий Карлсон, да пустяки, дело-то житейское. Тут снаряд взорвался, там пилота-исламиста прошляпили. Подумаешь, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Расслабьтесь, пацаны, но если не ерничать, то пока не будет смертной казни за преступную халатность, ничего не изменится. Всем здоровья, антиарсават. Ну, я так понимаю, что это у него такой сарказм по поводу того, что все так всполошились. Но дать бы волю таким людям, как антиарсават, у нас бы расстреляли давно половину страны. Он у нас решительный человек. В своих сообщениях на радио. Я, наверное, продал бы родину за кусочек прохладной, спелой и сочной мерзачуйской дыни с теплой узбекской лепешкой, но в Израиле такой дыни не найти. Всем добра, Олег. Люблю настоящий бакинскую долму. Яков. Я так понимаю, что многие привезли вкусы оттуда, из той жизни, и до сих пор их хранят, так сказать. Свои предпочтения кулинарные. Максим. Больше всего люблю советский оливье. Это с докторской колбасой, с куриной ножкой из духовки с засоленными грибами. Вот такой я советский человек. Вот он подтверждает.
только что сказанное мной. Кстати, белорусские колдуны – это литовские жемайчу блинай. Так что это еще вопрос, как правильно называется. Два смайлика добавляет Максим. Привет из Элата от Макса. Для меня блюдо номер один – это настоящий борщ украинский. Сразу подаю в детстве... Сразу подаю... падаю, наверное, в детство. Плюс черный хлебушек и сметана. Макс из Элата нам передает привет. Большинство узбекских блюд люблю, а плацинды – это беляши, так как называют на Украине. Только начинка не обязательно мясо. Продают их и с творогом, картошкой, овощами. Василиса. Слушайте, ну это какие-то открытия. Как могут беляши с творогом? Что это такое? Это же какой-то нонсенс. Беляши с творогом. Как такое может быть? Ну, я... Не то чтобы я какой-то специалист кулинарный, иногда делаются какие-то открытия мной тоже. Плацинды – это молдавские традиционные лепешки. Папа Мотя. Нам только что написали, что это что-то белорусско-литовское, не? Добрый день. Корейские блюда. Кахе и кядя. Чародей колбасных дел. Кахе и кядя. Если бы я еще знал, что это такое. Павел Михайлович, по поводу драников на Первом радио. Обращайтесь к Екатерине Александровне. Говорят, что у нее есть секретный рецепт. Виталий Криворожский. Уважаемые радиослушатели, в программе PM объявляется 10-минутная пауза. Потом вернусь. Пойду к Екатерине Александровне. Добрый день всем. Мы, казахи, бывали на Дальнем Востоке, во Владивостоке. И, конечно, меня встречали этими вкуснейшими крабами. А блюдо мое любимое – манты. Вне конкуренции. Если места нет в животе, уже то ем их лежа. Вот так я их люблю. Всем мира и добра, Ксюша. Представьте Ксюшу, которая уже все. Она уже наелась до стольки, что упала на пол. И все равно... И говорит, ну еще 2-3 манты я съем, пожалуй. Здравствуйте, Павел и все слушатели Первого радио. Мое любимое блюдо – это цепелины и блины жемайчу. Сам готовил цепелины из натертой картошки и мяса. С уважением, Женя Ашкелон. Кушал жареную картошку на побережье Балтийского моря в Польше. Очень вкусно. С уважением, Женя Ашкелон. Вопрос, а что вкуснее, блюдо покупное или приготовить самому? Подписи на этот раз нет. Вчера он подписывался, Эдуард. Значит, уважаемый Эдуард, к вашему сведению, в программе PM вопросы здесь задаю я. А вы ответы. Добрый день, Павел и слушатели. Самое вкусное блюдо зависит от того, где находишься в данный момент. Например, пару недель назад в Риге наслаждались солянкой и свиными ребрышками на огне. Извините за некошерность. Также разными видами рыб. По дороге в Минск купили у бабушки у дороги ведро лисичек и домашнюю картоху-бульбу. Пожарили вечером на съемной квартире. Казалось, что вкуснее ничего в жизни нет. В Литве ели цепелины. Цепелины зачем-то в скобках написал Ригас Балс. Обалдеть! Так что так. Ригас Балс. Всем привет. Вношу ясность. Плацинды – это молдавское блюдо, лепешки с творогом, солью, зеленым луком и укропом. Очень вкусно. Мальвина. Добрый день, Павел и радиослушатели. Я очень люблю голубцы. Жаркое из первых блюд – борщ и щавель, а из сладкого – белорусский зефир в шоколаде, бобруйской фабрики – красный пищевик, а также конфеты «Мишка косолапый». Всем хорошего дня, с уважением, Галина. То есть выбрать одно что-то вы не смогли. Скажите, а фабрика в Белоруссии, в Бобруйске, до сих пор называется «Красный пищевик»? Цвет не поменяли еще? «Красный пищевик». Класс. Павел, неужели это правда по поводу смерти Григория Тамар? Такой крепкий, жизнерадостный мужчина, честный и добрый, не хочется верить, написала Аленка. Ну, конечно, правда, Аленка, что мы будем выдумывать, что ли? Про такие вещи не шутят, и, к сожалению, такое бывает. Вот так раз, был человек вчера, сегодня бам, его нет. Я написал уже по этому поводу, что жизнь непредсказуема, и иногда смерть непредсказуема, к сожалению. Папа Андрей, всем привет. Попробовал один раз в Брюгге шоколад в маленьком магазине фабрики. Все остальное кажется невкусным. Вы мне будете рассказывать про бельгийский шоколад. Вы мне будете рассказывать про бельгийский шоколад в маленьком магазине, изготовленный вручную.
Мэйр Банай поет про то, что скоро должно к нам уже прийти по-настоящему. «Гэшем» так называется его песня.

0: Meyer Banay Geshem. Позывные загадки прозвучали в нашем эфире. Кстати, напоминаю, господа, если вы собираетесь поучаствовать в нашем радио-флешмобе по поводу вашего любимого блюда, то, пожалуйста, сделайте это в ближайшие, ну, максимум 10 минут, не позже, потому что потом я могу не успеть прочитать ваши сообщения, так как их много. А хотелось бы, раз уж вы откликнулись на мою просьбу, откликнитесь, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире. Вот заклинатель Кураги написал: «Уважаемый Тараторкин, первое мое послание вы прочли без уважения. А покушать я люблю русский борщ и домашние русские пельмешки. Биби петух гамбургский». Заклинатель Кураги. Я прочитал без уважения, потому что я знал, что вы втором назовете меня Тараторкиным. Я это предвидел. Сейчас загадка. Скажите, пожалуйста, уважаемые дамы и господа, как мощная фугасная бомба весом в несколько тонн, который можно снести несколько кварталов городских, перекочевала в кино? Скажите мне, пожалуйста, позвони по телефону, пожалуйста, 07-52-891. 07-52-891. Пока вы думаете, господа, напомню, что завтра, 14 октября, наш день рождения, у нас праздничный эфир. И наша телестудия и радиостудия будет в разных городах в разное время. Утром Мада Наймания в Ришине на Альталена 3 с 9 до 10. Потом переедет в Груберфарм в Аждоде на Жаботинский 45 с 11 до 12. С 13 до 14 в Елисеевском Батьяме на Барлан 18. С 15 до 16 в Махсанэй Хашмаль в Холоне в промзоне комплекса Мивны. И вечером с 5 до 6 Мада Наймания в Ришине Альталена 3. Там будут включаться, показывать, рассказывать и поздравлять, я надеюсь, нас тоже. 07-52-891. Мой вопрос по поводу того, как мощнейшая фугасная бомба весом несколько тонн перекочевала в кино. Скажите мне, пожалуйста. Я пока читаю ваше сообщение. У нас есть радиослушатель в Фейсбуке, который занимается исключительно тем, что шлет сюда в Фейсбуке на странице программы линки на новые песни. Ничего больше другого он не пишет. Зачем? Напишите что-нибудь от себя вместо линков, уважаемые радиослушатели. Так, Батька Махно. Батька Махно, что-то вы как-то разогнались. Вы и про футбол написали в WhatsApp, а тут еще несколько сообщений в Фейсбуке. Значит, не более двух сообщений и в Фейсбуке, и в WhatsApp вместе взятые, уважаемый Батька Махно. Самое вкусное блюдо, он написал, шварма в Тель-Авиве, в ресторане Рошаир. Хозяева болельщики Макаби Тель-Авив. Как вы можете у Макаби Тель-Авив болельщиков есть шварму? Вы же Макаби Хайфа. Алло, что за предательство? На старой автобусной станции, особенно после победы моего любимого клуба. Потом он написал, плацинды — это традиционные молдавские, румынские, южноукраинские круглые или квадратные плоские лепешки с начинкой. Их обжаривают на сковороде или запекают в духовке. Это вкуснейшее блюдо. Если у вас в студии есть молдаване, они вам расскажут. Если нет, спросите Швидлера. Да у нас кого только нет вообще в коллективе. Не знаю, Павел, с чего вы вдруг связали мое первое сообщение с сообщением Игоря из Германии. Я его даже не слышал. А о чем оно? Просто переживаю, что иранская разведка сейчас услышит, за какие продукты наши слушатели готовы продать родину и попытается с ними связаться. Будьте бдительны. А плацинда — это молдавская лепешка с разными начинками, сержант. Ну, я решил, что связать вас с Игорем, потому что вы на него периодически реагировали. Он там опять, он как бы смотрит издалека на нашу ситуацию, говорит, что теперь Израиль будет продавать Саудовской Аравии там противоракетный комплекс. Я решил, что вы, написав, чтобы иранская разведка не слышала, как раз это имели в виду. Значит, ошибся. У нас есть звонок пока. Алдин, алло.
1: Алло.
0: На вас вся надежда, потому что звонок пока один. Как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Олег.
0: Олег, слушаем вас, Олег.
1: Я предполагаю, что это словосочетание блокбастер.
0: И?
1: Для бомбы, для кинематографа, для фильмов.
0: Олег, вы оправдали возложенное на вас доверие. Эта фугасная бомба называлась тогда блокбастер, которым они, видимо, бомбили немецкие города. А теперь блокбастер — это кино со многомиллионным бюджетом, с суперзвездами, собирающие большие кассы. Оно называется блокбастером. Раньше изначально назывались, по-моему, бродвейские мюзиклы блокбастерами, а теперь это перешло в мир кино, конечно же. Олег, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Дети стали забывать британских альтернативщиков. Я хочу послушать группу Radiohead.
0: Так.
1: А композицию Paranoid Android. Как раз
0: Paranoid Android, Radiohead, чтобы не забывали эту группу, считаете вы. Окей, после рекламы она будет в нашем эфире. Вам спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, бай-бай.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш УС, 11.
6: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш УС, 11.
9: Лэптопы по самым низким.

0: ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
1: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
5: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
4: Владимир Савостов.
3: Первому радио 25 лет.
6: Первое радио. Всегда с тобой.
7: Выполняем заявку нашего радиослушателя Олега. Radiohead. Paranoid Android.

0: Radiohead Paranoid Android. Заявка. Песня длинная, 6,5 минут. Целиком мы полностью прослушать не сможем. Нет времени. У нас много сообщений. Так. Валентин, я пока в Фейсбуке. Ну, вы меня рассмешили. В Беларуси все красное. Улицы Советские, площади названы именами красных вурдалаков. Везде стоят Ленины и Дзержинские и флаг советский. Нет, я знаю, я был в Минске, видел, что там все советское осталось, но думаю, уже такой явно красный пищевик уже могли бы переименовать. Видимо, нет. Знали, что, видимо, вернется все это. Добрый день. Пыталась вспомнить любимое блюдо. Нет его, как такового. Люблю вкусно поесть, кайфую даже от хорошо приготовленных брокколи. Я сладкоежка, ни дня без шоколада и выпечки. Пытаюсь ограничить, но сладости побеждают. Орехи всякие очень люблю, написала нам Инна. Перехожу в WhatsApp. Смеш. Жареная капуста с кетчупом и белорусские драники. Сергей, добрый день. Ну, это тяжелый выбор. И пельмени, и макароны по-флотски. Когда бы ни предложили, я всегда их готов есть, написал Сергей. Самурай — это такая печка. Ниндзя — тоже печка, только другая. А, это разные печки? Есть и самурай, есть и ниндзя? Вау! Сколько нового я сегодня узнаю. Штирлиц, доброе утро, уважаемый Павел. Будете ли вы завтра в Аждоде? У меня есть для вас подарок. Нет, я буду в студии завтра. В Ришон-ле-Ционе. Супруга Лора делает бабин борщ. Так называют наши внуки. Для нас всех это лучшее. С уважением, Илья. Вареники с вишней. Владимир. Привет всем. Мне нравятся котлеты по-киевски. На первое... А, он даже написал коклета. Специально букву К выделил. На первое, а на второе пирог с маком. Всем хорошего дня. Дон Толедо. Здравствуйте, ПМ. Интересно, пиво – это продукт или блюдо? Если блюдо, то это любимейшее. Если продукт, то крошка на пиве – вкуснейшее летнее блюдо всем мира. Дмитрий, слушайте, ну, по-моему, крошка, пиво портится от крошки. Его надо пить в чистом виде. Но о вкусах спорить мы не будем. Мне кажется, пиво – это не продукт и не блюдо. Это все-таки напиток какой-то. Плацинда с творогом, с брынзой, вкусная чорба – это молдавская еда. В скобках ГРУ. ГРУ – это что, подпись? Не знаю. В русском языке правильно оба варианта ударения «манты» и «манты». Предпочтительное «манты», написал Лев. Ну как, не подписался? Никто. А, это я не разобрался. У вас просто так написано первое, в WhatsApp первое радио. Вот «никто», «никто». Это я запутался. Все, претензии снимаются. Ник. Просто, когда такой ник, надо разъяснять, что это именно псевдоним, а не что-то другое. Ник-то. Никто. Правда это... Павел, правда, что умер Григорий Тамара? Если что, знаете, скажите с уважением, сионист. Его супруга сообщила о его смерти. Да, Григорий Тамар скончался. Популярный видеоблогер, военный, рыцарь, известный человек. Он скончался. Ну... Про такую смерть, по-моему, 54 года говорят, что преждевременно скончался, к сожалению. Голосовое сообщение прислал нам кто-то. Давайте-ка мы послушаем это голосовое сообщение. Где оно? Где оно? Вот оно. Слушаем.
1: Кедя – это собачатина. Так что имейте в виду. Ахе делают из рыбы, тоже из собаки делают и из мяса делают, из ребрышек.
0: Это нам разъяснение про корейские блюда кто-то прислал? Лопух, ну здравствуй, Паша, у тебя постоянно сложный вопрос. У меня полно любимых блюд, которые невозможно поставить на одну чашу. Это все равно, что спросить у фанатов Motorhead и, допустим, Iron Maiden, кем ты готов пожертвовать. Лопух. Второе сообщение. Неужели Григорий Тамар нас оставил? Я же буквально утром смотрел его видос. Или это другой Тамар? Лопух. По-моему, Григорий Тамар у нас есть из известных людей только один. Это он самый. А я не спросил, чем вы собираетесь пожертвовать. Я спросил, какое у вас самое вкусное блюдо. Жертвы совершенно приносить не надо. Деда Боря, зачем вы думаете? Картошечка в мундире, масло с запахом, нерафинированное, лучок и жирная селедочка. И обязательно, я думал, неужели вы не напишете холодная водочка? Нет, вы поставили правильную точку, Борис, в этом блюде, в этом комплекте классическом. Рита Роза, доброго дня всем. Я люблю чебуреки и вообще все мясные и рыбные блюда. Здравствуйте всем. Еду за рулем автобуса, водитель автобуса я. Вы рассказываете все про вкусную еду, я захлебываюсь собственной слюной. Точка. Но тоже есть вкусное блюдо, манты с начинкой. Это одно сообщение за два, Алекс. Да почему за два? Оно не такое уж большое. Алекс, держитесь крепко за руль автобуса. у вас ответственная работа, у вас там за спиной пассажиры. Лео Наждоцкий, мое самое блюдо, самое любимое блюдо – грибной крем-суп. И, конечно, кибинай. Кибинай. День добрый, Павел. Чтобы мозг не сдох от философии, чтобы не закипел казан, к возвышенной теории добавь котлетку и 100 грамм в стакан. С уважением, Даниил У. Вот и такое тоже сообщение пришло сегодня. Сейчас реклама.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. В пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти».
2: Певица Лана Би.
3: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
2: Диджей Ругин.
3: Композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Я знаю пару.
3: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте verotour.com.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин. Улица Кадиш-Уз, 11.
4: Реклама.
12: Первое радио.

0: Беллини со своей известной и, наверное, еще не забытой композицией «Самба ди Жанейро». Давайте я вам напомню про сеть магазинов «Мадонна и Мания». У них осенний листопад скидок. Они заодно и нас решили поздравить с днем рождения, и я считаю, что это правильное совершенно решение. Но они сообщают нашим слушателям о том, что у них сейчас удивительные скидки на 60 видов продуктов, цены на которые вас удивят. Примеры, которые мне тут написали: тигровые креветки с головой на гриль, на сковороду или для праздничного ужина 49,90 вместо 64,90. Пельмени с курицей «Мама Мэри», когда хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного, 29,90 за килограмм вместо 49,90. Ванильное мороженое «Экскрим» из глазури, из дубайского шоколада. Я как наш слушатель, водитель автобуса, у меня тоже трудно тут вот все это читать. Значит, с глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов, которое стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. Это только часть примеров, часть предложений. Акции только до конца этой недели. «Мадонна и Мания». У них новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия Эликоин 21 напротив Академического колледжа. Там в честь открытия скидка 20%. Причем скидки дублируются, господа. В общем, «Мадонна и Мания» приглашают посетить один из 27 филиалов сети и начать праздновать, вкусно праздновать вместе с ними. И с нами тоже. «Мадонна и Мания», спасибо им за поздравления. Так, продолжаем.
1: Реклама.
0: Мне надо прочитать оставшиеся сообщения, которые пришли сегодня в эфир. Успеть прочитать. Так. Добрый день, ПМ и слушатели. Ну, что сказать. Вообще вкуснейшее блюдо – бишбармак. Но как-то работал в одной семье, там так готовили, что не знаю, как не лопнул. Сколько бы ни съел, а хочется еще. Пару часов после обеда отлеживаться приходилось. Смайлик написал Юра. Хинкали и семечки. Подпись «С». Ну и, во всяком случае, после этих двух слов стоит только одна буква «С». Слушая предпочтения наших слушателей, я пришла к выводу, что как минимум половине потенциальных предателей чужды кулинарные изыски. Борщ, жареная картошка, яичница, голубцы, оливье – это у меня дома ежедневные блюда. Как можно за них родину продавать, Валентина? Валентина, мне кажется, о вкусах не спорят. Вот мне кажется, о вкусах не спорят. Антиарсават, как-то месье Маргулян, один радиослушатель, задал следующий вопрос: какой спиртной напиток вы предпочитаете? И месье Маргулян ответил, что гораздо важнее не что пьешь, а с кем. И тут я согласен. И если это перефразировать на сегодняшний флешмоб, то я скажу, что есть много разных вкусных вещей,

0: Это, несомненно, приятно, когда стол ломится от яств. Но мне важнее хорошая компания, а еда для меня вещь второстепенная, пусть и приятная. Всем здоровья, самый решительный радиослушатель в мире. Уважаемый решительный радиослушатель, что, у вас никогда не бывает ситуации, когда вы едите один в одиночестве, только в компании, не смогли выбрать одно любимое блюдо? Ну, не смогли. Дан Лю прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Всем умным, которые не хотят идти голосовать. Чтобы вы знали, вы все равно идете голосовать. Ваш голос дадут тем партиям, которые не проходят электоральный барьер. То есть это будет или арабская партия, или какая-то другая партия. Но все равно вы идете голосовать. Так что, если вам дали возможность голосовать, то идите и голосуйте. За что хотите и как хотите. Но, не голосуя, вы отдаете свой голос той партии, которая не пройдет электоральный барьер. Всем удачи. Дан Лю.
0: Уважаемый Дан Лю, голосуй, не голосуй. Но иногда можно отвлечься и покушать вкусненько. Не думали на эту тему? У нас она сегодня главная в программе PM. А вы все про голосование, голосование. Голосовое сообщение еще от кого-то. Слушаем.
2: Алло, здравствуйте. Дайте, пожалуйста, номер телефона, по которому можно заказать Новый год в Элате. Еще не понимаю, почему меня заблокировали на другом телефоне. Я вроде бы ничего такого не писала и не говорила. Может быть, разблокируете, чтобы я могла хотя бы голосовать в пятницу, какая песня прозвучит в конце.
0: Слушайте, я не знаю, причем вы же не сказали, какой другой телефон. Если вы ничего не говорили, не писали, то кто же вас, за что же вас блокировать-то, извините меня. Сейчас найдем номер телефона, он где-то... О, я надеюсь, вы, во-первых, не представились, как я понимаю, но номер телефона я вам скажу, несмотря на это. Для тех, кто интересуется поездкой в Элат. 03-544-34-43. 03-544-34-43. Вика, добрый день. Павел, вчера, когда я вам пожелала всегда наслаждаться и есть шоколад, я имела в виду, конечно же, здоровье. Думаю, что в Израиле, кто любит шоколад, всегда могут купить шоколад. Это не роскошь для каждого человека. Счастье, Павел, что мы можем купить все, что нам нравится, видеть все, что красиво в этом мире, путешествовать и так далее. Главное, чтобы было здоровье, остальное все можно купить. Вот это и есть счастье. Мы уже привыкли ко всему доступному и не понимаем, что это счастье, когда можно все купить и все красиво видеть. Недавно приехала из Грузии, всегда напробовалась, не знаю, что люблю больше всего. Всего напробовалась. Не откажусь, то, что ела в Ташкенте. Все знают, как у нас все вкусно и сладко. Дыни одни, что стоят, фрукты и т.д. Все знают, что Ташкент город хлебный, как говорится. Люблю фрукты, борщ зеленый, из листьев виноградных, голубцы, окрошку и так далее. Вика. Самое лучшее еврейское блюдо – это фаршированная рыба гефилте фиш. Хорошо бы услышать о ней песню на первом радио. «Узник гетто Хаим». А что, о ней есть песня? Я просто не знаю пока. А, голосовое еще одно.
3: Здравствуйте, Павел. Хочу выразить самые глубокие соболезнования семье Григория Тамара. Жалко. Хороший был человек. Самые искренние соболезнования семье и отцу Григория Тамара.
0: Я ждал, что человек представится в конце сообщения, к сожалению, нет. Как истинный кавказец, я предпочитаю хороший большой стейк, прожаренный в тандыре. Это у нас называется шапалах, а рядом с ним хороший тандырный хлеб с зеленью, помидорами и огурцами. С уважением, бакинец. Если так, то второе мое сообщение. Я не дописал, что манты с начинкой из тыквы очень вкусно и полезно. Алекс, пишу исключительно на конечных остановках в дороге или по дороге. Нам запрещено брать телефон в руки. Он водитель автобуса. Запрещено, не берите. Не надо нарушать правила. Окей. Это они. Кто-то прислал фотографию. Чародей колбасных дел, каких-то блюд, корейских блюд. Ну, фотографии, что мне, как мне их показать слушателям? Павел Михайлович, когда вы начинали читать сообщения, нам позвонили, моя супруга расстроилась, не узнала мое любимое блюдо. Почти, пожалуйста, повторите, если это возможно. Конечно, спасибо, Дмитрий. Мы в машине, сидит, материт того, кто позвонил. Уважаемая супруга Дмитрия, он написал, что интересно, пиво – это продукт или блюдо? Если блюдо, то любимейшее – это продукт. Окрошка на пиве – вкуснейшее летнее блюдо. То есть я понимаю, Дмитрий намекает, что для того, чтобы готовить его любимое блюдо, вам надо просто регулярно покупать ему пиво. И все будет нормально. Люблю шашлык в лесной тиши. Люблю, когда в духовке утка. Люблю еду от всей души, а также сердце и желудка. Написал кто-то, не представившись. Кто-то мне пишет еще сообщение. Вика про фаршированную рыбу. Ну, ребята, ну не в 13:57, извините, конечно. Все на этом. Всем приятного аппетита. Спасибо, что откликнулись и писали. Хорошего продолжения дня. Бай-бай.

0: Реклама. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
0: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: После трагедии на севере командование тыла расширяет информационную кампанию о боеприпасах. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После взрыва кассетного суббоеприпаса, найденного школьником во время ежегодной экскурсии на севере Израиля, командование тыла усиливает разъяснительную работу об опасности неразорвавшихся боеприпасов. Планируется проведение информационной кампании и распространение инструкций по всем каналам командования тыла в сотрудничестве с местными властями и с особым акцентом на максимально широкий охват населения. Напомню, трагедия произошла вчера днем в районе смотровой площадки МИЦПЭ ПР неподалеку от кибуца Ифтах. Ученики религиозной средней школы ОРТ «Маалот», учащиеся 7-9 классов, вместе с преподавателями отправились в ежегодный поход по тропе Израиля. Взрыв прогремел в первый день экскурсии. Погиб Яир Элазар Веленский, ученик 9 класса, житель Маалот Таршихи. По предварительной версии расследования, один из школьников заметил в лесу рядом с обозначенной тропой небольшой металлический предмет. Он поднял его и положил в рюкзак. Как сообщает Н-12, школьники продолжили поход и незадолго до возвращения к автобусам остановились на отдых. Тогда и произошел взрыв. 11 членов экипажа числятся пропавшими без вести в Черном море после того, как судно было потоплено в результате атаки дрона у побережья Болгарии. Болгарские власти воздержались от прямых обвинений в адрес России, но премьер-министр Румен Радев заявил, что удар служит российским интересам. Из Москвы не поступало немедленных комментариев по поводу инцидента в Черном море. Украина и Европейский Союз осудили атаки. «Черное море превратилось в еще один фронт эскалации войны России против Украины», написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Те, кто планировал и осуществлял удары, должны быть привлечены к ответственности. Каир намерен обеспечить Саудовской Аравии поддержку в борьбе с хуситами, если от Рияда поступит соответствующий запрос, заявил сегодня глава египетского МИДа Бадр Абдель Ата. О чем бы нас ни попросило королевство, мы, безусловно, отреагируем. Мы безоговорочно предоставим ему поддержку любого рода, заявил он в интервью агентству Bloomberg. Также он добавил, что Египет поддерживает тесные связи с Пакистаном и Турцией, странами-участницами Мекканского оборонительного соглашения наряду с Саудовской Аравией. Глава МИДа отметил, что Каир всерьез рассматривает возможность присоединиться к этому пакту. Глава компании «Натива Исраэль» Ниссим Перец резко раскритиковал действия государства в области инфраструктурных проектов. По его оценке, проект метро в Гуждане растянется минимум на 20 лет. На конференции «Люди страны», организованной медиаконцерном «Идиот Охранот», он сказал: «Мы хороши в планировании и понимании потребностей, но в реализации мы примерно как страна третьего мира. Если бы к прокладке метро привлекли частный сектор, мы бы увидели результаты», отметил он. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34.

0: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». У микрофона Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях адвокат, юридический комментатор, человек, получивший зарезервированное 16-е место в списке Ликуда на выборах Кнессет 26-го созыва, Давид Петер. Человек, ну, сегодня это восходящая звезда Ликуда. Не побоюсь этого слова. Господин Петер, здравствуйте.
2: Шалом, тода раба, самех лиот по.
3: Здравствуйте, спасибо большое, я очень рад был здесь.
1: Было бы хорошо, если бы вы были рады и после эфира. Хорошо. Давид, вы родились в Венгрии, ну и в полтора года ваши родители, когда вам было полтора года, репатриировались в Израиль. Скажите, вам нравилась модель, выстроенная в Венгрии Орбаном?
3: Я думаю, что есть какое-то недопонимание в диалоге Запада в связи с деятельностью Орбана. В этой связи я скажу так, если мы, как евреи, относились бы к этому событию, я скажу так, Венгрия была в Европе самая безопасная для евреев страна. Во-первых, следует сказать ему спасибо за это. Он остановил проникновение мусульман в Венгрию и выражал мнение, противоречащее Брюсселю во многих вопросах. И поэтому, скорее всего, и американская демократическая администрация в то время противилась Орбану. Речь идет об очень важном союзнике как евреев, так и государства Израиль.
1: Хорошо. Вы знаете, вот мой научный руководитель в университете, я думаю, ваш тоже, когда вы учились, всегда мне говорил, перед тем, как начать разговор, необходимо определиться с терминами, иначе диалог невозможен. Мы наверняка с вами будем много говорить, левые, правые. И я бы хотел задать вам один личный вопрос. Вот смотрите, я много лет назад, лет 5 назад, записал, например, ролик «14 нет палестинскому государству». Всегда выступал за расширение поселенческого проекта, за свободную экономику. Сейчас не поменял своих взглядов, но воспринял реформу Левина как попытку переворота и публично заявил, что все это закончится катастрофой. К сожалению, я был прав. Так вот, на ваш взгляд, я левый или правый? Потому что сегодня меня считают леваком, капланистом, хотя я капланист. Я выходил на Каплан. Давайте определимся.
3: Прежде всего, лично я очень возражаю против вот этих самых ярлыков. Это манипулятивное средство приводить в действие большие группы людей лентяями. Поэтому для того, чтобы сказать, что я понимаю, что я думаю, попытки вас переубедить, и если я не переубежу, то мы возьмем просто интеллектуальный спор. Если мы возьмем юридическую реформу, в этой связи следует сказать, как в связи с тем, что я родился в коммунистической стране, есть критическая важность политическим правам в основном и классическом понятии. И неважно, я и вы, согласны ли мы по каким-то вопросам, где-то да, где-то нет, в зависимости от вопроса, могли бы влиять на политику страны, и не кто-либо другой, как если бы это была какая-то комиссия или какой-то комитет, совет, или это какие-то мудрецы, раввины, генералы или судьи, которые должны были решать вместо нас. Поэтому сегодня это сердцевина вот этого спора, конфликта вокруг вокруг этого вопроса. Тот, кто решает вопросы, не мы, а кто-то другой, носящий судейские мантии.
1: Но все-таки я хочу понять, что для вас левые, что для вас правые?
3: Смотря каком, какая тема разбирается. Если мы говорим об экономике, я себя определяю как человек, верующий в правую, скажем так, в сторону. Я верю в свободный рынок, и я считаю, что, если нет оправдания, реального оправдания вмешательству правительства, государства в экономику, это мешает развитию, мешает деловой инициативе. Okay. Это что касается экономики.
1: Хочу про экономику сразу вот спросить. А вот вы понимаете, что партия Ликуд сегодня во многом, депутаты от Ликуда, зависимы от крупных профсоюзов. Все профсоюзы на самом деле входят в Ликуд. И поэтому Ликуд, говоря о том, что она либеральная с точки зрения экономики партия, не может проводить реформы, потому что внутри ее находятся крупные профсоюзы. Вы отдаете себе в этом отчет?
3: Мы сейчас находимся в средстве массовой информации, но я постараюсь говорить правду и говорить откровенно. Да, конечно, везде, в любой партии и в Ликуде тоже есть влияние тех или иных людей, обладателей тех или иных взглядов экономических, отличающихся от меня. Это есть везде. И это происходит и на Западе. Я говорил только что, что я не люблю ярлыки. Я пришел рассказать о том, во что я верю. И это те ценности, которые преобладают в Ликуде. Ликуд руководствуется учением Жаботинского, в отличие от социалистического другой стороны. Сегодня самая серьезная сила в Ликуде – это, конечно, Бенямин Нетаньяу, его идеология, его подход – это, конечно, свободная экономика, это правый подход к экономике. А если мы сегодня говорим о политике и об оборонной сфере, по окончании трех лет, в течение трех последних лет, мы видим критическую, громадную разницу между правыми и левыми, когда Нетаньяу на всех перекрестках не сдается и не поддается никакому совершенно невероятному давлению. Он сохранил свободу действий армии, оперативных действий, освободил всех заложников, что многие считали, что это совершенно невозможно. И сегодня, что касается того же Ливана, мы уже давно за Литани. Мы наносим удары, серьезнейшие удары по Хизбалле под дипломатическим прикрытием. Соглашение с Ливаном – это огромное достижение. И еще одна фраза. Сирийская армия в течение 72 часов фактически была уничтожена. На всех таких вот значимых перекрестках левые говорили остановиться и сдаться, а правые говорят как раз наоборот, не поддаваться давлению и продолжать свою политику даже особенно на самых вот этих жизненно важных перекрестках.
1: Окей, я просто напомню, шестидневная война, война судного дня. И, кстати, разбомбили сирийский реактор во время Ольмерта. Ну, тогда как бы Ликуд не был у власти, и все как-то работало. Ну, хорошо, у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Вот смотрите, я действительно воспринял 4 января 23 года, когда Ярив Левин выступал, как попытку государственного переворота. Это моя точка зрения. И многие люди это восприняли. Я встречал на Каплан огромное количество самых разных людей. Скажите, надо было ломать общество через колено? Или все-таки надо было находить общие точки соприкосновения? Надо было доводить до вот этого народного противостояния? Или все-таки надо было создать комиссию, которая бы решала важные вопросы?
4: להקים איזושהי ועדה שהייתה צריכה לדון בשאלות כאלה.
2: כן, אני חושב שיש פה בשאלה קצת האשמת קורבן.
3: Я вижу, что я чувствую, что здесь в этом вопросе заложена какая-то вина со стороны жертвы. Мы все помним, что там было, мы не страдаем склерозом. Мы очень хорошо все помним. Сегодня то, что привело общество к такому разрыву, в том числе конфликту внутри семей, это угрозы разложению армии, отказничестве, вот это вот неподчинение глав силовых структур. Мы все не хотим этого.
1: Кто этого начал?
3: Вот именно, вот именно, в этом же и вопрос. То, что здесь произошло, Яриф Левин сказал следующее. Я собираюсь предложить Кнессету законопроекты. Все нормально, можно голосовать и против. Но в тот момент, с одной стороны, одна из сторон привела в действие неконвенциональные методы борьбы, и в конце концов это привело к тому, что большинство своих позиций правительство отступило. Но сегодня обвинять правительство, которое хотело продвигать какую-то законотворческую деятельность, что из-за этого произошел такой конфликт в обществе, это неверно. Мой вывод из всего этого происшествия — это очень-очень опасно взять легитимное политическое разногласие, и это легитимно, можно это взять и обсуждать, можно это обсуждать в Кнессете и вне Кнессета, но угрожать расколом общества и разложением армии — это катастрофа.
1: Скажите, если люди, половина народа, чувствовали, что демократия под угрозой, что либеральной демократии уже нет, есть демократия электоральная. Я знаю, я понимаю, вы прекрасно понимаете разницу между электоральной демократией и либеральной демократией. Они чувствуют, что страна меняется. Они чувствуют, что правительство идет не в ту сторону. И их не слышат. Вы помните, даже Галан говорил, дайте им что-нибудь, сказал он Яриву Левину. Он сказал, ничего я не дам. Никого не слышат. Пол народа их не слышит. Что делать?
2: Прежде всего,
3: что касается фактической основы, что то, что в сердцевине мировоззрения правого лагеря, он как раз прислушивался к этому и приостановил большую часть этих вещей. Я хочу обсудить те вот опасения, которые вы сейчас выразили. Я полностью, абсолютно откровенно сейчас с вами говорю, и я сейчас считаю, что позади этих страхов вот это все воспламенило эту самую панику в обществе. Я помню, Рам Бен Барак дал интервью по телевидению и заявлял, что принудят всех ходить с покрытой головой. Это просто абсурд, такого никогда не будет. И установили на перекрестках огромные плакаты о том, что якобы всех будут заставлять накладывать тфилин. Это абсолютный абсурд. Есть другая сторона вопроса. Есть люди, которые говорят так, мы опасаемся такой ситуации, когда есть правящая коалиция с превосходством, с религиозным превосходством, и мы этого опасаемся. Я рос в Хайфе на Адаре, там очень много русскоговорящих людей. Мы говорили уже, где, из какого дома я вышел и вырос. Это семья, рекватрившаяся из Венгрии, из коммунистической власти. У нас там, где мы жили, были и ортодоксы. И мне знакома эта напряженность очень хорошо. Люди хотят быть уверены, что их образ жизни не будет разрушен, что он будет сохранен. И я их поддерживаю. Я не собираюсь вмешиваться не в чужую жизнь. Я либерал, классический либерал. И, например, то самое происшествие с кошерным кафе в Иерусалиме. Пожалуйста, ты можешь проводить демонстрацию, но не мешай людям там проводить время. Здесь произвели манипуляцию перед обществом и как бы продемонстрировали ту связь, которой на самом деле нет.
1: Окей, многие люди ее не увидели, ну что делать? Скажите, вот на ваш взгляд, все-таки такие важные вопросы должны решаться какой-то согласительной комиссией? Или все-таки на 64 мы делаем все, что хотим, а то, что вы не хотите, нам наплевать? Еще раз. Знаете, когда общество, я, когда жил в Израиле, не услышали, и я ходил тоже на демонстрации, когда выходили из Газы, тогда тоже половину общества не услышали, и это тоже было больно.
2: אני הייתי בין המפגינים באותו בהתנתקות, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. אני רוצה לומר...
3: Я хочу сказать следующее. Я считаю, что вы затрагиваете очень-очень важные вопросы. Нужно говорить со всеми. Я готов говорить из желания, с положительного желания, даже с людьми, которые ни при каком, ни при каких обстоятельствах за меня голосовать не будут. Но, с другой стороны, любой народный избранник должен обслуживать все общество, служить всему обществу. Но прийти и заранее говорить о том, что политическая коалиция, которая представляет большинство при демократии, обусловить это каким-то вето какой-то комиссии, это ошибка, которая в конце концов может привести к хаосу, потому что вы даете мотивацию каким-то группам меньшинств сдвигать и преодолевать вот эти вот демократические результаты. Гипотетически, предположим, есть широкое правительство национального единства, и есть какая-то представители меньшинства, которые находятся вне коалиции, и которые ставят, так сказать, ультиматум, что без нашего согласия мы будем поддерживать отказничество и так далее. Я считаю, что это неверно, и таким образом демократия не работает.
1: Ну что ж, друзья мои, Дэвид Петер, адвокат, юридический комментатор, ну и будущий депутат Кнессета от партии Ликуд, в этом я, в общем, не сомневаюсь, в нашем эфире. После небольшой рекламы мы продолжим.
0: Программа «Вопрос ребром».
5: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и пенсиим, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
6: Реклама.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: 14 октября. Гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Реклама.
0: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Лёва, Лев, Лев, анахну акшав бе шидур. Лёв, слиха. Да, Лёва, анахну бе шидур. Ну что ж, это очень-очень сложный, так сказать, да, момент. Давид Питер, адвокат, юридический комментатор, 16 место в списке Ликуда. Да, надо собраться. Итак, давайте, вот вы наверняка читали много книг. Мы как бы меняем тему. И книги по истории наверняка читали. Вы человек очень образованный, это видно. И в книгах по истории я проверил все войны, известные за 200 последних лет. Это честно, проверил. И не было ни одного случая, когда лидер какой-то страны четко не имел информации о том, что готовится на эту страну нападение. И я вот слышу премьер-министра и понимаю, что мы имели 7 октября, если судя по его словам, первый случай в истории за последние 200 лет, не знаю, как было раньше, что когда человек ни о чем не знал. Вас это не удивляет?
2: אני חייב להגיד, אני קצת תמה על השאלה.
3: Я должен сказать, меня несколько удивляет этот вопрос. Даже все военные теории, которые изучают на офицерских курсах, никогда не говорят, что линия защиты никогда не будет прорвана. Любая неожиданная атака врага, если вы возьмете Пелл-Харбор или какие-то другие случаи, или атаки Наполеона, всегда были неожиданными. Это военные факты. То, что было известно, что Хамас является врагом. И, к сожалению, что все в оборонной системе нашей были те или иные элементы, которые несколько перепутали, запутались, ошиблись. И они считали, что самое главное — это тишина, и что любое какая-то уступка или воздерживание от реакции — это база для переговоров. И практически все, за исключением одной сотрудницы, что случилось с Синуаром, был ее вопрос. Но в отличие от нее, большинству людей понятно, что хотел Синуар.
1: Ямин задает вопросы, почему они стреляют. Ну ладно, это другая история. В 6:27 утра. Ну ладно, несколько цитат, с вашего позволения, которые вы знаете, но я напомню. Ответственность за безопасность государства Израиль лежит на том капитане, которому она доверена, на премьер-министре. Премьер-министр несет активную личную ответственность за национальную безопасность. Роль министра обороны и силовиков здесь вторична. Одна цитата. Если у понятия ответственность вообще есть хоть какой-то смысл, то премьер-министр тоже обязан уйти. Жизнь нации — это не личный маршрут выживания одного премьер-министра. Что изменилось сегодня? Очень верные слова, очень правильные слова. Почему эти слова неприменимы вот к сегодняшнему дню? Объясните, пожалуйста.
2: Я
3: никогда не говорю, что нельзя применять это. Я стараюсь говорить откровенно, и я продолжу, так и продолжу. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху ответственен. Точка. Где это, в чем выражается эта ответственность и где она должна выражаться, мы видим конкретно на следующий день после резни, когда премьер-министр сказал, что он изменит облик Ближнего Востока, и он сделал совершенно невероятное везде, куда вы не посмотрите. В свое время, когда я служил в армии обороны Израиля, уже тогда Хизбалла стала силой, которая заставила замолчать нашу оборонную систему своей силой сдерживания, при том, что при этом наши оборонные структуры тысячу раз думали и воздерживались от любой реакции против Хизбаллы, потому что считали, что это подожжет весь Ближний Восток. Ближний Восток. И это все, это то же самое относилось и к Сирии, Ирану и так далее. Поэтому вы задали вопрос об ответственности. В глубоком своем смысле отвечать, нести ответственность в такой трудной части, не убегать от ответственности, а удержать и защитить страну и привести ее к совершенно другому стратегическому состоянию, которого с момента основания страны еще не было.
1: Как вы думаете, если бы премьер-министром был, например, Нафтали Беннет, вы бы тоже так говорили, что он должен остаться у власти и привести страну к другому состоянию? Или бы вы требовали, вы, Бениамин Нетаньяху, его отставки?
3: Значит, что касается Ольмерта... Я прекрасно понял ваш вопрос. То есть призыв к отставке Ольмерта было после той войны, никак не связано с тем, что, например, призывать премьера уходить в отставку на следующий день, после этого удара, это голубая мечта наших врагов. Поэтому я вижу так. Мы видели, как и все граждане Израиля, мы видели на всех самых важных критических точках и Беннет, и Айзенкот.
1: Не об этом вопрос.
3: Все говорили,
1: еще раз.
3: Любой ценой сделка с Хамасом сейчас,
1: я
3: что означает... Что означает сдаваться
1: еще
3: врагу?
1: Раз, еще раз.
3: И поэтому,
1: вопрос другой.
3: Отказавшись от этой капитуляции, главе правительства Нетаньяху удалось привести и добиться вот таких
1: очень
3: вот
1: хорошо.
3: Колоссальных достижений.
1: Вопрос другой. На посту премьер-министра 7 октября находился бы не председатель вашей партии, а председатель другой партии. Требовали бы вы... Адвокат Петер, человек с яркими, так сказать, с яркой, понятной позицией, чтобы тот человек остался у власти. Или когда бы ликудники требовали отставки, вы сказали бы, нельзя менять премьер-министра во время войны. Что вы творите, друзья? Что бы вы сказали на 14-м телеканале? Вот что я хочу услышать.
3: Я в таких случаях, при таких вопросах заявляю следующее и принимаю решение из понятия, что такое судьба страны. Поэтому я не занимаюсь этими играми в виноватых. Я оцениваю в настоящем, в конкретный момент времени, кто лидер, который заявляет, выполняет, противостоит давлению и приводит к поражению врага, против того, кто раз за разом призывает к капитуляции. В связи с этим я и ставлю вопрос, кто будет вести страну в ближайшие годы для того, чтобы завершить начатое дело. И опять же ссылаюсь на исторические прецеденты. Нужно ли было призывать к отставке Рузвельта после Перл-Харбора или...

0: Юридический советник, вы публично требуете полного оправдания Нетаньяху еще до завершения суда. Как это совместимо с вашим статусом юриста, но обязанного уважать независимость суда? Но вы говорите, вот он ни в чем не виноват, он дела шиты и так далее. Как-то тут вот... Так как вы объясните эту позицию?
1: Да, естественно, суд должен, обязан быть независимым. И я выражаю свою общественную позицию долгие годы, начиная с начала этого процесса. Нету юридического основания предъявления этому обвинению. И сейчас выясняется, что это именно так и есть. То же самое, что касается фактической стороны вопроса, это не моя позиция или не как кандидата в Кнессет или какого-то комментатора, это показания тогдашнего юридического советника главы государственного обвинения на тот момент, что были произведены очень серьезные нарушения, в том числе и уголовного характера. Сегодня я считаю, что есть полное основание предъявить то, что называется, довод защиты в силу справедливости, что подтверждается и нашим израильским законодательством, и то, что по-английски, «банглидзе», «кейс дисмисс», то есть нету кейса, нету дела.
0: Окей. Вы знаете, вот... Вы служили в армии, да, вот прошли курс офицеров, я правильно понял? Окей. Вот.
2: Ширатети бацава, шерут мале, ани рак амарти ло лавир, ло, ани ло кацин.
1: Я отслужил полную армейскую службу, но я проясняю, что нет, я не офицер.
0: Окей, нормально. Дело даже не в этом. Скажите, вот закон о призыве для всех. Устраивает ли вас, что Гольдкнопф принимает решение о том, как люди должны рисковать своей жизнью. Дерри, который там отслужил 3-4 месяца, гордится своими внуками-уклонистами. Скажите, вот насколько для вас вот эта вот тема... На прошлой неделе глава Ишива разорвал повестку о призыве перед камерами. А когда проверили Ишиву, оказалось, она получает миллионы от государства. Мы видели, как невозможно арестовать уклониста. И мы ничего не слышали от премьер-министра Нетаньяху. Он молчит. Как вас? Устраивает все это вас?
1: Значит, я свой ответ разделю на два. Прежде всего, с точки зрения морали и общественной справедливости, речь идет об абсолютном, абсолютном нонсенс, наглость. Любой гражданин Израиля, тот, кто отказывается призываться в армию, в том числе и главное, во время войны, да, мы видим здесь огромную этическую проблему. Я также думаю, что с точки зрения еврейской стороны дела, это, скажем так, недостойное дело. Я думаю, что мы, я и вы понимаем это, и наши слушатели, поэтому я удовлетворюсь вот этим принципиальным заявлением. Что касается политики. И здесь тоже нужно убрать очень много дезинформации. Нынешняя коалиция продвинула законопроект, по которому 23 тысячи студентов Ешив должны были призваться в течение 4 лет, что в 4 раза больше, чем по закону, которую Либерман и Беннет представили. То есть это следующее политическое. Понятно, что оппозиция противостояла, это естественно, так это сегодня. Но и часть ортодоксов возражали. Частично это было объективно. Это очень существенный был законопроект, часть ортодоксов противостояла ему. Но если мы рассмотрим реальность на месте, то сейчас мы здесь сидим в кондиционер.

0: В планированном помещении пьем водичку, но сейчас, в этот момент, находятся ортодоксальные солдаты на вражеской территории. Есть полицейские, харидим, есть ортодоксы в технологических частях, есть бригада Хашмонаим, есть еще одна. Это значительное продвижение и развитие. Нужно продолжать это делать, укреплять это. То, что мы во многом слышим в СМИ, это дезинформация и циничное использование общественной стороны вопроса для того, чтобы атаковать правительство.
1: Смотрите, мы прекрасно с вами знаем, если мы говорим о выборах, у Ликуда даже теоретически нету коалиции без харидим. А харидим не позволят провести закон о всеобщем призыве. То есть центральный вопрос, один из центральных, много вопросов, центральных вопросов, опять зависает. Говорите об этом правду, мы не примем этот закон.
0: Я вынужден в данном случае вам возразить, и я объясню почему. Все те ортодоксы, не все, а определенные группы внутри этого общества тогда противостояли, с тех пор они сожалеют об этом, они понимают, что их положение сегодня намного хуже из-за очень сложного правового состояния, статуса, в котором они оказались. То есть те самые группы, которые вставляли, скажем так, палки в колеса в эту самую законодательную продвижение закона. Сейчас они хотят это продвижение закона. То есть 23 тысячи ортодоксов, которых в течение 4 лет будут призваны, такого еще никогда не было. Поэтому нужно, имея сейчас согласие главных вот этих самых течений в ортодоксальном секторе, лучше провести такой закон, его можно провести внутри коалиции, которые ответственной коалиции, но не сталкивать это дело на агрессию и на применение насилия.
1: Ну хорошо, мы идем на рекламу, но перед этим я хочу сказать. Айелет Шакет совсем недавно сказала: я много-много лет уговаривала харидим, перевела с ними переговоры и поняла, если не действовать силой, ничего не получится. Боюсь, что у вас тоже. После небольшой рекламы мы продолжим с адвокатом Давидом Петером.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти»,
3: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
3: диджей Ругин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Коньяк Тифон Вес 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама. В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давид Петер, кандидат в депутаты от партии Ликуд в нашем эфире. Мы продолжаем, что называется, бежать по всем возможным, на самом деле темам. И давайте вот мы затронем вот что. В последнее время мы наблюдаем действительно провал в области образования. Мы наблюдаем, в общем, проблемы в медицине. Мы наблюдаем рост цен. Но самое главное, не Ликуд, не ваши соперники в основном к этому не обращают внимания. Все говорят, да, о безопасности, это важно. И все говорят, Биби не Биби. Вы говорите Биби, они говорят не Биби. А про образование, экономику, здравоохранение никто не говорит. Вас это не смущает?
0: Прежде всего, вы ломитесь в открытую дверь. Я думаю, что речь идет о критически важных вопросах для любого, ну, обычного гражданина. И это самые важные темы повседневные. Образование детей, цена, которую мы платим в супермаркете и так далее. Да, в конце концов он должен пойти и оплатить все свои счета, Машканту. Я думаю, что есть что-то общее между этими темами. Если мы говорим об образовании и дороговизне жизни, общий знаменатель – это слишком большое вмешательство государства, правительства в экономику. Из прошлого мы знаем, когда государство решает, сколько муки и сколько яиц или других товаров будет в магазине, супермаркет будет пустым, и экономика будет разрушаться. Когда государство за вас будет решать, в какой школе будет учиться ребенок, потому что это район, скажем так, записи, регистрации. Почему нельзя увольнять учителей?
1: 3 или 4 человека, я помню.
0: Да, то есть вы знаете, прекрасно знаете эти данные. Да, это данные. Любой бизнес, если я говорю, что любое дело, любая сфера, что если государство устанавливает, что нельзя удалять больше 3-4 человек, это провал. Мы говорим, что когда, каким образом учить детей, сколько часов, каких учеников принимать, что нельзя удалять учеников из школы. Что касается дороговизны жизни, мы говорим, что можно импортировать, что нельзя. Сколько яиц он может производить в своем инкубаторе и так далее. И я думаю, что этими вещами нужно заняться. И если вы посмотрите сейчас на список Ликуда в будущий Кнессет, там есть достаточно много людей, которые как раз и могут этим заняться и привести к положительным изменениям.
1: Я почему начал веселиться? Вот когда вы говорили, я веселился. Не потому, что я сошел с ума, а потому, что то же самое 4 года назад на этом самом месте говорил Нир Баркат. О, Томилим! Ну, мамишта не баляйля азе, клюм.
7: אני לא שולט בדברים שאני לא שולט בהם. אני אמרתי קודם.
0: Теми вещами, которыми я не управляю. Я говорил, я стараюсь говорить откровенно. Все, что я могу вам предложить, это мое мнение, мои позиции. И я думаю, что вы знаете, и вы понимаете, что я не пришел в политику для того, чтобы искать там зарплату. Мои дети учатся в школе. Я иду в супер и делаю покупки. Я знаю, что мои дети получают образование не на том уровне, на котором мне бы хотелось, как с моей точки зрения, что наша страна должна быть ведущей в области образования, а не отставать. И есть темы, которые я воспринимаю очень серьезно. И даже если мне не удастся убедить всех, Я верю, и я вижу это каждый день, что это касается не только Ликуда, это касается всех.
1: Окей.
0: И сегодня есть политические силы, которые, в отличие от прошлого, способны эти вопросы продвигать.
1: А вот скажите, господин адвокат, вот мы видели действительно кишалон, ну, в смысле, провал министра образования Киша. Мы видели только чудом выживший самолет Fly Dubai и поняли полный провал Министерства транспорта. Вы можете сказать, ну, я не говорю про провал полиции, там Бен-Гвир, это он не из вашей партии. Вы можете сказать открыто, мои однопартийцы, Киш и, например, министр транспорта Мири Регев, провалились Леху Абайта. Вы можете это сказать открыто про своих однопартийцев?
0: Если бы это было правильным, я бы так сказал.
1: Смотрите,
0: но это неправильно, да. Я отвечаю на ваш вопрос. Было принято решение перевести вопросы безопасности полетов, зарубежных полетов в Министерство транспорта. Я думаю, что это было ошибочное решение. Это министерство, не связанное с безопасностью, оно не должно было этим заниматься. Этим должен был заниматься служба безопасности. Это решение было проведено правительством Беннета Лапида. Это наследство того правительства. И давайте будем откровенны. Мы не будем говорить какими-то заголовками. Министр, отвечающий за политику своего правительства, если эта политика провалилась, можно, нужно и даже обязаны мы критиковать такого министра, и это правильно. Но невозможно, нельзя ожидать от министра, который принимает в наследство какую-то структуру, какое-то строение, в наследство от предыдущего правительства, уволить ее за то, что в другой стране не был проверен второй пилот того или иного полета.
1: Ну, что я вам скажу? Вы не англичанин, ну, евреи из Хайфы, что сделать? Я имею в виду, в Англии министр вылетает за такие вещи в ту же секунду. Ну, это ладно, Англия. Не будем, там антисемитизм. У меня к вам вопрос. Адвокат Эли Бульштейн заявил интересную вещь. Если вы знакомы с Эли Бульштейном? Ну, неважно. Но он активист партии Ликуд. Познакомитесь. Ликуду незачем ставить русскоязычных кандидатов на реальные места в списке партии в Кнессет, так как русскоязычные сторонники этой партии за нее проголосуют и так. Вы тоже согласны с тем, что все должны быть представлены или все представлены так или иначе в Ликуде, кроме русскоязычных? Потому что, ну, мы, ну что, что от них?
7: Прежде
0: всего, есть много тех или иных слоев общества, которые не представлены. Нету кандидата выходца из эфиопской общины, из русской общины.
1: Как бы ни было, русских все-таки русскоязычных больше миллиона. В 10 раз больше, чем при представителе эфиопов.
0: Да, вы правы, конечно. Прежде всего, есть Зев Элькин. Но я хочу ответить прямо на ваш вопрос. Мне важно просто уточнить. Есть важный кандидат с очень серьезным политическим опытом.
1: Окей.
0: Затронут именно сущность вопроса. То, что объединяет Ликуд, что это классическая либеральная партия. Что это означает? Это означает, что мы не просим, не выбираем человека из-за его идентичности, где он родился, как он выглядит, каково его происхождение, есть ли у него кипа на голове или нет. Мы только оцениваем его мнение, его позиции и способности. И избран или не избран он на предварительных выборах. Праймериз. Это суть. Поэтому я сам, в общем-то, из семьи репатриантов, но я не, не говорю о том, что я кого-то в этом плане кого-то представляю. Я должен представить свои позиции и получить доверие из-за своих позиций. Я откровенно вам скажу, я вырос в семье. Моя мама была помощницей по дому. Мой отец мыл стариков. Очень тяжелая была финансовая ситуация. Убирали посуду и мыли со столов интеллектуалов будапештских кафе. История моя очень похожа на ту, что очень многие русскоговорящие семьи знают по своим. Не то чтобы я хорошо, сильно понимаю, о чем речь. Не просто, я там, мое сердце там, и я очень хорошо знаю эту историю. Вопрос не в том, родился ли я в том или ином городе, за тем или иным горным хребтом в Европе и так далее. Вопрос в том, доверяет ли мне и партийному списку Ликуда общество.
1: У нас осталось две минуты, и вот вы знаете, в конце, когда я разговариваю с кандидатами, я их прошу вот убедить наших радиослушателей, а где-то сейчас вас слушают порядка 170 тысяч человек, то есть 4 мандата с плюсом, да? Убедите их за 1.5 минуты голосовать именно за вашу партию.
0: Против любого избирателя или избирательницы есть очень простая одна дилемма. Сегодня политика в Израиле очень проста. Или мы хотим национальное правительство, правое правительство, ответственное правительство, широкое правительство, возглавляемое Беньямином Нетаньяху, руководителя, лидера международного масштаба, который доказал на всех фронтах побеждать врагов и защищать нашу страну Израиль, или правительство во главе с Эйзенкотом, Яиром Галаном и арабскими партиями, которые называют Хамас не террористической организацией, которые заявляют, что уничтожение Хаминаи было ошибкой и что сегодняшнее наше нахождение в Ливане – это увязание в болоте, это политический блок капитуляции и зависимости от арабских партий. У Айзенкот не имеет того веса и величины, чтобы противостоять и вести диалог с Трампом на том же самом уровне. В этом дилемма. И я, как классический либерал, очень обеспокоен ударом по свободе слова, о которой открыто заявляют наши политические оппоненты.
1: Ну что ж, друзья мои. Давид Петер, адвокат, юридический комментатор, кандидат в депутаты Кнессета от партии Ликуд. Спасибо вам на самом деле за то, что пришли, поговорили, кого-то убедили, кого-то не убедили, но, собственно говоря, люди услышали вашу точку зрения, и это уже важно. Спасибо Льву Каплунову, он очень активно, так сказать, участвовал в этой передаче, спасибо ему за это. Ну, за то, что как бы, ух, Лёва показал себя, молодец. Дарье Достоевской. Огромное спасибо за то, что была с нами, нас вытерпела. Ну и встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос с ребром».
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти»,
3: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
3: диджей Ругин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
4: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
12: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль представил перехватчик гиперзвуковых ракет. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильский концерн «Рафаэль» представил на оборонной выставке AUSA-2026 в Вашингтоне свою новейшую разработку – перехватчик гиперзвуковых ракет «Скайсоник». «Рафаэль» разместил на своем стенде полноразмерный макет готовой ракеты «Скайсоник», сообщает Вайнет. Всего в выставке в американской столице участвует 25 израильских оборонных компаний. «Скайсоник» – это передовой израильский ответ на одну из самых сложных воздушных угроз в современной войне. На текущий момент гиперзвуковые ракеты есть у России, Китая и США. Иран утверждал, что располагает гиперзвуковыми ракетами «Фатах-1» и «Фатах-2». Но, как отмечает Вайнет, Израиль не получил однозначных подтверждений того, что у Тегерана есть такое оружие. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир на конференции «Люди страны», организованной Вайнет и «Идиот Охранот», объяснил, почему настаивал на исключении двух оливок из меню заключенных террористов. «Начинать надо с мелочей. Вы насмехались надо мной. Я забрал у них все. Вот чего вы не понимаете. Все начинается с этого. Меня 11 раз пытались убить, потому что, говорят себе, это министр, который добился перемен», — заявил Бен-Гвир. Министр добавил, «наши враги считаются с реальностью. Когда ты применяешь силу, они миллион раз подумают, прежде чем совершить теракт». В Иране активно готовятся к тому, что после промежуточных выборов США возобновят военную кампанию против Исламской Республики. Как пишет Wall Street Journal, уже началась подготовка общественного мнения к новой войне. Принимаются меры по укреплению обороны стратегических объектов ядерной отрасли, таких как гора Макоши и комбинат в Исфахане. На спутниковых снимках, доступ к которым получила редакция, можно увидеть в том числе новые земляные валы. Высокопоставленные представители режима предупреждают как в публичных заявлениях, так и в частном порядке, что ответом на новые удары станет значительная эскалация конфликта. Они намекают и на наземные рейды против объектов Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Инспекторы таможенной службы аэропорта Бен-Гуриона обнаружили около 300 саженцев бананов и папоротника оленьих рог в 5 чемоданах вернувшегося из Таиланда израильского врача. Пассажир утверждает, что увлекается выращиванием растений, и саженцы нужны для его личного сада. Обнаруженные саженцы были конфискованы представителями Министерства сельского хозяйства. В отношении врача начаты юридические процедуры. В Минсельхозе напоминают, что ввоз растений, семян и других видов растительности в Израиль без надлежащего контроля, даже если речь идет об одном растении, может привести к проникновению в страну вредителей и болезней и причинить непоправимый ущерб сельскому хозяйству. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 25, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. Добрый день, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С удовольствием возвращаюсь в эфир моей любимой радиостанции после замечательных гастролей, которые прошли в странах Балтии, в Литве и в Латвии. Об этом я, наверное, еще расскажу. И не сегодня, потому что сегодня в программе «101 километр» у нас заявки. Да, в преддверии невероятного дня, который мы вам приготовили завтра, я предлагаю вам использовать эту возможность. Это праздничная программа по заявкам в преддверии 25-летия радиостанции. Да, разумеется, мы не только будем говорить о радиостанции, не только будем говорить о 25 годах и о том, что мы завтра приготовили, но и в том числе Мы с удовольствием выполним заявки ваши. Прозвучат любимые песни в жанрах авторской песни, бардовской, шансона, городского фольклора, хулиганской песни. Разумеется, прозвучат ваши поздравления, если вы хотите кому-либо подарить непосредственно эти песни. Мы тоже с удовольствием выполним заявки. И для этого вы или звоните в прямой эфир. Вы знаете, это классическая формула 07-52-891. Звоните, встречаете голос продюсера, говорите, договаривайтесь о песне и после этого оказывайтесь в прямом эфире. Или же вы пишете мне в мессенджер WhatsApp, где я тоже внимательно изучаю ваши просьбы и выполняю ваши музыкальные заявки. Единственное условие, и это даже не условие, а, скажем так, просьба настоятельная, если уж вы пишете в WhatsApp и у вас есть возможность написать, то как минимум скажите, кто вы, что вы, почему вы хотите, чтобы именно эта песня прозвучала. Мне это только поможет. Ну, если вы и договорились, то давайте начнем вот с чего. Начнем с песни, которую исполнит для нас Март Бабаян. А вы пока можете набрать номер телефона 07-52-891 или можете написать мне в WhatsApp. Мы принимаем заявки. До начала праздничного эфира остается 14 часов. Ох, что мы сделаем вам завтра с утра!

Ну что ж, Март Бабаян сделал свое дело. Замечательная, красивая песня. И вы, наверное, слушали ее не раз в наших эфирах. Называется она «Детство». Но это программа по заявкам. То есть песни здесь будут звучать те, которые закажете вы. Я вижу уже, сколько пишет мне сюда в WhatsApp. Да, у нас это вторая форма общения. Мессенджер, куда мы получаем текстовые заявки на 054-20-70-800. За рулем не писать, на ходу не писать, а обязательно это делать вне управления автомобилем. Если вы просто где-то находитесь на остановке, на работе, дома, где-то на балконе, в шезлонге, можете, да, 054-20-70-800 и любимая песня. А пока я хочу сориентировать вас, в том числе, на завтрашний день. Завтра, 14 октября, Первому радио исполняется 25 лет. Вы прекрасно это знаете и без меня, потому что слушаете Первое радио, и мы вам об этом напоминаем уже начиная с лета. Но дело в том, что завтра у нас, помимо специального эфира, где мы отменили все программы, это наша традиция, где мы соберем практически всех ведущих в эфире в разные часы, помимо этого мы запускаем в мир, а правильно даже сказать, в Израиль, телепортал. И участие в этой телепортации может принять каждый из радиослушателей, кто окажется поблизости как минимум. О чем идет речь? Дело в том, что мы организовали выездную телерадиостудию Первого радио, которая будет вести трансляции из 4 мест. И я вам сейчас про эти места скажу, чтобы вы сориентировались, сказали: о, да, мы там будем, мы к этому времени подойдем. Потому что ведь не только там будет эфир, а там будет много интересных и приятных вещей. Но начнем с того, что мои коллеги отправляются на специальном телепортальном комплексе сначала в Ришон-ле-Цион к магазину «Мада Неймани». С 9 до 10 утра именно оттуда будет идти эфир, в котором вы можете принять участие, если подойдете к ребятам, подойдете к экрану. Это будет обоюдная видеотрансляция. Вы будете видеть на огромном экране 4 на 3 метра, что происходит в студии, а студия будет видеть, что происходит там у вас. И вы, кстати, сможете познакомиться там с ведущими нашей радиостанции. Это Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3. Значит, это не просто эфир, это будут подарки, которые привезут туда ведущие. Это будет непосредственно игра в прямом эфире, и победитель получит подарки. По секрету скажу, получит. Дальше эта студия, телерадиостудия, отправится в город Ашдод. С 11 до 12 эфир начнется в Ашдоде, в Star Center, это улица Жубатинский, 45, напротив магазина Gruber Farm, наших друзей тоже, равно как и Мада Неймани. Там будет стоять экран, там будут ведущие. Gruber Farm, Star Center, с 11 до 12 утра. Подъезжайте и туда тоже. Причем мы будем записывать этот эфир, поэтому потом всегда сможете посмотреть на себя и сказать: а вот, вот я, Маша, смотри, Миша, Миша, это ты, Миша, куда ты смотрел? Миша, почему тогда она делала такие шорты? В общем, подумайте об этом. Дальше, с 13 до 14.00, город Бат-Ям, улица Барлан, 18, это гастроном Елисеевский. Рядом с ним будет установлен наш телепортал, и вы сможете там, выходя из магазина или придя за покупками, соответственно, засветиться в нашем специальном праздничном эфире. С 13 до 14, гастроном Елисеевский, Бат-Ям, улица Бар-Илан, 18. Так, с 15 до 16 город Хулон. Промзона, комплекс Мивне, улица Апелет, 7. Это Махсаней Хашмаль. Я, кстати, обращаю внимание, что в середине каждого часа будут разыгрываться вообще мощнейшие призы. Катя, я могу назвать призы или сейчас они должны быть в секрете? Можно? Но про кофемашину можно сказать? Кофемашина! Будет разыграно в том числе. Но вы должны будете принять участие в нашей трансляции телевидео. Это в районе Хулона, промзона комплекс Мивне, улица Апелет, 7. Это Махсаней Хашмаль. С 15 до 16. И заключительная пятая точка. С 17 до 18. Мада Неймани, Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3.
Modern Mania. Туда приезжайте, может, заодно сделайте покупки. И, кстати, о покупках я чуть позже расскажу. Это обалденно. В общем, завтра, помимо праздничного специального эфира, у нас будет телерадио-студия, которая будет двигаться по стране, и вы можете оказаться в этом эфире, чего бы я, честно говоря, очень хотел, равно как и мои коллеги. А пока я с вами разговаривал, пришло сообщение, и здесь Александр говорит о том, что да, знаю, что сейчас октябрь, но что-то мне вот вспомнились мои одноклассники и особенно одноклассницы. Если можно, поставьте для нашего 10-го Б школы 387 города Новосибирска песню 10-й Б в исполнении Виктора Березинского. Да с удовольствием! Все остальные тоже подтянутся и вспомнят своих одноклассников и одноклассниц. Ну, а Витя Березинский, кстати, так песню и назвал. 10-й Б.

0: Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
1: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
0: Милан Левитин. Первому радио 25 лет. Первому радио 25 лет.
2: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Ой, кого я вижу у нас в студии, это Денис Ганиев. Здравствуйте. Еще раз, пожалуйста, Денис, скажите добрый день.
7: Добрый день.
6: Да. Денис Ганиев является генеральным директором бутика итальянской мебели Alt Livello. И его появление в студии означает, что назревает какое-то шикарное предложение или что-то произошло в лучшую пользу наших радиослушателей. Я прав?
7: Да, все правильно. Это действительно произошло. Начиная с воскресенья, то есть 2 дня назад, мы начали и продолжаем до конца недели презентацию абсолютно новой коллекции мебели, естественно, итальянской, в Alt Livello. В конце апреля мы посетили одну из самых известных, а точнее сказать, самую известную мебельную выставку Del Mobili. Выбрали там для вас, уважаемые радиослушатели, диваны. И вот они пришли здесь, они уже стоят у нас в магазине. Это 8 шикарных, абсолютно новых диванов. Кожа, ткань, естественно, ваш выбор. Поэтому, начиная с воскресенья, естественно, сегодня, завтра, послезавтра и до субботы включительно, в субботу 17 октября мы тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Приходите в наш шикарный магазин и разделите вместе с нами вот эту радость, посмотрите эту новую коллекцию. Естественно, его приобретайте, на всю эту коллекцию будет огромные скидки, мы об этом поговорим чуть позже.
6: Новая коллекция, это интересно, и давайте сразу определимся, как всегда, впрочем, по традиции, куда приехать. Я знаю, что адрес вы не скрываете никогда.
7: Наоборот, мы стараемся, чтобы об этом узнал весь Израиль, вся наша 10-миллионная, все наше 10-миллионное население. Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Если вы вдруг запутались, не можете найти и не помните, как мы работаем, звездочка 9246, звоните, мы с огромным удовольствием вам ответим. Сегодня, завтра, послезавтра и в субботу мы открыты. Новая коллекция в Alt Livello. Добро пожаловать.
6: Когда вы говорите «новая коллекция», речь идет о диванах, да, именно?
7: Да, именно сейчас идет речь о диванах, и уже потихоньку, уже 8 новых журнальных столов у нас на выставке. То есть не только диваны, и журнальные столы у нас тоже на выставке. Это новая коллекция, это коллекция, которую мы привезли с последней итальянской выставки Del Mobili. Это очень интересные и необычные вещи.
6: Вы, кстати, сказали, или даже мне показалось, но я хочу спросить, поразили ваше воображение эти новые диваны из новой коллекции?
7: Да, конечно, конечно. Это действительно что-то необычное. Вот казалось бы, да, ну что уже нового может быть в диване? 3+2, угловой, кожа, ткань. Казалось бы, велосипед уже придуман.
6: Да.
7: Ничего нельзя придумать. Можно придумать. Приходите в Alt Livello и убедитесь в этом сами.
6: Итальянские диваны новая коллекция прибыла, и Денис Ганиев в нашей студии. Через 20 минут придете, Денис?
7: С большим удовольствием.
6: Договорились.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз 11.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз 11.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: А теперь время... спонсора нашей сегодняшней программы. Это Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы Первого радио, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондах скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги. Многие даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А деньги всегда пригодятся. Привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваши пенсионные накопления и компенсации денежные, то есть так называемый ПИЦУИМ, вам помогут специалисты Центра «Максимум». Для этого нужно позвонить звездочка 8507 и поговорить с представителями, задать им вопросы, что вы можете проверить, как вы можете проверить, а на что я могу рассчитывать, где могут быть мои потерянные деньги. Да, звездочка 8507. Причем вы можете получить вашу компенсацию денежную за работу, то есть ПИЦУИМ, когда ваш бывший работодатель обанкротился или закрыл предприятие, или просто не хочет вам выплачивать полагающиеся вам деньги и предоставлять информацию в том числе. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим в кратчайшие сроки и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, что у вас есть право на выплаты по биток СИУДИ, о чем вы не можете и знать. В том случае вам тоже нужно звонить звездочка 8507. И специалисты Центра «Максимум» расскажут о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все. Все, что вам положено по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат, никаких дополнительных сборов. Вам не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты Центра «Максимум» все сделают сами и вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту этой компании вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки, не выходя из дома и прямо на ваш счет. Звоните. «Максимум» — ваши права, наша забота. Так именно там и говорят. Звездочка 8507.
14: Реклама.
15: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
6: Программа по заявкам продолжается. Леонид прислал мне просьбу, это заявка. Поздравляю вашу радиостанцию с юбилеем, пишет Леонид. Спасибо за все, что вы делаете. Вы — это все сотрудники. Спасибо, Леонид, это очень трогательно. Мы благодарны за ваши добрые и теплые слова. Здоровья вам и удачи. Прошу поставить песню в исполнении Алекса Лин «Неземная» для той женщины, которая уже многие десятилетия рядом со мной. Ее зовут Света, но для меня она осталась пипеткой, пишет Леонид. Песня «Неземная» в качестве подарка Свете по вашей просьбе, Леонид.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: 15 часов 32 минуты. Продолжается программа по заявкам на 101-м километре. Номер нашего телефона для ваших звонков, соответственно, и заявок 07-52-891. И, соответственно, наш мессенджер в WhatsApp тоже работает 054-20-70-800. Должен сказать, что приходит необычная заявка, но с удовольствием ее выполним. Михаил Одашарон нам прислал ее. Здравствуйте, Влад. Передайте огромный привет вашему постоянному

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет

Днем на красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею главу и заслушаюсь

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Принимаются заявки. Много сегодня пишут, кстати, радиослушатели. Но сейчас мы обратимся к песне в исполнении Муслима Магомаева. Да. Дело в том, что нам позвонила Марина. Она сама по себе не хочет выйти в прямой эфир. То ли неловко ей, то ли вот не свойственно. Но это решение радиослушательницы, и мы принимаем его. Но она просит, чтобы прозвучала песня «Ах, это свадьба». Эта песня, на самом деле, достаточно была написана, исполнена давно, но она настолько поразительно вошла в музыкальное сознание людей из разных поколений, что до сегодняшнего дня идешь иногда по улице и вдруг начинаешь напоминать: «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба». Да, представьте себе, песня была написана в 1971 году. Это означает, что ей в этом году исполнилось 55 лет. Да, помимо Муслима Магомаева, эту песню пели и Иосиф Кобзон, и Лев Лещенко, и более молодые исполнители.

исполнители современные, но классический вариант, и в нашем сознании она осталась, конечно, песней, которую спел Муслим Магомаев.

0: радио 25 лет.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
4: Реклама. Снова в студии генеральный директор Alta Livel, бутик итальянской мебели, Денис Ганиев. Здравствуйте.
5: Добрый день, Влад.
4: Итак, вы удивили снова, в очередной раз. Вы сказали, что прибыла новая коллекция итальянской мебели.
5: Да, она действительно прибыла. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что мы тоже ждали эту новую коллекцию, как и все наши клиенты ждут 4 месяца. Так. И вот поверьте мне, все эти 4 месяца мы действительно очень ждали, и каждую секунду, что мы ждали, это этого стоило. То есть я к чему это все говорю?
4: Ну какие? Потому, что... Никакие, не расскажите, эти диваны пришли новые.
5: Они великолепные. Во-первых, я открою такой маленький секрет.
4: Так.
5: Ту кожу, которую мы привезли, той кожей, которой обиты вот эти модели, это более усовершенствованная кожа. Мне сейчас немножко будет тяжело в двух словах объяснить это, поэтому приходите к нам, мы не только объясним, мы вам покажем. Это кожа, которой в Израиле еще не было. Это очень-очень классная, очень необычная, очень качественная кожа, точнее ее выделка. Приходите, и вы сами, просто когда вы сядете на этот диван или потрогаете его, так, вы сами поймете, что это кардинально отличается от того, что вы видели до сих пор.
4: А цвета?
5: Кстати говоря, мы получили тоже новый каталог с цветами, там он более расширенный, и есть очень необычные цвета, есть такие цвета, которые я бы, конечно, 100 раз подумал или ставить себе домой, но я уверен, что на вкус и цвет товарищей нет, всему есть свое место, поэтому приходите и посмотрите, это действительно очень необычно.
4: Новое веяние, новая коллекция, новые цвета, это здорово. Итак, магазин Alta Livel, который расположился здесь на улице Рожанске, 11, ждет наших радиослушателей. И вы буквально 20 минут назад говорили о том, что работаете в том числе и в субботу?
5: Да, мы работаем каждый день с 10 утра до 9 часов вечера. В пятницу мы открыты с 9.30 до 2. И в ближайшую субботу, 17 октября, мы тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Приходите, но еще давайте маленький нюанс, помимо того, что мы привезли новую коллекцию, всю эту неделю, в субботу включительно, на всю, обратите внимание, пожалуйста, на новую, только на новую коллекцию, 55% скидки, абсолютно на все новые диваны, и неважно, из кожи это или из ткани, 55% скидки, торопитесь.
4: Это серьезное заявление в прямом эфире. Ответственность на вас ложится двойная. Давайте, значит, по часам мы разобрались. Адрес мы сказали. Решено лицо на Рожанске, 11. Доставка мебели практически в любую точку.
5: Да, не практически в любую, а в любую,
4: Точку.
5: В любую точку Израиля. Мы приглашаем всех из любой точки Израиля. То есть от Метулы до Эйлата приезжайте к нам. Естественно, мы отвозим свои диваны от Метулы до Эйлата. Сделаем это с большим удовольствием. Кстати говоря, и там у нас уже есть клиенты.
4: Послушайте, надо же отметить еще, что у вас не только диваны в магазине.
5: Да, в нашем магазине есть кровати, матрасы, журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, кресла, диваны. Огромный выбор, практически все, что вам необходимо домой.
4: Итак, Alta Livel, друзья мои, мы приглашаем вас приехать посмотреть, во-первых, на новую коллекцию, которая пришла из Италии, и можете посмотреть, может, что-то осталось от старой коллекции, что можно заказать и получить, и наслаждаться итальянской мебелью у себя дома.
5: Конечно, приезжайте в Alta Livel, мы с огромным удовольствием вам поможем.
4: Денис Ганиев, до следующего часа, до встречи.
5: С удовольствием.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Но я тысячу раз обрывал провода.
9: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Эвентим. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадишус, 11.
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
14: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Коньяк Тифон Вес 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр.
17: Согласно условиям мероприятия, содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: И еще информация от спонсора. Он у нас есть, и я с удовольствием представлю его. Это Центр реализации прав «Максимум». Сразу запомните номер телефона, по которому можно позвонить в этот центр, звездочка 8507. Речь идет о потерянных деньгах, в первую очередь, о тех деньгах, которым вам полагаются, которые накопились, но которые находятся не у вас, а на счетах страховых компаний и в пенсионных фондах. Это миллиарды шекелей, кстати. Многие даже не подозревают о том, что у них есть права на эти деньги, ну и, разумеется, на часть этих денег. Для того, чтобы привести все в порядок, для того, чтобы разобраться со всеми этими вопросами и отыскать ваши деньги до последнего шекеля, правильно снять ваши пенсионные накопления и компенсацию денежную, ПИЦУИМ, вам помогут специалисты центра «Максимум». Поэтому позвоните звездочка 8507. Специалисты центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах. В кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Причем, например, компания закрылась, вы уволены, и работодатель обанкротился, или закрыл предприятие, или не хочет просто вам выплачивать деньги, специалисты центра «Максимум» разберутся в кратчайшие сроки и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Звездочка 8507. Вполне вероятно, у вас есть право на выплаты по битуах CUD. И вы не знаете об этом. И опять же, звездочка 8507, центр реализации прав «Максимум». Никаких предоплат вам не надо делать, никаких дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты центра «Максимум» сделают сами все, вернут вам все положено и приведут вам на ваш счет. Вы будете находиться дома. Поэтому можете позвонить, задать вопросы, начать процесс выяснения, где, что и как. По крайней мере, не откладывайте решение этих важных вопросов. Звоните в «Максимум», звездочку 8507. Там говорят следующим образом. Ваши права – наша забота.
18: Реклама.
19: В эфире 101 километр.
4: Так, 15 часов 52 минуты. И мы с вами подошли к очень важному моменту. Дело в том, что сегодня и весь день с утра до вечера у нас День артиста. День артиста, который мы вам предлагаем каждый раз, отталкиваясь от каких-то юбилейных дат известных музыкантов, певцов и певиц, которые внесли свой вклад в развитие мировой культуры. Пол Саймон. Да, мы сегодня предлагаем вам день, посвященный творчеству Пола Саймона.
19: 101-й, и это правильно.
20: День артиста на Первом радио.
15: Иногда случается так, что песня начинается с мысли. Иногда с обрывка фразы или интересного слова. Иногда с одиночества и грусти. А это началось с ритма, а точнее с импровизации. Пол наигрывал на гитаре какую-то мелодию, потом басовую линию подхватил Тони Левин, потом подключился Стив Гетт, держа по две барабанные палочки в каждой руке. Затем появились духовые от Дэйва Грусина. Правда, Полу они показались неподходящими, но звучали так здорово, что их решили оставить. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня на Первом радио мы продолжаем знакомиться с Полом Саймоном, легендарным американским рок-музыкантом, которому сегодня исполнилось 85. И впереди невероятная история о том, как можно не только написать музыку к фильму, но и самому сыграть в нем главную роль. Итак, песня, о которой мы говорим и которую вы сейчас слышите, называется «Late in the Evening». В ней Пол Саймон вспоминает детство, музыку, доносившуюся из-за стены, уличные голоса, первые впечатления, которые потом превращаются в ритм и мелодию. Здесь нужно сказать о том, что обычно Пол сначала писал песню, а потом только приходил с ней к музыкантам. В этом же случае все было ровно наоборот. Сначала появилась музыкальная основа из той самой импровизации, а слова Пол дописывал уже потом. Так вот, эта песня «Late in the Evening» вошла в альбом «One Trick Pony», который стал саундтреком к одноименному фильму. И в 1980-м Саймон взялся за съемки своей первой полнометражной картины, своего авторского проекта, в котором он и сценарист, и автор саундтрека, и исполнитель главной роли. Это история музыканта Джона Левина, его карьера буксует, музыкальная мода меняется, а он пытается удержать и группу, и себя в этой новой реальности. И, кстати, Пол не сразу собирался играть Джону сам. Он даже обсуждал роль с Ричардом Дрейфусом. Но понял, что зрители будут смеяться, если на экране другой актер станет открывать рот под его голос. Съемки начались в Кливленде, в городе, где обычно чутко улавливают музыкальные перемены, а местные радиостанции первыми подхватывают новые хиты. Для концертной сцены в спортзале колледжа собрали около 1300 статистов. По сюжету группа главного героя Джоны выступает на разогреве у акул шоу-бизнеса. То есть как бы старый музыкальный мир буквально оказывается на одной сцене с новым музыкальным миром. Распространенная картина в эпоху перемен, правда? И еще одна интересная деталь. Долгое время у фильма не было названия. О нем так и говорили. Еще не названный фильм Пола Саймона. В итоге картину назвали по одной из песен Саймона «One Trick Pony». Фильм, кстати, приняли по-разному. Американский историк кино Роджер Эбер увидел в нем теплую историю музыканта, который когда-то был популярнее, чем теперь. А критик газеты The Harvard Crimson хвалил отдельные сцены, но сомневался, что Саймон готов один удержать на себе целый фильм. Сам же Пол позднее говорил, что работа над сценарием затянулась, и музыка несколько лет ждала своего часа, а за это время музыкальный мир успел таки измениться. Возможно, поэтому в песне «Late in the Evening» так много движения. Она звучит как человек, который оглядывается на детство, но все равно продолжает идти вперед. А вот о том, что было дальше, я расскажу в следующем выпуске здесь, на Первом радио. Будьте рядышком!

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Только в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
7: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
8: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: 11 пострадавших при взрыве выписаны из больницы ЗИФ. Двое остаются в реанимации. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Из медицинского центра ЗИФ сегодня были выписаны 11 из 13 пострадавших при взрыве кассетного суббоеприпаса. Двое подростков, прибывших в тяжелом состоянии, остаются в реанимации. Напомню, трагедия произошла вчера днем в районе смотровой площадки МИЦ ППР неподалеку от кибуца Ифтах. Ученики религиозной средней школы ОРТ «Малут», учащиеся 7-9 классов, вместе с учителями отправились в ежегодный поход по тропе Израиля. Взрыв прогремел в первый день экскурсии. Погиб Яир Элазар Веленский, ученик 9 класса, житель Малот-Таршихи. По предварительной версии расследования, один из школьников заметил в лесу рядом с обозначенной тропой небольшой металлический предмет. Он поднял его и положил в рюкзак. Как сообщает Н-12, школьники продолжили поход и незадолго до возвращения к автобусам остановились на отдых. Тогда и произошел взрыв. Некоторые дети успели сфотографироваться с найденным предметом. По сведениям Вайнет, они передавали его друг другу. По всей видимости, учителя этого не видели. Лидер партии «Осма Иудит» Итамар Бен-Гвир объявил сегодня, что не подпишет соглашение об остаточных голосах с партией Офера Винтера «Амха Исраэль». «Винтер – это Беннет-2, поэтому «Осма Иудит» не подпишет с ним соглашение об остаточных голосах», написал Итамар Бен-Гвир. В соответствии с израильским законодательством партии могут заключить соглашение о распределении остаточных голосов не позднее, чем за 11 дней до выборов. Ранее соответствующие соглашения заключили Ликуд и Цианут Датит, ШАС и Яадут Атора. Глава компании «Нативе Исраэль» Нисим Перец резко раскритиковал действия государства в области инфраструктурных проектов. По его оценке, проект метро в Гуш-Дане растянется минимум на 20 лет. На конференции «Люди страны», организованной медиаконцерном «Идиот Ахранот», он сказал: «Мы хороши в планировании и понимании потребностей, но в реализации мы примерно как страна третьего мира. Если бы к прокладке метро привлекли частный сектор, мы бы увидели результаты», – отметил он. Авиакомпания «Исраэйр» объявила, что приостанавливает планы расширить деятельность на маршруте Тель-Авив-Марракеш, где собиралась увеличить число еженедельных рейсов с 1 до 3. Решение принято после новых указаний по безопасности, полученных после теракта на рейсе «Флай Дубай». Компания вела переговоры об аренде еще одного самолета, но пока прервала их. Одновременно «Исраэйр» прекратила продажу билетов на все свои рейсы в Марокко до получения окончательных указаний от структур безопасности. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 7,4 горы, евро 3 шекеля 43,9 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 25 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 26, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее картина маслом.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 7 минут. Здравствуйте. Сегодня 13 октября, вторник. И меня зовут Влад Зерницкий. Музыкальный час, который называется «Картина маслом». На самом деле завтра у нас юбилей, у нас грандиозная дата завтра, 25 лет с момента, когда мы начали вещать, а именно 14 октября 2001 года. Но должен сказать, что, например, сеть магазинов Modern Money уже празднует с нами сегодня, или с сегодняшнего дня, даже правильнее сказать, и от имени всего персонала, коллектива, который сегодня наслаждался деликатесами из Modern Money, я хочу поблагодарить их за вкусные, разнообразные угощения. И я хочу сказать вам, уважаемые дамы и господа, что сейчас в сети Modern Money осенний листопад скидок. Да, именно так, листопад скидок. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца. На ваш выбор 60 продуктов, цены, на которые вас удивят. Например, тигровые креветки с головой. На гриль, на сковороду или для праздничного ужина 49 шекелей 90 огород за килограмм вместо 64 шекелей 90 огород. Ну, хотя бы даже это одна цена говорит о том, что реально осенний листопад скидок. Самый выгодный филиал сети – новый филиал в Ашкелоне, Меркас Кирьят Академия, Эликоин 21, напротив Академического колледжа. Приезжайте, в честь открытия действует скидка 20% на весь вообще ассортимент отделов свежего мяса и мяса колбасных изделий. Скидки дублируются, так что приезжайте в ближайший из 27 филиалов сети и празднуйте вместе с нами. Маня, спасибо. Да, завтра у нас специальный эфир, завтра у нас нет программ, и поэтому мы смешали все в нашем замечательном доме на 89.1 FM. Плюс мы будем вести телерадиотрансляции. Такой телепортал отправляется в Израиль, в разные точки. Мы будем заранее сообщать, куда он приедет. Вам есть смысл там подойти. Во-первых, выйти в эфир. Во-вторых, поздравить, чтобы вас всех увидели и услышали. Ну и самое главное, получить призы, подарки в честь нашего дня рождения. В том числе эксклюзивные подарки. Мы выпустили серию из 125 сумок, на которых сделан логотип Первого радио. Сумки не для похода в театр, сумки для похода в магазин. Очень удобные, прочные, с крепкой тканью. И это наш мерч. Вот, в общем, что я хотел сказать в начале программы, так, чтобы подогреть настроение предпраздничное. И, разумеется, вторник сегодня будет посвящен игре.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы начинаем, и, разумеется, сегодняшняя игра, ну, мне кажется, даже вам самим всем понятно, и вы не будете спорить, посвящена Первому радио. Сегодня эмодзи зашифровали кое-что, что имеет отношение, или имело отношение к Первому радио. Да, 8 эмодзи выстроились в ряд, и каждый, кто хочет с нами сыграть, должен прислать нам заявку. Мы отправим вам этот код, и чуть позже я озвучу задание. Но мы учли то, что нас слушают, в том числе люди, которые не слышали нас 20 лет назад, и уж тем более 25 лет назад, которые недавно приехали. Посему мы приготовили нечто свеженькое, что известно практически большему количеству из вас. Поэтому давайте начнем с заявок. Если вы готовы, то на наш мессенджер WhatsApp на номер 054-20-70-800 вы должны прислать заявку. Команда, продюсеры Дарья Достоевская и Екатерина Вергунова готовы. Команда, которая сегодня не сидит почему-то в черных плащах и в черных шапочках, а кто в чем, в джинсах, свитерах, они тоже ждут, соответственно, ваших вариантов ответа. Но для начала попробуйте получить у нас набор эмодзи из 8 штук. Для этого пришлите нам в WhatsApp заявку эмодзи «Хлопушка с конфетти». 054-20-70-800 «Хлопушка с конфетти». По крайней мере, мне так сказали наши ведущие продюсеры, да? Ну вот, Илья справился. Первая хлопушка выстрелила. Хо-хоу.

Ну что ж, игра от команды Зерницкого прямо в эти минуты начинается на Первом радио на волне 89.1 FM. Сегодня 13 число, значит, вам повезет особенно. Для того, чтобы получить код из 8 эмодзи и узнать, что же мы там зашифровали, что имеет непосредственное отношение к Первому радио, вам надо прислать заявку. Заявка — это один эмодзи, и это хлопушка с конфетти. Такая праздничная хлопушка с конфетти, такой конус, я не знаю, как хотите. Я не знаю, что у вас там, как он определяет. Присылайте в наш WhatsApp на 054 20 70 800.

16 часов 15 минут. Дарья Достоевская, скажите нам, пожалуйста, хлопушки приходят? Боже мой! Наша аудитория очень плохо ориентируется в хлопушках. А, вот-вот, начали находить. Ой, я смотрю, полетели. Сейчас будет задание...

0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
1: Я не знаю, сегодня пришло хлопушек меньше, чем обычно, чем присылать нам заявок. Вот мне сейчас подсказывают 24, 25, вот как раз 26 хлопушек. Это не так много, скажем так, но чувствуется, что вы заострены полностью на то, чтобы поздравить нас с днем рождения, с 25-летием. Но сегодня у нас праздничная игра, она будет посвящена Первому радио. И поэтому я должен сказать, что в качестве приза победитель получит шикарный ваучер с суммой 150 шекелей на покупку продукции в шикарном магазине «Шеф Абухари». Да, потому что речь идет о том, чтобы вкусно поесть, пообедать или поужинать. Скорее всего, может быть, даже не хочется готовить. Так вот, торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое и сэкономит ваше время, и порадует всю семью, и все будете сыты и присыты. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» – идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали, манты, домашние котлетки, хрустящие чебуреки, пирожки, блинчики. Все, в общем-то, как у бабушки, все готовится за считанные минуты, поэтому никакой рутины у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шеф Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. В любой магазин заморозку «Шеф Бухари». Аппетитно, быстро, невероятно вкусно. Но если вы выиграете, у вас будет ваучер на 150 шекелей, и вы сможете приобрести эту вкусную продукцию и, соответственно, потом поблагодарить всех нас. Напоминаю, если вы хотите с нами сыграть, вам нужно прислать заявку. И речь идет о том, что заявка — это эмодзи «хлопушка с конфетти». Достаточно, если вы на русском языке в поиске ваших эмодзи пишете «хлопушка», вы сразу же ее видите. И тут же нам присылаете в WhatsApp на 054-2070-800. Пока я говорил, у нас уже 37 хлопушек сложено на полках, и пришло время объявить задание. Значит, я сразу хочу сказать, что задание имеет непосредственно отношение к чему? Да, совершенно верно, к Первому радио. И связано это с тем, что у нас день рождения, сколько раз можно вам повторять, нам 25 лет завтра, и другого варианта у нас не было, мы только должны были сделать задание по Первому радио, мы его сделали. Все, я объявляю задание. Я объявляю задание. Сегодня в этих 8 эмодзи мы зашифровали гостью или гостя, которая или который побывали в студии Первого радио в программе «Гостиный двор» за последние 3 года. Вы все знаете этого гостя или гостью. Вам нужно назвать имя или фамилию. Или можете имя и фамилию, сразу же позвонив на 07-52-891. На 07-52-891 сказать: «Да, все, я знаю, кто это?» 07-52-891, контрольный номер телефона.

спрашиваю наших продюсеров, есть ли первые звонки и первые ответы. Уважаемая Дарья Достоевская, никто не может угадать известнейшего гостя гостю, которые были у нас здесь в гостях в студии. Кто же это? Он или она? Она или он? 8 эмодзи указывают точно на имя и фамилию этого человека. И сразу, даже не сомневаясь, даже не поворачивая голову назад, скажу, что вы все знаете это имя и эту фамилию.

0: Есть несколько упрямых радиослушателей, которые на нашу просьбу прислать непосредственно вот такую вот трубочку с фейерверком, хлопушку. Если использовать мариупольское слово, выделываются. Но я вам сразу скажу, что мы тоже умеем выделываться. Так что, как говорится, клин клином, продолжайте. Это не оригинально, тем более, что у нас время идет на секунды. Нам сейчас надо играть, а не хихикать.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
3: Реклама.
0: Голос человека, который вы сейчас услышите, принадлежит Денису Ганиеву. Правильно, Денис, я сказал?
4: Все правильно.
0: Все правильно. У Дениса шикарный радиофонический голос. Он мог работать на Первом.
4: Спасибо за комплимент.
0: Но, к сожалению, его похитил магазин Alta Level. Его там сделали генеральным директором. И сегодня он хвастается новой коллекцией, которая прилетела из Италии.
4: Да, все правильно. И делаю это с большим удовольствием. И действительно, это коллекция, которую мы ждали. Мы ждали ее 4 месяца. Но каждый день, который мы ждали, он стоил этого. Это действительно классно, это действительно новые, это действительно необычные диваны. И они действительно из необычной кожи. Такой кожи я смело могу заявить, потому что я достаточно давно в мебельном бизнесе, я знаю, такой кожи в Израиле еще не было. Для того, чтобы это проверить, надо обязательно прийти к нам в магазин. Желательно это сделать на этой неделе, потому что именно на этой неделе, в связи с тем, что мы привезли новую коллекцию, мы делаем 55% скидки абсолютно на все модели из новой коллекции. Причем обратите, пожалуйста, внимание, это не... мы вас не ограничиваем. Вы выбираете модель, вы выбираете кожу или ткань, вы выбираете цвет, вы выбираете конфигурацию, вы выбираете размеры. Мы для вас это все заказываем, и на все это мы даем 55% скидки. Поэтому добро пожаловать в Alta Livello, начиная с сегодняшнего дня, ну, точнее сказать, с воскресенья уже, и по субботу включительно. В субботу мы тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера.
0: Ну да, при таком раскате, конечно, вас послушаешь. Представляю, какой там запах шикарный от этих кожаных диванов. В общем, 55% скидки, возьмите с собой мелочь какую-то в кошелек и приходите.
4: Возьмите с собой мелочь, да,
0: действительно. Сколько там это будет? На самом деле, ребята, новая коллекция. Во-первых, мы уже говорили о том, что это невероятные цвета. Цвета, которые даже не укладываются в воображении опытного Дениса Ганиева, который видел практически все в этой области.
4: Это действительно, я видел даже то, что хотелось бы забыть.
0: Да, в-третьих, эта кожа действительно невероятна, потому что, когда вы к ней прикасаетесь, вы понимаете, что вы не можете уже брать руки, просто достаете чек или деньги, забираете этот диван, и он с вами продолжает жить в вашей квартире, итальянский.
4: Вы абсолютно правы, вы знаете, очень часто приходят нам люди и говорят, нет-нет, мы кожу не хотим, у нас был плохой опыт, и сейчас хотим только ткань. И вот когда они садятся на диван из этой кожи, понимают, чувствуют, слышат наши объяснения, говорят, нет, вы абсолютно правы, то, что у нас был плохой опыт, это не значит, что еще раз так повторится, и берут кожаный диван.
0: Итак, где находится магазин?
4: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11, огромное количество парковочных мест возле нашего магазина. Что-то забыли, хотите уточнить, звездочка 9246.
0: Денис, спасибо, жду вас через 20 минут.
4: С большим удовольствием.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
7: Мантис, Мантис.
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Но я тысячу раз обрывал провода.
14: Валерий Меладзе, 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Eventim.
15: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
18: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
17: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет. Программа «Картина маслом».
3: Хороший денек.
0: 16 часов 29 минут продолжается музыкальный эфир. Вместе с ним продолжается игра «Код команды Зерницкого». Хочу обратиться к пятерым нашим радиослушателям, которые присылают ответы в WhatsApp. Уважаемые дамы и господа, если вы знаете ответ, если вы расшифровали 8 эмодзи, если вы их проговорили вслух, поменяли местами и понимаете, о ком идет речь, кто же это гости или гость, которые побывали в студии Первого радио в программе «Гостиный двор», вам надо позвонить на 075-282-891 и в прямом эфире дать этот шикарный, фантастический, правильный ответ, который положит на лопатки огромную команду, готовящую эту игру. 075-282-891.

0: Это коллектив, который называется Feista Family and Fargo. Коллаборация. Песня «Перемотай».
1: Первому радио 25 лет.
0: Да, продолжается игра, и нет ни одного звонка. Все пишут в WhatsApp, но знаете, мы не реагируем на то, что вы пишете в WhatsApp. Даже если, может быть, мы видим там правильный ответ. Нет, только звонок. И только на 07-5-2-8-9-1. И только выйти в прямой эфир. И только в прямом эфире сообщить о вашей победе. О вашем грандиозном, я не знаю, шаге, находке, удаче. Все это только в вашу пользу. Ваучер на сумму 150 шекелей на покупку продукции шефа Бухари получает победитель. 07-5-2-8-9-1. А пока я хочу поблагодарить непосредственно сеть магазинов Modern Money, которая празднует с нами уже сегодня и привезла сюда вкусные, разнообразные угощения для того, чтобы ведущий программы Код команды Зерницкого мог говорить быстро, без остановки и чувствовать себя уверенно и не терять энергию. На самом деле, я шучу, ребята, осенний листопад скидок. Я вас приглашаю. Сегодня стартовали самые выгодные цены октября. На ваш выбор 60 продуктов, цены, которые вас удивят. Например, допустим, ванильное мороженое. Мне, кстати, привезли отдельный ящик этого мороженого в мой холодильник, потому что я его люблю. Называется она X-Cream в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов. Не то, что стоит попробовать, оно должно быть обязательно у вас в морозилочке лежать на полке. 5 штук стоят 17 шекелей 90 огород. Когда закончится вот это вот скидки, листопад скидок, эти 5 штук будут стоить почти 33 шекеля, а пока 17,90. И это только часть предложений. Акции до конца недели, согласно условиям мероприятия. Самый выгодный филиал сети, новый филиал в Ашкелоне, Меркас, Кирьят Академия, Эликоин 21, как раз напротив Академического колледжа, и малыши, и дети, подростки могут кушать мороженое X-Cream в глазури из дубайского шоколада. В честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отдела свежего мяса и мяса колбасных изделий. Скидки дублируются. Приезжайте в любой из 27 филиалов сети.

0: известного человека, не знаю, женщина это или мужчина, для того, чтобы сказать, да, он или она были в студии, были здесь в прямом эфире, были в программе «Гостиный двор». Александр, пожалуйста, назовите эти 8 эмодзи вслух.
1: Микрофон.
0: Вы как-то так рванули аж на середину. А самый первый эмодзи?
1: На середину? А, так я только что увидел. Я не открылась до конца.
0: Саша, это не смешно. Вы что? Вы что, пальчиком не нажали на всю фотографию?
1: Да.
0: Хотите? Подождите, стоп.
1: Давай я так скажу. Я не определялся именно по эмодзи.
0: Так, а просто наугад взяли.
1: Полагался на интуицию.
0: Александр, это один из самых успешных и правильных методов найти правильный ответ. Пока нет ни 1% угадавших, но все-таки давайте, ваш вариант. Нет, так вы можете подумать и перезвонить. Не давайте мне сейчас ответ. Откройте, подумайте и перезвоните через 2 минуты. И скажите.
1: Да, ну давай рискнем.
0: Итак, риск – благородное дело. Давайте. Мы загадали гостю или гостя, которая или который побывали в студии Первого радио в программе «Гостиный двор» за последние 3 года. Вам нужно назвать имя и фамилию. Ну, максимум фамилию. Минимум. Минимум фамилию. Максимум имя и фамилию.
1: Ну, смотри, я думаю...
0: Александр, думать надо было до звонка.
1: Ну, ладно, давай. Вера Брежнева.
0: Вера Брежнева. Что? Вот, ну, молодец же, можешь сразу сказать, не задумываясь. А что на Веру Брежневу показала?
1: Не знаю.
0: Я так и понял. Саша, не сегодня.
1: Я не угадал.
0: Сегодня, да. Сегодня провал, фиаско. Так что надо посмотреть все 8 эмодзи и перезвонить. Давай, дорогой. Давай. Звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Влад, это вы?
0: Да, мне сказали вас называть Федя. Правильно?
2: Можете назвать так.
0: Подождите, я могу назвать вас Федор?
2: Вполне, это моя кличка с детства.
0: А, это кличка, это то, что вы подписываетесь Дед Федя?
2: Ну да, это с малого детства.
0: А почему Дед Федя, почему там мне нравится быть рыцарь Федор?
2: У меня внук родился, Влад, вы уж извините, я будет там через 20 лет прадед Федя, я откуда знаю.
0: Ладно, не, но реально, ваше имя это Федя?
2: Нет.
0: А, хорошо, ладно. Значит, будете Федя. Дед Федя. Итак, нам позвонил дед, у него есть внук. Внуку сколько уже?
2: 5 месяцев, сегодня он вернулся с Кипра.
0: 5 месяцев?
2: Да.
0: Он ездил за киприотским гражданством?
2: Не знаю. Они ездили отдыхать.
0: Хорошо. Ладно, я желаю здоровья вашему мальчику, ну и, разумеется, вам, как деду, проявлять себя максимально шикарно, чтобы он был в восторге от вас еще много лет. Так, мы играем. У нас тут получилось так, что Александр пальчиком не нажал на картинку, у него не открылись все 8 эмодзи. Вы нажали на картинку?
2: Я нажал на это и...
0: Рассказывайте. Нет, сначала эмодзи, рассказывайте.
2: Ой, я сейчас их не подниму.
0: Я помогаю. Итак, первая эмодзи — это дыня. Дыня.
2: Дыня. Дыня.
0: Дальше язык. Язык.
2: Да. Потом микрофон, наушники. Так. Это мольберт.
0: Стоп. Хлопушка. Вот. Кинохлопушка.
2: Кинохлопушка. Потом...
0: Палитра красок.
2: Палитра. И вот я уже дальше не это.
0: Клавиатура от клавиатура. Пианино. И зеркало.
2: Я думаю, это вы.
0: Это Влад Зерницкий!
2: Ну да.
0: Вот такой вот нарцисс сидит здесь в этой студии, лысый, мягко говоря.
2: Вы поймите, Влад, правильно, я не могу вспомнить, с кем вы общались в течение трех лет.
0: Хорошо,
2: это
0: стоп.
2: Уму непостижимо.
0: Дед Федя, во-первых, вы знаете этого гостя хорошо. Теперь смотрите, вот, допустим, дыня. Как вы проассоциировали дыню со мной? Я не из Средней Азии, я там никогда не был.
2: Но вы ее не пробовали, может, стоит поехать.
0: Нет, дыню я пробовал. А, дыню пробовал, в Средней Азии не был. Хорошо.
2: Но вы среднеазиатскую не пробовали.
0: Хорошо, а зеркало? Это то, что я постоянно на себя смотрю в зеркало? И приглаживаю волосы? Оставшиеся.
2: Может быть, в театре, может быть, вы выходите на сцену. Я думаю, это музыка. Микрофон — это микрофон.
0: Ага.
2: Язык — это...
0: Ну, понятно, да. Ты даже можете не расшифровывать.
2: Вот.
0: Да.
2: Ну вот как-то так.

0: я знаю, что неправильно, ну, дай бог.
1: Не, я сегодня настаивал, на самом деле, на том, чтобы загадали меня. Я сказал, никто другого вы не можете загадать, кроме как меня. Они сказали, даже не думайте, даже близко,
0: ну,
1: даже не...
0: Ну, что есть, то есть.
1: Что есть,
0: я
1: то
0: думаю,
1: есть.
0: Что это вы с людьми больше лет общаетесь. Ну, вот 3 года вы общаетесь в своей программе именно с людьми, понимаете?
1: Я понял ход мысли, и он был очень даже неплох. На самом деле, это, конечно, неправильный вариант, это не Влад Зерницкий, но оригинальное мышление, и вам 10 баллов за это.
0: Ну, 9,5.
1: Спасибо, дед Федя.
0: Все.
1: Пока. Итак, у нас 8 эмодзи. Дыня, язык, микрофон, наушники, кинохлопушка, палитра с красками, клавиатура, пианино, зеркало. И эти 8 эмодзи хранят имя и фамилию гости или гостя, которые побывали в студии Первого радио. Вы знаете этого гостя или гостю. Ну, в смысле, не лично знаете, но имя знаете. Я вижу лица продюсеров, они в недоумении, что Екатерина Бергунова, что Дарья Достоевская, они в шоке. Если сегодня не будет правильного ответа, мы можем отменить завтра празднование 25-летия, пока не добьемся истины. На кону ваучер на сумму 150 шекелей на продукцию шефа Бухари. Ребята, домашние котлетки или чебуреки, ну, никому не помешают. Откройте ваше мышление, прошу вас.

Не пишите ответы в WhatsApp, не пишите туда. Да и за рулем, кстати, тоже не пишите. Песня «Happy to be» в 16 часов 42 минуты на волне Первого радио. Ребята, завершается 24-й год нашего эфира. Завтра стартует 25-й.

0: 0752-891. Пока рекламы нет, можете позвонить и дать ответ. 8 эмодзи. Подсказывать не буду. К нам заходит в студию Денис Ганиев, который представляет магазин итальянской мебели. Шикарная, эксклюзивная итальянская мебель Alto Livello.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
0: Сразу после этого эфира мы с Денисом Ганиевым идем пить квас от Маданы и Мания. Они к нам привезли сюда огромные бутыли.
3: Я, кстати, попробовал очень вкусный квас.
0: А я вижу у вас в глазах огоньки. Я думал, это от новой коллекции из Италии, а это от кваса.
3: А это от кваса, но под впечатлением новой коллекции.
0: Итак, мы говорим о том, что прибыла новая коллекция итальянской эксклюзивной шикарной мебели из Италии. Куда? В Alto Livello, вам слово.
3: Да, все правильно. В город Ришон-Лицион на улице Рожанский, 11, расположился наш мебельный бутик. Несмотря на то, что мы называем его бутик, и у многих ассоциация с таким небольшим маленьким магазином, нет. Alto Livello — это огромный двухэтажный магазин, 1200 квадратных метров. Вот вы когда приходите в магазин, вы часто говорите, вот можно мне вот такое же, только с реклайнером или еще. Вот у нас в магазине есть абсолютно все. Вы можете заказать диван 3+2, вы можете заказать просто один длинный диван, можете заказать угловой, вы можете сделать разных размеров, можете любого цвета, вы можете это сделать из кожи, вы можете сделать это из ткани, вы можете сделать в двух цветах. В общем, все. Чтобы вы хотели, все, что есть в ваших мечтах, мы готовы осуществить. А мы, это наша команда, причем мы, в нашей команде это не просто продавцы-консультанты, каждый из нас дизайнер. То есть не стесняйтесь, спрашивайте. Мы все прекрасно понимаем, что вы, скорее всего, видите свой салон, свою квартиру в определенных цветах, в определенных размерах. Но мы, как профессионалы, все-таки с большим удовольствием расскажем и покажем вам, как должно быть. Согласиться, не согласиться — это уже ваше дело. И все же спрашивайте, не стесняйтесь, спрашивайте, приходите.
0: Хорошо, мы вас спросим. Значит, вы где расположили свой основной офис? Где магазин находится?
3: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Огромное количество парковочных мест возле магазина. Приезжайте, мы открыты с 10 утра до 9 часов вечера. В субботу ближайшую мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Звездочка 9246. Любой вопрос, пожалуйста, задавайтесь, не стесняйтесь.
0: То есть мы говорим, эта неделя ключевая в том смысле, что вот именно на новую коллекцию вы делаете скидку 55%.
3: Да, именно на новую.
0: На эти фантастические диваны, 8, вы говорите, уже там стоит.
3: 8 абсолютно новых диванов, 55%. Скидки абсолютно на всю новую коллекцию до субботы.
0: Минутку, я должен уточнить. Вот эти 8 диванов, которые стоят, вы их не продаете. Нужно будет заказать, и они должны будут прийти, правильно?
3: Да, только
0: это
3: под стоят заказ.
0: Для того, чтобы посидеть на них, потрогать, понять, о чем идет речь, что это за новая коллекция.
3: Все правильно, все диваны под заказ. То есть это на новый диван 55% скидки.
0: Белиссимо, как говорили в Запорожье. Слушайте, значит, давайте сразу определимся. Как вам позвонить, если, например, у людей появились дополнительные вопросы, а вы сейчас уже из эфира уйдете?
3: Звездочка 9246. Любой вопрос, не стесняйтесь звонить.
0: Итак, Денис Ганиев, генеральный директор бутика Alto Livello, бутика итальянской эксклюзивной мебели, сообщает нам о том, что пришла совершенно новая коллекция. 8 диванов из этой коллекции представлены уже на выставке. Вы можете приехать. И эта неделя позволяет вам приобрести эту мебель со скидкой 55%. Денис, до завтра.
3: С большим удовольствием приду завтра.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94.
2: согласно уставу.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов.
11: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
13: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
14: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
15: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
17: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
18: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
19: Реклама.
20: Программа «Картина маслом».
0: Все меньше времени остается, уважаемые дамы и господа, до того момента, когда мы закончим игру. Но звонок-то у нас есть. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Влад.
0: Здравствуйте, Илья. Как всегда, слышу эту динамику в голосе, подготовленность и набор полностью знаний, которые вы хотите применить для того, чтобы дать мне правильный ответ. Видели все 8 эмодзи?
21: Конечно.
0: Но вы бы хоть когда-нибудь подумали, что там Влад Зерницкий зашифрован? Ну, Илья.
21: Ну, конечно, ну, ты Самара.
0: Конечно, конечно нет. А сейчас Илья, человек, который постоянно дает нам правильный ответ, постоянно держит всю нашу команду в напряжении, идет на очередную победу и должен нам сказать, кто же это.
21: Это Эмиль Сулейманов.
0: Эммануэль Сулейманов. Так, подождите, зеркало каким образом к Эммануэлю вы присоединили?
21: Зеркало не знаю, все остальное... Кажется, мне все как-то складывается.
0: Ну, дынь, это понятно, дынь, да. Так.
21: И музыка, и
0: стоп,
21: клавиши,
0: стоп,
21: и
0: стоп, Илья, стоп. Дыня, каким образом? Ну-ка, давайте-ка расшифруйте.
21: Средня, меня. И средня же.
0: Дыня, значит, он из Узбекистана, Эммануэль Сулейманов,
21: ну,
0: да? Угу. Хорошо. Язык.
21: А еще, знаете,
0: да.
21: Что?
0: Что?
21: Сколько раз я играл, так. И у вас, и вообще, у меня есть одна такая фишка. Не надо глубоко копать.
0: А ведь вы,
21: должно
0: как всегда,
21: быть,
0: правы.
21: Должно быть где-то быть на поверхности. А тем более, у вас завтра 25 лет. Ну, неужели вы не загадали своего сотрудника?
0: Ну, вы так говорите, знаете, что я как бы должен ответить, а я не отвечу, потому что это может сказать, стать подсказкой. Но вы знаете, что вы пошли правильным путем, Илья?
21: Вот ну то, и что, дальше что?
0: То, что я могу сказать и зафиксировать... Я просто хочу уточнить у вас один момент. Микрофон и наушники. Вы это расшифровали как радиоведущий?
21: Да.
0: А для чего еще применяется микрофон и наушники? Помимо того, что вот надеть их и выйти в эфир. Вот давай, вы же знаете для чего.
21: Ну, чтобы петь.
0: Чтобы петь. Хорошо.
21: Да.
0: Чтобы петь, так. А для чего еще? Я вас тащу к правильному ответу. А для чего еще?
21: Ну, не знаю, что-то с политикой, может быть, что-то связано.
0: Тоже это хорошо.
21: Это вряд ли,
0: но тоже хорошо, да, потому что в гостиный двор политики не приходят. Это сразу выбрасываем всех, большой слой людей, да, они не подходят. Итак, вы считаете, это Эммануэль Сулейманов?
21: Да.
0: Нет, Илья, это не Эммануэль Сулейманов, к сожалению. Хотел вам дать приз и присудить победу, но нет, это не Эммануэль. Без обид. Спасибо за игру, Илья.
21: Спасибо.
0: Спасибо. А у меня больше времени-то и нет, уважаемые продюсеры. Мы завершаем. И время, конечно же, расшифровать эту ситуацию, потому что, ну, все будут спрашивать, кто же это был. Мы расшифровываем, у нас больше нет времени. Дыня. Илья повел нас всех правильным путем. Илья открыл нам первую дверцу. Это Узбекистан. И гость, которого мы зашифровали, родился именно там. А я бы даже сказал, в столице Узбекистана, в городе Ташкент. Язык. Ведь язык — это не только говорить или там болтать, или потом делать, как я вот сделал, для того, чтобы вас немножко запутать. Дело в том, что книги этого гостя переведены почти на 40 языков. Микрофон и наушники, Илья. Гость озвучивает свои книги сам. И аудиокниги звучат его голосом. Кинохлопушка. Родители назвали гостя в честь знаменитой голливудской актрисы 1940-х годов. Дина. Отец Дины, Ильяс, был известным художником и, кстати, героем одного из ее самых популярных романов. Поэтому палитра у нас там. Клавиши. Дина окончила консерваторию по классу фортепиано. А зеркало — это знаменитый роман, почерк Леонардо, который написала гостья. Главная героиня обладает способностью писать зеркально, так же, как и Леонардо да Винчи. Дина Ильинична Рубина была сегодня у нас загадана. Ну ничего, завтра мы с вами еще сыграем.
2: День артиста на Первом радио.
19: Есть песни, которые узнаешь с первых нот, а есть клипы, без которых уже трудно представить саму песню. Вот та, которую вы слышите прямо сейчас, именно такая. Пол Саймон сидит с почти невозмутимым лицом, а какой-то высокий парень энергичненько так поет вместо него. Интересно, правда? Хотя, конечно, тут можно возразить, мол, видали и не такое. Но прежде чем я продолжу, хочу напомнить, что сегодня на Первом радио мы отмечаем день рождения легендарного Пола Саймона, которому исполнилось 85. Кстати, музыкальные критики на тот момент были весьма впечатлены его авторскими способностями, если можно так сказать. Газеты писали, что он умеет соединить точный музыкальный расчет, неожиданные слова и отличное чувство юмора. Так вот, песня, которую вы сейчас слышите, называется «You Can Call Me Out». Она вошла в альбом «Graceland», выпущенный в 86-м году. Да, название не выговорить, и родилось оно из давней забавной истории. В начале 70-х, когда Пол и Пегги были еще женаты, они решили устроить вечеринку. Общий знакомый позвонил и спросил, может ли он привезти с собой на вечеринку своего друга, композитора и дирижера Пьера Булеза. Чтобы вы понимали, Булез – это глыба французского музыкального авангарда, да еще и с математическими способностями. Пол, конечно, согласился, хотя понятия не имел, как знаменитый композитор впишется в их компанию. Это была предыстория, а теперь сама история. Булез пробыл на этой вечеринке всего полчаса, потом поблагодарил Алла, передал привет Бетти и ушел в закат. Они, конечно, посмеялись, на то они и гении, но после вечеринки еще 2 недели друг друга называли этими именами. Вот так, спустя 16 лет, небольшой конфуз, или, если хотите, курьез, стал при первом песне, и его невозможно перепутать ни с каким другим. Вообще же, для альбома «Graceland» Саймон сначала записал музыкальные партии с южноафриканскими музыкантами, а потом, уже в Нью-Йорке, писал под них текст. В этой песне слышны и упругий ритм, и яркие духовые, и та самая басовая партия, которая поражает до сих пор. И тут тоже есть история. Вот эту басовую партию сыграл известный южноафриканский басист Бакити Кумала, у которого в тот день был день рождения. И в качестве подарка Бакити попросил во время записи дать ему немного поимпровизировать. Пол согласился, сказал, что если это получится хорошо, оставим. Получилось, оставили. А потом инженер Рой Хейли обработал запись и развернул часть этой импровизации задом наперед. Именно поэтому басовый проигрыш звучит так, будто пальцы басиста движутся по каким-то своим законам. Трек «You Can Call Me Al» поднялся до 4-го места британского хит-парада, а сам альбом «Graceland» в 87-м получил Грэмми как альбом года. Для Саймона это был большой музыкальный поворот и прорыв. Ритм, слова и голоса музыкантов из Южной Африки рождали новые приемы для написания музыки, текстов и аранжировок. А через пару лет Пол Саймон обратится к бразильской культуре, и результат превзойдет все его даже очень смелые ожидания. Но это будет потом, и я обязательно расскажу вам эту историю, только чуточку попозже. С вами Первое радио. Будьте рядышком.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
3: группа «Расти».
1: Певица Лана Би.
3: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
1: Диджей Ругин.
3: Композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
22: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
23: Реклама.
24: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
25: Кондиционеры по самым низким ценам.
26: А можно еще дешевле?
25: Кондиционеры по самым низким ценам.
26: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
25: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
28: Машину покупаем только в Центркар Азур.
29: 03-558-5458.
1: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей-баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showmancy.il.
30: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
31: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
32: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
33: Работаем в субботу.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
25: Лэптопы по самым низким ценам.
26: А можно еще дешевле?
25: Лэптопы по самым низким ценам.
26: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
25: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
24: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
34: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
35: Махаль! Нам важен результат.
36: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
37: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Виски Лаудерс 89,90 за литр. Вермут Мартини 39,90. Португальское вино Лолита 24,90.
38: Согласно условиям мероприятия.
39: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
23: Реклама.
40: Новости.
41: Предотвращен теракт против военнослужащих ЦАЛЯ в Иерусалиме. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов одна минута. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В В ходе совместной операции Центрального подразделения полиции Прибрежного округа Ишабака задержан житель Умбельфахма, присягнувший на верность террористической организации «Исламское государство» и планировавший совершить теракт в Иерусалиме. По сообщению пресс-службы полиции, в течение последнего месяца полиция и Ишабак вели совместное расследование по подозрению в совершении тяжких преступлений против государственной безопасности, участии в террористической организации и подготовке теракта. В рамках расследования был задержан 18-летний житель Умбельфахма. Выяснилось, что он присягнул на верность Исламскому государству и в течение года планировал совершить теракт против военнослужащих ЦАЛЯ в районе старого города Иерусалима. Во время обысков в его доме были обнаружены вещественные доказательства и цифровые материалы, подкрепляющие подозрения. После завершения сбора доказательной базы в суд подано предварительное обвинение. В ближайшие дни ожидается обвинительное заключение. 40 израильтян, родственники погибших, освобожденные заложники и пострадавшие 7 октября подписали сегодня открытое письмо премьер-министру Беньямину Нетаньяху с призывом обнародовать полные протоколы, оригинальные записи и журналы регистрации в таком виде, как они были задокументированы перед атакой Хамаса и в часы нападения. «Мы не согласимся, чтобы правда была похоронена, осталась запертой в сейфе, скрыта, искажена и заменена версией, предназначенной для обслуживания тех, чья ответственность находится под проверкой», заявили около 40 подписавших письмо, в том числе Йохевед Лившиц, Эйнав Цингаукер, Мишель и Луз. Поводом для обращения к премьеру стала серия журналистских расследований, увидевших свет в последние недели. Напомню, в воскресенье Вайнет опубликовал материал Ронена Бергмана и Юваля Рубовича, утверждающих на основе сравнительного анализа документов, что Нетаньяху скрыл или исказил рекомендации ЦАЛЯ и Ишабака в официальном отчете на имя государственного контролера. Министр обороны Исраэль Кац в ближайшее воскресенье, 18 октября, подпишет специальное распоряжение, запрещающее на 6 месяцев полеты беспилотников, управляемых через сотовую связь или оптоволоконный кабель. Запрет будет действовать во всем воздушном пространстве Израиля. Решение уже одобрено военно-политическим кабинетом. Оно принято на основании разведывательной информации об угрозах безопасности, включая возможные атаки беспилотников, покушения на высокопоставленных должностных лиц и использование их для контрабанды. Ограничения не коснутся других типов беспилотников. Исключения также предусмотрены для силовых структур и операторов, имеющих специальное разрешение. Распоряжение будет действовать в течение 6 месяцев. Британская контрразведка сейчас выделяет больше ресурсов противодействию государственным угрозам, чем во время холодной войны, заявил глава МИ-5 Кен Маккаллум. Россия, по его словам, остается агрессором номер один и пытается вести гибридную войну в Европе. По словам Маккаллума, Россия пытается дестабилизировать европейские страны, в то время как ее прогресс в войне с Украиной минимален и очень дорого обходится. Глава разведки особо отметил, что теперь после высылки из Великобритании российских агентов спецслужбы России пытаются нанимать преступников, чтобы они за деньги выполняли их распоряжения. Это не действие великой державы со стратегическим преимуществом, подчеркнул он. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 23-34 градуса. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: test my luck. Ну, так скажем, проверить свою удачу. А как вам такое развлечение на сегодня? Нет, не надо. Давайте лучше спокойненько будем ехать домой, на работу, да куда бы вы там ни ехали. Главное все делать спокойно, размеренно. Так, вдох, выдох. Или как там правильно? Честно, не умею. Мне каждый раз эта мама говорит: ну, послушай парочку медитаций, может, как-то тебе получше станет. Такая: да ладно, и так нормально, и так сойдет. А мама знает все-таки, как лучше. Но Алина, как всегда, буквально как подросток. Не вышла я еще из того возраста. Ну, что поделать, что поделать? А что делать? Начинать шестую передачу. Ведь сегодня у нас вторник, 13 октября. Ну, если бы была пятница, было бы, конечно, прикольнее. Во-первых, меня бы здесь не было, я была бы дома отдыхала. Ну, а все равно 13 число, как-никак, это вам не хухры-мухры. И что же я предлагаю вам сегодня? Будем ехать домой, слушать музыку, говорить немножечко, получать полезную информацию, да и вообще кайфово проводить время вместе. Да, прямо так и, наверное, начнем. Прямо сейчас Ваня Дмитриенко с песней «Почерк». И как вы думаете, вот я каждый раз поражаюсь, сколько у Вани Дмитриенко длятся песни. Как вы думаете, вот предположите просто про себя сейчас, сколько длится вот эта композиция? Раз, два, три, четыре, пять. 2 минуты 18 секунд. Господи, Ваня, научись уже писать как бы не какие-то там чейстеры, как там называется, а нормальные песни. Что такое 2 минуты 18 секунд? Ну, сейчас узнаем.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая. Когда-нибудь я выйду из темноты фокусом твоего внимания. И спутники не могут больше ждать твоих звонков. Ты мило проверяешь серьезность моих слов. Ты ждешь, когда я первый решусь тебя найти. И я в пути.

Рита Ора с композицией Your Song, твоя песня. Ну, честно скажу, я сомневаюсь, что кто-то действительно выбрал это как свою любимую песню. А если у вас таковые имеются, что же вы знаете, что с ними делать, правильно? Ну, во-первых, слушать их постоянно, чтобы выучить все слова и все ноты. Ну, а во-вторых, заказывать их в программе «Нерабочий полдень» по субботам и праздничным дням с часу до двух. А между прочим, ребята, жители... Решен Лициона, Аждода, Батьяма, Халона. Будьте наготове. Готовьтесь. Ух, что вас ждет. Завтра, 14 октября, у нас грандиозный юбилей. Да, уже четверть века мы с вами. Ну, не конкретно я, радиостанция вообще в целом, как бы, а я-то всего-то, ну, подумаешь, 7 лет-то. Как они быстро пролетели. Так вот, в этот день мы готовим настоящий праздник для каждого радиослушателя. И мы подготовились на славу. Так что... У вас есть отличный шанс попасть под раздачу подарков. Подарки. Как же я это люблю. А нам кто-то завтра что-то подарит? Продюсеры! Продюсеры подарят? Не отвечают. Да что ж такое? Так что же вас ждет в этот праздничный день? Вы знаете ли, студия Первого радио. Мы выходим прямо к вам. Наша мобильная станция будет вести трансляции из Решен Лициона, Аждода, Батьяма и Халона. Конкурсы и призы каждый час. Включайте нашу волну и участвуйте в интерактивах и забирайте отличные подарки. Специальные праздничные призы для самых активных слушателей. Следите за эфиром. Стартуйте к точкам работы нашей выездной студии в вашем городе, чтобы пообщаться и лично поздравить любимых ведущих, передать приветы, показать себя, ну и получить классные подарки прямиком из рук команды радиостанции. Так что подключайтесь к волне Первого радио 14 октября завтра и празднуйте 25-летие вместе с нами. Итак, куда же приходить? А приходите куда? По адресам с 9 до 10 Маданой, Мания, Решен Лицион, улица Альталена, 3. С 11 до 12 магазин Груберфарм Аждот Стар Центр, улица Жаботинский, 45. С 13 до 14 Елисеевский Батьям, улица Бар Илан, 18. С 15 до 16 Махсаны Хашмаль Халон, промзона комплекс Мивне, улица Капелет, 7. И с 17 до 18 возвращаемся на первую точку Маданы Мани, Решен Лицион, улица Альталена, 3. Вот так-то. Пожалуйста, вот вам расписание на завтра. Вы знаете, что делать. Ну и, конечно же, с самого утра и до самого вечера слушайте Первое радио.

0: Шестая передача.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти».
1: Певица Лана Би.
2: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
1: Диджей Ругин.
2: Композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Я знаю пароль.
15: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинается с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
18: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
17: Анна Родина.
19: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А завтра-то у нас юбилей, да, вы знаете про это, конечно, знаете, но, естественно, большой праздник. Но сеть магазинов «Маден и Мания» решила праздновать с нами уже сегодня, и мы благодарим их за вкусные и разнообразные угощения. И напоминаем, что сейчас в сети «Маден и Мания» осенний листопад скидок. Продолжаем знакомить вас с самыми выгодными предложениями этой недели в «Маден и Мания». На ваш выбор 60 продуктов, цены на которые вас удивят. Грудинка деревенская с чесноком и перцем. Ароматный мясной деликатес, который украсит любую нарезку. 12,90 за 100 граммов вместо 16,90. Красная икра 200 граммов для праздничных бутербродов. Тарелок и красивой подачи 79,90. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 400 граммов. Разогреть и подать к столу 16,90 вместо 29,90. Торт «Брон рыжий» 500 граммов для семейного чаепития и сладкого завершения ужина 44,90. Только до конца недели в «Маден и Мания» согласно условиям мероприятия. Кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне «Меркас Кирьят Академия Эликоэн 21» напротив Академического колледжа. И в честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мясо-колбасных изделий. Скидки дублируются. Приглашаем всех посетить ближайшие из 27 филиалов сети и начать праздновать вместе с нами.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

The Pussycat Dolls вместе с композицией React. Но я хочу, чтобы вы реагировали на то, что мы призываем вас завтра быть все время на волне Первого радио. Поверьте, призы будут на вас так и литься. Ну а сегодня на вас льется. Что же на вас льется? Не дождь? Нет, нет, нет. Дождь, кстати, вроде, по-моему, обещали в пятницу. Сейчас я точно проверю. Секундочку. Да, да, в пятницу и с утра в субботу. Лично у меня в городе. Как бы не знаю, как повсеместно. Но для этого и нужно слушать Первое радио, чтобы быть в курсе событий. Конечно же. Ну что, продолжаем этот вечер совместно на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дан.

0: Простая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: В Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Я знаю пароль.
3: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
13: BeCure Laser.
3: Звездочка 3414. Согласно уставу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Вот и подходит к завершению шестая передача. Ха! Ничего подобного, только первый ее час. Ну а далее вас ожидает рубрика от Лены Семеновой, потому что сегодня молодой человек по имени Пол Саймон отмечает свое 85-летие. Ну что ж, давайте завершим этот час вместе с интереснейшей рубрикой. Услышимся совсем скоро.
1: День артиста на Первом радио.

Сначала ты слышишь барабаны. Потом понимаешь, что это не короткое вступление, а целый уличный парад, который будто проходит рядом с тобой. А потом в этом грохоте появляется мужской голос и начинает тебе рассказывать о человеке, который оглядывается на собственную жизнь. Странная история, правда? Но прежде чем раскрыть все секреты, напомню, на Первом радио мы сегодня празднуем 85-й день рождения легендарного Пола Саймона, музыканта и автора, который после каждого большого успеха будто спрашивал себя, а что, если теперь попробовать совсем другой звук? Так вот, в 1990 году выходит его альбом «The Rhythm of Saints», в котором после южноафриканских экспериментов с альбомом «Graceland» он обращается к музыке Бразилии. В городе Салвадор-де-Баия, что на побережье Атлантического океана, он знакомится с ансамблем барабанщиков «Олудум». Кстати, это не просто ансамбль барабанщиков, это прям целое афро-бразильское культурное объединение, созданное в 79-м в историческом районе Пелуринью, которое выросло из карнавального движения и по сей день, кстати, помогает сохранять культуру афро-бразильского общества. Так, лирическое отступление закончено, теперь история. Представьте себе поздний вечер. Уставшие, но, как всегда, довольные, после студийной работы Пол Саймон и продюсер Фил Рамон возвращаются в гостиницу и вдруг слышат барабаны. Поскольку все музыканты, понимаете, немножко двинутые на голову, парни просят водителя свернуть в сторону этого грохота и находят там Олудум, который репетирует прямо на улице. А эти барабаны звучат так мощно, так свободно, что Пол решает эти барабаны записать, чтобы сохранить живое звучание. И через пару дней они вместе с Рамоном возвращаются туда с аппаратурой. По воспоминаниям самого Рамона, у них был старенький 8-дорожечный магнитофон и всего 2 катушки пленки, а электричество пришлось добывать у местных помощников. Микрофоны развесили на деревьях и записали барабаны прямо под открытым небом. Именно эта уличная запись открывает трек «The Obvious Child», который вы слышите сейчас. И вот что особенно интересно. Под этим мощным праздничным грохотом скрывается очень личная песня. Сначала Саймон рассказывает почти шутливую историю о молодой семье и маленьком сыне, а потом мальчик вырастает, сам становится отцом, и его родители вдруг понимают, как быстро прошли годы. Пол потом не раз в интервью признавался, что тогда он не сразу понял, что пишет песню о старении и о том, как незаметно меняется жизнь. Есть в песне и вообще суперзагадочный образ – крест на бейсбольном поле. Саймон объяснял его как метафору того, что каждый несет на себе. Да, груз может быть тяжелым, но с ним все-таки можно справиться. Вот так песня и движется – от барабанов, под которые хочется станцевать на бразильском карнавале, к мысли о скоротечности жизни, которая настигает уже после. А следующая глава начнется только через 2,5 десятка лет. Пол Саймон вернется с новой песней, но его самого не пустят на концерт. О причинах уже в следующем выпуске здесь, на Первом радио. Оставайтесь!

0: День артиста на Первом.
1: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Луз, 11.
6: Только в Center Car.
7: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
7: Верех Ашива 9.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Луз, 11.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
12: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
13: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
14: Я знаю.
15: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
16: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили нет, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
18: Осенний листопад скидок в Маданой Мане.
19: Виски Лаудерс 89,90 за литр. Вермут Мартини 39,90. Португальское вино Лолита 24,90.
20: Согласно условиям мероприятия.
21: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
0: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
14: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой, теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
0: Андрей Ежов.
22: Первому радио 25 лет.
23: Первое радио. Новости.
24: Иран создал масштабную сеть фейковых аккаунтов перед выборами в Израиле. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Специалисты по кибербезопасности раскрыли скоординированную иранскую кампанию дезинформации в соцсети X. Главной задачей операции стало усиление политического раскола и подрыв доверия граждан к избирательной системе менее чем за 2 недели до голосования. Об этом сообщает Калькалист со ссылкой на отчет европейской аналитической компании Golden All. Эксперты выявили сеть из 649 поддельных страниц, при этом большинство из них напрямую определены как иранские инструменты информационного влияния. За отчет В период эти профили разместили свыше 13 тысяч публикаций и комментариев, которые собрали миллионы просмотров. Операторы маскировали учетные записи под профили реальных граждан страны. Они использовали ивритские имена, указывали израильскую геолокацию и подключались через VPN-серверы в Германии, Нидерландах, США и Финляндии. После взрыва кассетного суббоеприпаса, найденного школьником во время ежегодной экскурсии на севере Израиля, командование тыла усиливает разъяснительную работу об опасности неразорвавшихся боеприпасов. Планируется проведение информационной кампании и распространение инструкций по всем каналам командования тыла в сотрудничестве с местными властями и с особым акцентом на максимально широкий охват населения. Напомню, трагедия произошла вчера днем неподалеку от кибуца Ифтах, когда ученики религиозной средней школы ОРТ Малот вместе с преподавателями отправились в ежегодный поход по тропе Израиля. Взрыв прогремел в первый день экскурсии. Погиб Яир Элазар Веленский, ученик 9 класса, житель Малот, Таршихи. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону трудно понять, с какими именно должностными лицами в Иране вести переговоры, ведь многих из них США и Израиль ликвидировали. «Возможно, мы зашли слишком далеко с лидерами, потому что больше не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело», — сказал Трамп. Президент также выразил мнение, что никто не хочет быть президентом Ирана, так как это очень опасно. Восстановление сектора Газа займет годы, а реализация мирного плана президента Трампа будет сопряжена с многочисленными трудностями. Как сообщает Вайнет, об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пигот по случаю первой годовщины мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе. Восстановление Газа будет сложным процессом, который займет годы. Реализация плана также будет непростой. Тем не менее, мы добиваемся реального прогресса на пути к демилитаризованной Газе, где палестинцы смогут жить без власти Хамаса, а Израиль получит подлинную и устойчивую безопасность на долгие годы, говорится в заявлении Госдепа. Мирный саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялся 13 октября 2025 года. На нем обсуждались прекращение войны в секторе Газа и реализация предложенного Вашингтоном плана урегулирования. Netflix приобрел эксклюзивные права на трансляцию в Испании и Андорре чемпионата мира по футболу 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко. По условиям соглашения, Netflix покажет в этих странах в прямом эфире все 104 матча турнира. Чемпионат будет юбилейным, он пройдет к столетию первого Мундиаля. По словам компании, как минимум один матч в каждый игровой день будет доступен бесплатно. Пакет трансляций со всеми матчами сборной Испании, обоими полуфиналами и финалом покажут также на национальном телеканале открытого вещания. Стоимость сделки не раскрывается. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 23-34 градуса. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
1: 26-я передача на Первом радио.

18.07 в стране. Второй час шестой передачи начинается. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Да, никуда не делась, как бы кто-то там не хотел, не просил у вселенной. Вот она я, с вами едем домой, расслабляемся, слушаем музыку и получаем немножечко дофамина, конечно же, благодаря красивым композициям. Ну и, понятное дело, полезной информации, которая сегодня на вас так и льется. Да, что мы сегодня делаем? Сегодня же вроде вторник, да? Да, вроде да. И знаете, как я люблю говорить, это мой любимый день недели, если вы понимаете, ну, сразу кавычки так вставляю. Но, все не настолько печально, потому что завтра, например, у нас же будет день рождения. А об этом я расскажу, конечно же, подробнее еще немножечко подальше. Ну, не у меня день рождения, а день рождения у радиостанции. Алло, здрасте. Знаете, вот так интересно, мне почему-то люди сегодня пишут: «Привет, добрый вечер». И на этом все как-то. Ну, здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я Алина Дарк. Да, ну что, давайте продолжать. Будем жить. Именно так называется композиция от группы «Градусы», которая сейчас для вас прозвучит. Поэтому давайте и мы немножечко так будем жить. Погнали!

It's gonna be okay. Да, действительно, все будет круто, особенно завтра, потому что... Ну, вы же уже знаете, правда, правда. Мы уже несколько месяцев об этом говорим. Было бы странно, если бы не знали, но тем не менее, тем не более, жители, решен ли ЦИОН аж до Добатьяма и Халона, будьте наготове. Завтра, 14 октября, у нас грандиозный юбилей. Уже четверть века мы вместе с вами. И в этот день мы готовим настоящий праздник для каждого радиослушателя. Мы подготовились на славу, так что у вас есть отличный шанс попасть под раздачу подарков. Что же вас ждет в этот праздничный день? Вы знаете, телестудия Первого радио. Мы выходим прямо к вам. Наша мобильная студия будет вести трансляции из Решон ли ЦИОНа аж до Добатьяма и Халона. Конкурсы и призы каждый час. Включайте нашу волну, участвуйте в интерактивах и забирайте отличные подарки. Специальные праздничные призы для самых активных слушателей. Следите за эфиром, стартуйте к точкам работы нашей выездной студии в вашем городе, чтобы пообщаться и лично поздравить любимых ведущих, ну и передать приветы и показать себя. Получить классные подарки прямиком из рук команды радиостанции. Так что подключайтесь к волне Первого радио 14 октября весь день с утра до вечера и празднуйте 25-летие вместе с нами весь день. Напоминаю, весь день. И приходите, наша телестудия будет в этих точках с 9 до 10, Мадан и Маня, Решен ли ЦИОН, улица Альта-Лена, 3. С 11 до 12, магазин Грубер Фарм Ашдот, Стар-центр, улица Жаботинский, 45. С 13 до 14, Елисеевский, Батьям, улица Бар, Илан, 18. С 15 до 16, Махцаней, Хашмаль, Хулон, промзона, комплекс Мивне, улица Хапелет, 7. И с 17 до 18, изначальная точка Матаной Мани, Решен ли ЦИОН, улица Альта-Лена, 3. Вот такое вот расписание у нас с вами на завтра, так что ждем вас, ждем с нетерпением.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центркар Азур».
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Я
9: знаю пароль. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
13: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: Ну что ж, дорогие друзья, завтра у нас юбилей и большой праздник, но сеть магазинов Madden & Mania решила начать праздновать с нами уже сегодня. И мы благодарим их за вкусные и разнообразные угощения. И напоминаем, что сейчас в сети Madden & Mania осенний листопад скидок. Продолжаем знакомить вас с самыми выгодными предложениями этой недели в Madden & Mania. На ваш выбор 60 продуктов, цены на которые вас удивят. Колбаса краковская или салями украинская для вкусовых бутербродов и мясной нарезки только 6,90 за 100 граммов. Димсам с креветками и гёза с креветками 250 граммов, две пачки за 19,90 вместо 23,90 за одну. Блинчики с творогом Ирина, вкусный завтрак или десерт к чаю 29,90 за 800 граммов вместо 46,90. Масло днепровское без соли 180 граммов для бутербродов, выпечки и любимых домашних блюд, две пачки за 9,90. И это далеко не все. Всего 60 продуктов по специальным ценам только до конца недели в Madden & Mania согласно условиям мероприятия. Все скидки ищите в соцсетях Madden & Mania. Приглашаем всех посетить ближайший из 27 филиалов сети и начать праздновать вместе с нами.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

One Republic вместе с композицией Better Days. Ну, именно такой Better Day один вас точно ожидает в ближайшем будущем. Он, точнее, завтра. Ой, честно, я так в предвкушении уже. Каждый год жду этого невероятного события. Но тут еще и 25 лет. Вы себе просто представьте, какая это цифра. Полчетверть, полвека. Куда-то я по

0: Шестая передача. Реклама.
1: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Работа в атмосфере творчества.

0: В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Реклама.
10: Шестая передача.

0: Невероятный Адам Ламберт с его прекрасным голосом. Интересно, а сколько у него октав? Ну, как минимум 4, а то 4,5 точно есть. А это, поверьте, ого-го, как много. Ну что ж, будем завершать потихонечку и второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в третий, завершающий. Ну, а что ж, под конец мы послушаем, да, а мы послушаем рубрику от Лены Семеновой про Пола Саймона, потому что молодому человеку сегодня 85 годиков. Представляете, он родился в 1941. Ничего себе. Да, вот так-то. Вот такие вот у нас пироги. Ну что ж, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Еще много чего интересного впереди. Погнали.
1: День артиста на Первом радио.
2: Знаете, друзья, вот иногда выходишь на минутку откуда-то и вдруг понимаешь, что обратно уже не попасть. За дверью все продолжается как прежде, а ты стоишь снаружи и пытаешься объяснить, что тебе туда можно, но все тщетно. Вот в этом треке, который вы сейчас слышите, та же самая ситуация. Ты вышел за кулисы на минуту, дверь за тобой закрылась и обратно тебя не пускают. Там сцена, музыканты, публика, твой концерт, а охранник тебе спокойно объясняет: нет браслета, нет прохода. Унизительно? Немножко. Смешно? Ну, наверное. Но ровно до того момента, пока не начинаешь думать, что эта дверь отделяет не только сцену от коридора. Напомню, сегодня на Первом радио мы отмечаем 85-летие легендарного американского музыканта Пола Саймона и продолжаем знакомиться с его музыкой. Итак, речь у нас о треке «Wristband». Именно его вы сейчас слышите. Сам Пол Саймон признавался, с ним такая история не случалась. Ну, тут имеется в виду вот тот самый забытый браслет, который надевают на руку тем, кто имеет право входа куда-то там, и охранник с совершенно непроницаемым лицом перекрывает себе вход. Как родился сюжет песни? Сначала у Пола появился главный герой – музыкант, которому не дают вернуться за кулисы. А потом Пол стал думать, что этот человек будет делать дальше. Может, соберется толпа? Может, дело дойдет до беспорядков и приедет полиция? Саймону такой поворот казался неинтересным. И вдруг он увидел метафору в браслете. Маленький такой знак, который решает, кому открыт вход, а кто остается стоять снаружи. Таким вот волшебным образом песня о нелепой размолвке с охранником постепенно превращается в притчу о неравенстве, о пропускной системе в жизнь и тех, кто остается за чертой привилегий. Это был сюжет. А если говорить о музыкальной основе трека, то она появилась значительно раньше самой песни. В марте 2013-го Саймон пригласил в Нью-Йорк музыкантов фламенко. Двое отбивали ритм хлопками, танцор дробил каблуками, звучали кахон и рамочный барабан. Из этой сессии выросли ритмы сразу для 4 песен альбома. Но «Wristband» Пол написал только в 2015-м, то есть спустя 2 года. А потом итальянский электронный музыкант Clap Clap добавил свои звуковые фрагменты, он просто прислал их Полу из студии в Сардинии. Так в песне соединились хлопки и каблуки фламенко, упругий бит и история, которая начинается шуткой, а заканчивается совсем другим чувством, когда браслет оказывается просто куском пластика. Но иногда именно такая мелочь показывает, кого считают своим, а кого оставляют у закрытой двери. Кстати, музыкальные критики приняли «Wristband» на удивление доброжелательно. «The Guardian», «Los Angeles Times» и «Нью-Йоркер», они писали, что в свои 74 Пол Саймон себе не изменяет. Все еще пробует новое, экспериментирует со звуком, а песни звучат живо, иронично и местами очень неожиданно. То есть они увидели не попытку вернуться в прошлое, а путешествие по новым музыкальным территориям, ну, если можно так сказать. Хитом на вершинах сингловых чартов песня «Wristband» не стала, зато на концертах очень быстро прижилась и стала одним из любимых номеров публики. А вот альбом, в который она вошла, «Stranger to Stranger», возглавил британский чарт и американский Billboard 200. Ну а впереди на Первом радио последний выпуск проекта «День артиста», где мы перенесемся еще дальше, к песне, которую Пол Саймон запишет вместе с Энди Брикел. Оставайтесь.

0: День артиста на Первом.
1: Я это.
2: Шо? Опять?
0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
0: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
4: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
5: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмили» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
5: группа «Расти»,
4: певица Лана Би,
5: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
4: диджей Ругин,
5: композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
0: Реклама.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш, УЗ 11.
4: Только в Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
7: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Фонтана, фонтана, фонтана.
0: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш, УЗ 11.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
15: Голоса Первого радио.
4: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ спорт».
16: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
4: Эли Швидлер.
15: Первому радио 25 лет.
17: Первое радио. Новости.
18: Саудовская Аравия нанесла удар по нефтяному объекту в Йемене. Хуситы пригрозили ответными атаками. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Авиация, возглавляемая Саудовской Аравией коалицией, нанесла удар по центральной нефтебазе Ас-Сабаха в районе подконтрольной хуситам Саны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на связанный с хуситами телеканал Аль-Масира и местных жителей. Перед ударом представитель Саудовской коалиции Турки Аль-Малики предупредил о необходимости эвакуации людей из района нефтяной базы, на территории которой находятся резервуары для хранения топлива и вспомогательная инфраструктура. В ответ хуситы пригрозили ударами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Как сообщает подконтрольное им агентство САБА, военный представитель движения Яхья Сария призвал сотрудников нефтяных предприятий и мирных жителей покинуть районы вблизи объектов компании «Сауди Арамко», которая объявлена потенциальными целями атак. 40 израильтян, родственники погибших, освобожденные заложники и пострадавшие 7 октября подписали сегодня открытое письмо премьер-министру Беньямину Нетаньяху с призывом обнародовать полные протоколы, оригинальные записи и журналы регистрации в таком виде, как они были задокументированы перед атакой Хамаса и в часы нападения. «Мы не согласимся, чтобы правда была похоронена, осталась запертой в сейфе, скрыта, искажена и заменена версией, предназначенной для обслуживания тех, чья ответственность находится под проверкой», заявили около 40 подписавших письмо, в том числе Йохевет Лившиц, Инав Ценгаукер, Мишель Илуз. Поводом для обращения к премьеру стала серия журналистских расследований, увидевших свет в последние недели. Напомню, в воскресенье Вайнет опубликовал материал, утверждающий журналистов Ронена Бергмана и Юваля Рубовича, утверждающих на основе сравнительного анализа документов, что Нетаньяху скрыл или исказил рекомендации Цаали и Шабака в официальном отчете на имя госконтролера. В Твери сегодня едва не произошла еще одна трагедия с неразорвавшимся боеприпасом. 10-летний мальчик обнаружил на улице Раби Акива неразорвавшуюся ракету, некоторое время играл с ней, а затем принес находку отцу. Тот сразу понял, какую опасность представляет предмет, отбросил его и вызвал полицию. Прибывшие саперы установили, что в боеприпасе сохранилось действующее взрывчатое вещество. Участок улицы оцепили, было принято решение уничтожить находку контролируемым подрывом на месте. Как давно ракета лежала на городской улице и откуда она туда попала, пока неизвестно. Полиция не сообщила ни ее типа, ни предполагаемого происхождения. Происшествие случилось всего через сутки после трагедии на хребте Рамим в Верхней Галилее, где во время школьного похода взорвался неразорвавшийся кассетный боеприпас. Иран пытается организовать нападение на военные объекты в Великобритании и других странах. Ранее главными целями иранских спецслужб за рубежом были представители оппозиции и объекты, связанные с Израилем. Однако теперь под угрозой оказались и военные базы. Об этом сегодня заявил глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум, выступавший с ежегодным докладом об угрозах национальной безопасности. В своем выступлении Маккаллум отметил, что ранее иранские спецслужбы использовали наемных преступников преимущественно для запугивания представителей оппозиции и сотрудников независимых иранских СМИ, а также для нападений на израильские объекты. Однако в последнее время Тегеран стал выбирать более защищенные цели, в том числе военные базы. Одним из таких объектов могла стать авиабаза Фэйрфорд на западе Англии, которую используют американские ВВС. Маккаллум заявил, что инцидент на авиабазе не был единичным. По его словам, аналогичные случаи зафиксированы и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 23-34 градуса. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
1: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
19: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
20: Stop it!
21: Шестая передача на Первом радио.

Поет нам Энрике Иглесиас. А вы хоть знаете, что это означает? А я вот сейчас поискала. Сделай радио погромче. Правильно он призывает. Делайте радио погромче. Давайте, давайте. Потому что красивые песни будут сопровождать вас все время, сколько бы вы ни слушали и в какое бы время вы ни слушали Первое радио. Ну, а в особенности на шестой передаче. Да, между прочим, с вами я, Алина Дарк. И наш совместный вечер вторника, 13 октября, продолжается с отличным настроением, с позитивом, конечно же. Ну, а слушайте, кому было бы хорошо, если бы я здесь сидела такая: «О, сложный день, я устала, вы, наверное, тоже устали. Ну, давайте вместе тогда такие уставшие будем грустить под грустные песни». Ну, наверное, кому-то это бы понравилось, но лично не мне. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем вместе с вами Би-2 и Диану Арбенину вместе с песней «Медленная звезда». Ну, давайте, ладно, погрустить так хоть чуть-чуть.

Двигаясь без цели под дождем и солнцем, я очутился на перекрестке малознакомой части города, где я увидел это. Не знаю почему, но я как-то уже знал, что будет дальше. Впереди был целый день, и было понимание того, что этот день один из многих последовательностей, называемой жизнью. Было ощущение случайности реального и его малозначительности. Будто бы я был уже однажды кем-то, кого стоило бы вспомнить. Мне стоило бы позвонить ей, хотя я понимал, что я так и не найду подходящих слов. Стоило бы позвонить ей.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Я
3: знаю пару. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте verotour.com.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
8: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
7: Андрей Смертенко.
6: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
9: Ну что ж, дорогие друзья, вечер продолжается, и что же хочется сказать, завтра будет особый день, и жители Ришон-ле-Циона, Ашдода, Бат-Яма и Холона, будьте наготове, ведь завтра, 14 октября, у нас грандиозный юбилей, уже четверть века мы вместе с вами, и в этот день мы готовим настоящий праздник для каждого радиослушателя. Мы подготовились на славу, так что у вас есть отличный шанс попасть под раздачу подарков, и что же вас ждет в этот праздничный день. Вы знаете ли, студия Первого радио. Мы выходим прямо к вам. Наша мобильная студия будет вести трансляции из Ришон-ле-Циона, Ашдода, Бат-Яма и Холона. Конкурсы и призы каждый час. Включайте нашу волну, участвуйте в интерактивах и забирайте отличные подарки. Специальные праздничные призы для самых активных слушателей. Следите за эфиром, стартуйте к точкам работы нашей выездной студии в вашем городе, чтобы пообщаться или поздравить любимых ведущих, передать приветы и показать себя, получить классные подарки прямиком из рук команды радиостанции. Подключайтесь к волне Первого радио 14 октября и празднуйте 25-летие вместе с нами весь день. Приходите, наша телестудия будет в этих точках с 9 до 10 утра. Маданой Мания, Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3. С 11 до 12 магазин Грубер Фарм, Ашдот, Стар Центр, улица Жабатинский, 45. С 13 до 14 Елисеевский, Бат-Ям, улица Бар Илан, 18. С 15 до 16 Махтанай Хашмаль, Халон, Промзона, комплекс Мивне, улица Хапелет, 7. С 17 до 18 Маданай Мания, Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3. Опять-таки, итак, дорогие наши, будем вас ждать, ну и в том числе, естественно, на волне 89.1 FM с самого утра и до самого вечера будет много чего интересного.

0: Реклама.
1: Как я уже не раз упоминала, завтра у нас юбилей и большой праздник. Но сеть магазинов Modern Money решила начать праздновать с нами уже сегодня, и мы благодарим их за вкусные и разнообразные угощения. И напоминаем, что сейчас в сети Modern Money осенний листопад скидок. Продолжаем знакомить вас с самыми выгодными предложениями этой недели в Modern Money. На ваш выбор 60 продуктов, цены на которые вас удивят. Грудинка деревенская с чесноком и перцем. Ароматный мясной деликатес, который украсит любую нарезку, 12,90 за 100 граммов вместо 16,90. Красная икра, 200 граммов для праздничных бутербродов, тарталеток и красивой подачи, 79,90. Пирожки с мясом «Мама Мэри», 400 граммов разогреть и подать к столу, 16,90 вместо 29,90. Торт «Брон рыжий», 500 граммов для семейного чаепития и сладкого завершения ужина, 44,90. Только до конца недели в Modern Money, согласно условиям мероприятия. Кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия Эли Коэн 21, напротив Академического колледжа. В честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мяса колбасных изделий. Скидки дублируются. Приглашаем всех посетить ближайший из 27 филиалов сети и начать праздновать вместе с нами.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
1: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Фонтана, фонтана, фонтана.
6: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, надо брать.
6: Центр Кар Азур, Дерех Ашива 9, 03-558-54-58.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, вечер продолжается. У нас прямо сейчас Денис Склявер вместе с композицией «Ангел моей мечты». Ну а я, знаете ли, довольно часто говорю, что вам нужно прийти домой и сделать комплимент своей второй половинке. И неважно, мужу вы делаете комплимент или жене, но все равно сделать какой-нибудь комплимент или приятный сюрприз, да тот же киндер-сюрприз, да просто принести, это же так замечательно. Ну а если она сладкая не любит, ну не знаю, что-нибудь, что она любит, например, какую-нибудь нарезочку вкусненькую, да, а почему бы нет, сырочек какой-нибудь и устроить романтик, посидеть, просто поговорить по душам, это же так замечательно. Ну что же, продолжаем, слушаем Дениса Клявера.

0: Вот и потихонечку подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Завтра, как вы понимаете, 6-й передачи не будет, потому что у нас будет весь день праздничный эфир. Но я к вам приду, в принципе, в стандартное для себя время, поэтому мы с вами увидимся, услышимся, и как бы все будет очень даже прикольненько. Поиграем обязательно, разыграем кучу всего. Итак, напоминаю, день рождения будет праздновать первое радио 25 годиков. Ну а чем хочу завершить сегодняшний эфир? Наверное, вы уже в курсе, но весь день сегодня у нас Лена Семенова подготовила интереснейшие выпуски про Пола Саймона, потому что ему сегодня 85 лет исполнилось. Поэтому давайте завершим именно этим. Ну что же, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всех обняла, всем пока-пока.
1: День артиста на Первом радио.

Знаете, друзья, вот мы, люди, живем и строим планы так, будто времени хватит на все. На новые песни, на интересные поездки, на тихие разговоры, которые мы все откладываем и откладываем. И мне кажется, что успеть все просто невозможно. Нам остается только то, что мы все-таки сделали, сказали, спели, и люди, рядом с которыми все это происходило. На Первом радио заключительный выпуск проекта «День артиста», который посвящен великому и легендарному Полу Саймону. Сегодня мы видели его разным, молодым и ищущим, талантливым и смешным, жаждущим всего нового и невероятно легким человеком. Казалось бы, когда у тебя сложилась жизнь, когда весь мир тебя знает, знает твою музыку, пора бы и на покой. Но это не про Пола Саймона. В 2018-м он завершил свой прощальный тур, и большие гастроли остались позади. Затем возникла проблема, с которой музыканту особенно трудно смириться. Пол почти перестал слышать левым ухом, и если рядом звучали ударные и электрогитара, он с трудом слышал собственный голос. Любого другого человека это просто подкосило бы, но Пол не перестал сочинять. В 2024-м он выпустил трек, который вы слышите сейчас. Это «Bad Dream», дуэт с Эдди Брикел, его женой, и бэк-вокалисткой, с которой они вместе уже больше 30 лет. И эта совместная работа – доказательство того, что они продолжают друг друга вдохновлять. У песни блюзовый характер, но звучание не замыкается на гитаре. Появляются ударные, синтезаторный бас, саксофон и труба. На барабанах, между прочим, Стив Гетт, давний соратник Саймона. А слова песни оставляют тревожный вопрос. Что стало со страной, которую мы обещали своим детям? И это, между прочим, звучит не как лозунг, а как растерянность человека, который пытается понять, куда все движется. Актуально, не правда ли? В прошлом 2025 году Пол Саймон снова отправился в тур с названием «The Quiet Celebration», то есть «Тихое празднование». И тур, между прочим, продолжается до сих пор. Правда, его музыканты играют деликатнее, а весь звук настроен так, чтобы ему было легче слышать себя и группу. Это уже не прежний стадионный Пол Саймон. Голос стал немножко тише, зато концерты ощущаются почти личным разговором. А еще в этом году он получил премию Грэмми за жизненные достижения. Трек «Bad Dream» не закрывает историю Пола Саймона, скорее оставляет нас рядом с ним, в текущем моменте. С голосом, который изменился, с музыкой, которая продолжается, с Эдди, чья партия в этой песне звучит не фоном, а как бы ответом. И словами о том, что мы еще должны доказать, что способны жить, и мы даем им это время. На этом я, Лена Семенова, прощаюсь с вами и благодарю за то, что вместе со мной сегодня листали страницы биографии этого невероятного человека, Пола Саймона, который однажды сказал: «Пока я могу писать и петь, я буду записывать музыку, пусть даже только для себя». И кажется, это хорошая точка для нашей истории. Не как прощание, а как продолжение.

0: День артиста на Первом.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
0: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
0: Реклама.
4: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
5: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
10: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
11: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Виски Лаудерс – 89,90 за литр. Вермут Мартини – 39,90. Португальское вино Лолита – 24,90. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
12: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
13: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
15: С разрешения Министерства финансов.
16: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
18: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
17: Лена Семенова.
19: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
21: Беньямин Нетаньяху посетил Самарию и предупредил, что Цааль останется здесь. После трагедии на севере командование тыла расширяет информационную кампанию о боеприпасах. Израиль представил перехватчик гиперзвуковых ракет. Далее подробно об этих и других событиях. 20 часов вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сегодня посетил Самарию и побывал недалеко от лагеря беженцев Тулькарам. Он заявил, это была крепость террора, Цааль вошел и зачистил ее. По словам премьера, он слышал, как кто-то в Багаце говорит, что нужно вернуть сюда жителей. И продолжил, это не мирные жители, это террористы. Тот, кто будет контролировать эту территорию и останется на ней, это армия обороны Израиля. Нетаньяху добавил, есть предупреждение, это правда. Наши враги думают испытать нас на прочность в эти дни накануне выборов. Я предупреждаю их, что мы готовы к любому сценарию, включая самый радикальный. После взрыва кассетного суббоеприпаса, найденного школьником во время ежегодной экскурсии на севере Израиля, командование тыла усиливает разъяснительную работу об опасности неразорвавшихся боеприпасов. Планируется проведение информационной кампании и распространение инструкций по всем каналам командования тыла в сотрудничестве с местными властями и с особым акцентом на максимально широкий охват населения. Напомню, трагедия произошла вчера днем в районе смотровой площадки МИЦПР неподалеку от кибуца Ифтах. Ученики религиозной средней школы УРТ «Малут», учащиеся 7-9 классов, вместе с учителями отправились в ежегодный поход по тропе Израиля. Взрыв прогремел в первый день экскурсии. Погиб Яир Элазар Веленский, ученик 9 класса, житель Малут Таршихи. По предварительной версии расследования, один из школьников заметил в лесу рядом с обозначенной тропой небольшой металлический предмет. Он поднял его и положил в рюкзак. Как сообщает Н-12, школьники продолжили поход и незадолго до возвращения к автобусам остановились на отдых. Тогда и произошел взрыв. Некоторые дети успели сфотографироваться с найденным предметом. По сведениям Вайнет, они передавали его друг другу. По всей видимости, учителя этого не видели. 40 израильтян, родственники погибших, освобожденные заложники и пострадавшие 7 октября подписали сегодня открытое письмо премьер-министру Беньямину Нетаньяху с призывом обнародовать полные протоколы, оригинальные записи и журналы регистрации в таком виде, как они были задокументированы перед атакой Хамаса и в часы нападения. «Мы не согласимся, чтобы правда была похоронена, осталась запертой в сейфе, скрыта, искажена и заменена версией, предназначенной для обслуживания тех, чья ответственность находится под проверкой», заявили около 40 подписавших письмо, в том числе Йохевет Лившиц, Эйнаф Цингаукер, Мишель Илуз. Поводом для обращения к премьеру стала серия журналистских расследований, увидевших свет в последние недели. Напомню, в воскресенье Вайнет опубликовал материал Ронена Бергмана и Юваля Рубовича, утверждающих на основе сравнительного анализа документов, что Нетаньяху скрыл или исказил рекомендации Цааля и Шабака в официальном отчете на имя государственного контролера. Специалисты по кибербезопасности раскрыли скоординированную иранскую кампанию дезинформации в соцсети X. Главной задачей операции стало усиление политического раскола и подрыв доверия граждан к избирательной системе менее чем за 2 недели до голосования. Об этом сообщает Калькалист со ссылкой на отчет европейской аналитической компании Golden Owl. Эксперты выявили сеть из 649 поддельных страниц, при этом большинство из них напрямую определены как иранские инструменты информационного влияния. За отчетный период эти профили разместили свыше 13 тысяч публикаций и комментариев, которые собрали миллионы просмотров. Операторы маскировали учетные записи под профили реальных граждан страны. Они использовали еврейские имена, указывали израильскую геолокацию и подключались через VPN-серверы в Германии, Нидерландах, США и Финляндии. Израильский концерн «Рафаэль» представил на оборонной выставке AUSA-2026 в Вашингтоне свою новейшую разработку – перехватчик гиперзвуковых ракет «Скайсоник». «Рафаэль» разместил на своем стенде полноразмерный макет готовой ракеты «Скайсоник», сообщает Вайнет. Всего в выставке в американской столице участвуют 25 израильских оборонных компаний. «Скайсоник» – это передовой израильский ответ на одну из самых сложных воздушных угроз в современной войне. На текущий момент гиперзвуковые ракеты есть у России, Китая, США. Ранее Иран утверждал, что располагает гиперзвуковыми ракетами «Фатах-1» и «Фатах-2». Но, как отмечает Вайнет, Израиль не получил однозначных подтверждений того, что у Тегерана есть такое оружие. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 19-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 23-34 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.
1: Первое радио. всегда с тобой.

0: Реклама. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Я знаю. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com. Фонтана, Фонтана, Фонтана. Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Коньяк Тифон Вес 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.

0: начал ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

Кто день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.
7: They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il. Первое радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Хочу быть с тобой.
1: Первое радио.
3: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: פירווי רדיו. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 91 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.
6: www.891fm.com. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.